0: справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Ранее ассоциация компании интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
2: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещают строительство складов.
1: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей, максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
3: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал бизнес-ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
4: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, это делать просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
3: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системнозначимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
5: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
3: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
6: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как-то должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнение его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
3: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ проводит опросы в мессенджерах. Планируете ли вы пользоваться цифровым рублем? В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Макс с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
7: «Бизнес говорит».
8: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
9: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
8: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
10: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
8: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
11: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
8: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
9: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
8: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани.
12: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Сауди-Арамко уведомила как минимум трех европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Два покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди-Кирир, и еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судна на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Армузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А двум жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
14: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
15: На стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
14: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком, составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, от служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
14: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов, аудитория выросла на 5% год-году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
17: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год-году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год-году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
18: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
17: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
19: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде, но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов, а легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика, там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
17: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников, ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДОМРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп-опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
20: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
21: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
20: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. Если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
1: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер Бизнес FM Михаил Лапушкин.
12: Продолжительность жизни.
22: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
12: Журналист Алена Копылова.
22: Самый простой пример – измерение пульса. умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
12: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный Рад назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метят на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя и не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
0: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, ну, он игнорирует это давление улицы уже месяц, да, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный, потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, ну и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
1: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее НАБУ и САП заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДОС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал Business FM основатель семейного фермерского хозяйства Давтян Фармс Самвел Давтян.
2: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, что все будет нормально.
3: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал Business FM предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
4: Естественно, в первую очередь все думают, что, ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да. Естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что вот это, из-за вот такой ситуации, все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, в общем, фрукты, продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти. А фрукты он скоропортит и быстро портится. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов, естественно, самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
3: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
5: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
3: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
6: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько

0: Данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
2: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
3: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
4: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
3: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус. -10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
2: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
5: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Просто да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
2: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
1: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы, а семьи описаны как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Business FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
6: Кинокритик Тимур Алиев.
7: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе Земли, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить

0: за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций. Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут видеть все.
1: Они формально добровольные, это рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
0: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
2: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
3: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
2: Главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталья Клебанова.
4: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
5: Бизнес FM направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
7: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
6: Отчеты и планы.
7: Китайский автопроизводитель «Хавейл» к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробки. Коробок передач, шасси и детали интерьера. Доля «Хавейл» на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился. Китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
8: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или, там, укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей, локальную, наверное, поддержку поставку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там, некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент, поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшится. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки. Я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но тем не менее там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
5: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09%, 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили в ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машина проезжает не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
9: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
10: А почему вы так морально готовились?
9: Мы каждый год ездим.
10: И каждый год похожая ситуация?
9: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
10: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
9: Да.
10: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
9: Нет? Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник посмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
10: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
11: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
12: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
5: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
13: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. процесса. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможенников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога. Ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать? Ночью, утром, там, днем? Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников, просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
10: Но все равно как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться, все-таки откуда-то они берутся.
13: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон, последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиры идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
5: Лайла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами. Блогеры на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну, какое же это воздержание? Хотя, кто знает, может, шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности, города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящее, жареное, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Комсомольск на Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
16: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 24 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 22 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
19: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
5: О Ранее ассоциация компании интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
20: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещают строительство складов.
5: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей, максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
21: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
22: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, это делается просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
21: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос Бизнес ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
23: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
21: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
0: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как это должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнение его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
21: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ проводит опросы в мессенджерах. Планируете ли вы пользоваться цифровым рублем? Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В МАКС с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
15: «Бизнес говорит».
1: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
2: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
1: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
3: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
1: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
24: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета и не требовать с нее декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
1: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
2: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
1: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран-Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Сауди Арамко уведомила как минимум 3 европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 2 покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди Керир, и еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судна на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А 2 жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но, как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
4: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
7: В составе исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
4: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представителя администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком, составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, от служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
4: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
9: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год-году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
11: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год-году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год-году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
25: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка и так далее, и так далее. И все вот объединяется. Плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
11: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
6: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика, там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистически. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
11: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
10: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников, ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДОМРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп-опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
12: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102 федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
13: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
12: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. И если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
10: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер Бизнес FM Михаил Лапушкин.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в Tour Championship, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 миллиона 600 тысяч долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
15: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный Рад назначил Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метят на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение.
17: И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
19: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, он игнорирует это давление улицы уже месяц, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный. Потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
17: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее НАБУ и САП заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДОС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
20: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал Business FM основатель семейного фермерского хозяйства Давтян Фармс Самвел Давтян.
21: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
20: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал Business FM предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
1: естественно, в первую очередь все думают, что, ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да, естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что вот из-за вот такой ситуации все-таки боятся, стараются искать другие рынки, но другие рынки в фрешем фрукты продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция, у Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты он скоро портит и быстро портится. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов, естественно, самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
20: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
2: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
20: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
3: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
20: Только за первое полугодие товарооборот

0: на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
1: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
2: А какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
1: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
0: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Просто да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
0: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать. На 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
4: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы, а семьи описаны как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Business FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
5: Кинокритик Тимур Алиев.
6: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
7: Они формально добровольные, это рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
6: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
5: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
8: Я и как подавляющее большинство россиян

0: хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
1: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
2: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
3: Бизнес-ФМ направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
5: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
4: Отчеты и планы.
5: Китайский автопроизводитель «Хавейл» к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробки. Коробок передач, шасси и детали интерьера. Доля «Хавейл» на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
6: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или, там, укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент, поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшиться. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки. Я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но тем не менее там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09%, 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
7: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
8: А почему вы так морально готовились?
7: Мы каждый год ездим.
8: И каждый год похожая ситуация?
7: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
8: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро попрошли?
7: Да.
8: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
7: Нет? Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
8: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же, проезжая, видели?
7: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
9: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
3: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
10: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро Россию, российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там 2 тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встречке, Сочи и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать? Ночью, утром, там, днем? Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников, просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
8: Но все равно как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться, все-таки откуда-то они берутся.
10: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон, последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиры идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
3: Лайла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами. На Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
11: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только перед. Коробка только 6-ступенчатый робот. Модели две – L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Mazda. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборная панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
4: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии.
11: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 2024 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
12: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
3: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
3: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей, максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
14: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
15: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, делать спрос через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
14: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системнозначимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
16: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. Так что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
14: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
16: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как-то должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнения его нет. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
14: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. Телеграм только 10% участников ответили утвердительно, остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В МАКС с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
17: «Бизнес говорит». У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
18: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
17: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
19: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
17: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
20: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее декларацию, которая им, в принципе-то, и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
17: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
18: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
17: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская. Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Заведение, открытое в Берлине в 1621 году, при разных владельцах называлось по-разному. То пивная под колокольным звоном, то старый лесной кабачок. В 1924 оно стало называться у последней инстанции. Версий, почему именно такое имя получил ресторан, было немало. Ведь неподалеку находились сразу церковь, кладбище и суд. Официально принято считать, что название появилось из-за конфликта двух крестьян, которые рассорились настолько, что даже суд не смог их примирить. А разрешить свой спор они смогли только в ресторане за кружкой местного пенного. Уже несколько столетий фирменное блюдо ресторана – свиная рулька на гриле. Также в меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете». Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Саудия Арамко уведомила как минимум 3 европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 2 покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди Керир, и еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судна на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А 2 жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
22: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
1: На стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то и там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
22: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представителя администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удалены и как-то, скажем так, героически борющиеся с борщевиком. Составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если ни у кого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, а служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
22: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов, аудитория выросла на 5% год-году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
6: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год-году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год-году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
23: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
6: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
7: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика, там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
6: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Обадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
8: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников, ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДомРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп. Опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
9: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. И так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
10: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
9: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. Если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачивается заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
8: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер Бизнес FM Михаил Лапушкин.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует в «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимум минимальный среди крупных городов темп прироста ставок. Всего плюс 2% до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
4: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный Рад назначил Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метят на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на «Бизнес ФМ».
11: К
5: Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгения Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
11: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, он игнорирует это давление улицы уже месяц, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный. Потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
5: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее НАБУ и САП заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДОС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
14: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства Давтян Фармс Самвел Давтян.
12: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
14: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
13: Естественно, в первую очередь все думают, что это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь. Да, естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что из-за вот такой ситуации все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, в общем, фрукты продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция. У Турции свое есть. В Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты он скоро портит, быстро портится. Естественно, то, что для фреш-фруктов, естественно, самый-самый такой привлекательный рынок, это российский.
14: Армения член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
15: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютная.
14: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
16: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
14: Только за первое полугодие товарооборот между Армении и России сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2%.

0: силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
1: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
2: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
1: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
0: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что, да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
0: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водители могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
4: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. О семье описано как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Business FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
5: Кинокритик Тимур Алиев.
6: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
7: Они формально добровольные рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
6: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
5: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
8: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого

0: Нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
1: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
2: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
3: Бизнес FM направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
6: Отчеты и планы.
5: Китайский автопроизводитель «Хавейл» к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробок передач, шасси и деталей интерьера. Доля «Хавейл» на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
7: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт это может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент, поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшится. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы видели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки. Я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но тем не менее там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09%, 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше на российской оценке. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
8: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
9: А почему вы так морально готовились?
8: Мы каждый год ездим.
9: И каждый год похожая ситуация?
8: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
9: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
8: Да.
9: А неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур?
8: Нет. Я вас понимаю, но вот мы сейчас в данный момент вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Все очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
9: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
8: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
10: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
3: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
11: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников, погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встрече, Грузия и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем? Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников, просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
9: Слушай, как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся?
11: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон, последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема — это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажир и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
3: Лайла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
12: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
4: Журналист Алена Копылова.
12: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 2024 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
14: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
3: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
15: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло, это был теракт или это был был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом, непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
3: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
16: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал бизнес-ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
17: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, делать просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
16: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
18: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
16: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
19: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как это должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнение его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
16: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес-ФМ проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно, остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Макс с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
20: «Бизнес говорит».
21: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
22: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
21: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
23: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
21: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
24: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее никакой декларации, которая им, в принципе-то, и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
21: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
22: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
21: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден Почетного Легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро. Причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты. По словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее.
20: Особая пенсия на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Саудия Арамко уведомила как минимум 3 европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 2 покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди Керир, и еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судна на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев по работе Ормузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А 2 жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но, как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
0: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
1: На стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
0: Сколько времени у Пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком, составить акт, этот акт приставом всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-нибудь районе удаленном, от служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
0: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год-году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
5: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год-году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год-году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
6: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
5: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
7: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика. Там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
5: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Обадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются, в первую очередь, приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДОМРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп. Опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
8: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
9: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
8: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. Если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
3: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Михаил Лапушкин.
20: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящая, жареная, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В
13: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный Рад назначил Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метят на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя и не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
11: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, ну, он игнорирует это давление улицы уже месяц, да, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос, и очень интересный, потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, ну и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
3: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее на Бойсап заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДАС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Давтян Фармс» Самвел Давтян.
12: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
16: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
14: Естественно, в первую очередь все думают, что, ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбная, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да. Естественно, все бизнесы сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что вот из-за вот такой ситуации все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, в общем, фрукты продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти. А фрукты он скоро портит, быстро портится. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов, естественно, самый-самый такой привлекательный рынок, это российский.
16: Армения член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
15: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютная.
16: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
17: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
16: Только за первое полугодие товарооборот между армянами Армении и России сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
0: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики.

0: Там, где нет топлива, допустим, Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
1: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
0: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы видим, мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
2: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Сюда в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
2: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водители могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. О семье описано как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Бизнес FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
5: Кинокритик Тимур Алиев.
6: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут видеть все.
7: Они формально добровольные рекомендации. На практике они могут быть обязательными.
6: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
5: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
8: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
5: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
9: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
4: Бизнес FM направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
10: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: за чистую монету.
1: Денежные приметы на Business FM.
2: В Древнем Египте лошади, которых запрягали в колесницу фараона, были подкованы золотом. Любой египтянин мечтал найти на дороге такую подкову. Она могла мгновенно сделать его богачом. С тех времен по всему миру распространилась примета вешать подкову над дверью для привлечения удачи и достатка.
0: За чистую монету на Business FM. FM. Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
3: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
4: Отчеты и планы.
3: Китайский автопроизводитель «Хавейл» к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробок передач, шасси и деталей интерьера. Доля «Хавейл» на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
6: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент, поэтому поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшиться. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки. Я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но тем не менее там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
5: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09%, 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
7: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
8: А почему вы так морально готовились?
7: Мы каждый год ездим.
8: И каждый год похожая ситуация?
7: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
8: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
7: Да.
8: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур?
7: Нет. Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
8: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
7: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Структуры стояли. Нет, очередей нет.
9: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
5: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
10: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога. Ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встречке, Сочи и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать? Ночью, утром, там, днем? Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников, просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
8: Слушай, ну, как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся?
10: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон, последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начинается второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Но это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
5: Лайла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знание тоже. 200 евро штрафа причитается спорящим на улице супругам в итальянском городке Порденон. Причем разругаться вдрызг молча тоже нельзя. В законе описана даже интенсивность жестикуляции, неприемлемая в общении между мужем и женой на улицах города. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО сбили еще 12 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожено 20 БПЛА. Московский аэропорт Жуковский ограничил прием и выпуск самолетов. Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропортах Домодедово и Внуково. Об атаках в других регионах пока не сообщается. Тем временем, минувшей ночью Россия атаковала Украину под ударами. Также Киев, Киевская область. В украинской столице по последним данным 5 погибших, 23 пострадавших. США создали тайный судоходный коридор в Ормузском проливе для транспортировки миллионов баррелей нефти ежедневно. Об этом сообщает портал Access со ссылкой на источники. По их данным, операция продолжается последние несколько недель. Каждую ночь от 15 до 20 танкеров проходят под контролем американских военных через Южный канал вдоль побережья Омана. Это позволяет выводить из Персидского залива на мировой рынок около 10 миллионов баррелей нефти в день. Это составляет около половины довоенного объема и помогает сдерживать резкий рост цен на энергоносители. США обеспечивают безопасность как груженных нефтью танкеров на выходе из залива, так и порожних судов, заходящих под загрузку, отмечает портал Access. Швейцария с этого дня вводит дополнительные меры из принятого в апреле 20-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Такое решение принял Федеральный совет страны. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт, финансовый сектор. В частности, швейцарские власти вводят запрет использования российских платформ для перевода и обмена криптоактивов. Также решено запретить поддержку разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Президент дал понять, что государство примет участие в восстановлении складов, поврежденных в результате атак. Что означает эта новость для маркетплейсов и для селлеров? Дефляция наблюдается в России третью неделю подряд, теперь на 0,02%. С начала месяца потребительские цены снизились на 0,08%. Инфляция с начала года составила 4,67%. А примет ли во внимание эти данные ЦБ, у которого 11 сентября очередное решение по ставке? Для человека в среднем этой суммы достаточно. 300 тысяч рублей. Таким будет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей, сообщили в ЦБ. Их внедрение начнется массово в сентябре. Бизнес говорит, что массово пока к этому не готов. Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении складских помещений маркетплейсов, поврежденных атаками беспилотников. Президент сообщил об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьер-министру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, у которых товар сгорел на складах Wildberries, в том числе с помощью налоговых каникул или даже прямых выплат из бюджета. Президент о помощи селлерам ничего не сказал, но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки селлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор. Потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация. И не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
13: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около процента. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление. И заморозки счетов и ограничения доступа к технологиям. Российский фондовый рынок открыл утреннюю сессию с падения. Сейчас индекс Мосбиржи снижается на 0,4%, 2164 пункта. Позже подробности, а сейчас о том, что Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому не готовы. Продолжит Михаил Здорожный.
15: Меньше чем через две недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
16: Счет открыть в Центральном банке просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
15: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос Бизнес ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
17: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Но я, как сам потребитель, точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить и автоматизировать? Нет. Мы не готовимся никак.
15: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
18: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как это должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
15: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов. Нет, вообще не понимаю, что это такое. В Макс с большим вариантом лидирует последний вариант. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. 360 тысяч литров АЕ-92 ушли по цене 105 тысяч рублей за тонну. Позже подробности. Сейчас небольшое промедление, в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история из Москвы. Она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
19: «Бизнес говорит».
20: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. Две недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
21: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
20: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему, и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
0: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
20: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
4: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
20: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает, а значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год, хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
21: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
20: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская. Бизнес ФМ.
22: Реклама.
23: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
24: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
25: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
26: Тоже отдых. Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
22: Тоже отдых на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
3: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Все системно значимые банки России подготовились к запуску операции с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что хранится он будет в кошельке на платформе Банка России. Новый инструмент появится на главной странице приложения. Это будет кнопка с логотипом в виде цифрового рубля. Расплатиться такой валютой осенью можно будет в торговых сетях с выручкой более 120 миллионов рублей в год. Цифровым рублем россияне будут пользоваться без комиссий. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий. Посадку по биометрии запустили в поездах из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Она же позволит пассажирам пройти в бизнес-зал. Напомню, систему начали тестировать в конце прошлого года на железнодорожных маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново. Сервис работает с данными, которые зарегистрированы в уполномоченных банках или при въездной регистрации. Им воспользовались почти 700 пассажиров. К 2029 году РЖД планирует внедрить биометрию на промежуточных станциях, в частности, во Владимире и Дзержинске. Оценки делового климата в Нижегородской области в августе ухудшились. Региональный индикатор бизнес-климата Банка России опустился ниже минус 1,2 пункта. Об этом регулятор сообщил в материале «Мониторинг предприятий». Региональный индикатор показывает, насколько текущие оценки компании отличаются от долгосрочного среднего значения, рассчитанного с 2013 года. Отрицательная оценка означает, что деловая активность находится ниже обычного для региона уровня, положительная – выше него. Мошенники стали подбрасывать гражданам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом порталу News.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять оформление документов и всю информацию уточнять только на официальных сайтах ведомств. Число работающих в Нижегородской области застройщиков удвоилось за 5 лет и достигло 41, рассказал замглавы регионального Минграда Михаил Генин. Он добавил, что половина компаний зашла из других регионов. Нижегородская область становится привлекательной для новых застройщиков, в том числе за счет проектов комплексного развития территорий. Кроме того, в регионе высокая доля распроданности квартир. На этапе строительства продано 95% на 25 процентных пунктов выше среднего по России. Общая распроданность составляет 34%. Разрешение на строительство в Нижегородской области сейчас выдано на 3,5 миллиона квадратных метров площади. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе, сообщают РИА Новости. Второе место в рейтинге сложности для учащихся первых-четвертых классов заняли русские и иностранные языки. Далее в списке информатика и окружающий мир, а также литературное чтение. Наименьшие трудности у школьников вызывает физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
8: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 22 градуса на термометре. Вечером плюс 19, облачность сохранится, ночью 16 градусов и возможен дождь.
7: Валюта.
8: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
6: Мостопроект «Строй» стал 329-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства в компании будут эксперты регионального центра компетенций. Предприятие специализируется на строительстве и реконструкции объектов дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры. Компания «Мостопроект «Строй» стала вторым участником программы, специализирующимся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Ранее, благодаря федпроекту, на предприятии ПМК «Выксунская» выработка увеличилась на 10%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В ближайшие полгода специалисты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также эксперты обучат работников предприятия основам бережливого производства. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Трудовой проект российских студенческих отрядов впервые стартовал на Горьковском автозаводе. Он объединит 50 участников из 5 регионов – Нижегородской, Омской, Ульяновской области, а также республик Коми и Татарстан. Производственное направление студенческих отрядов – одно из самых быстро развивающихся не только в численности его участников, но и в череде партнеров, готовых реализовывать трудовые проекты на своей территории, прокомментировал руководитель штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин. Трудовой сезон на предприятии продлится до 1 октября. Студентам предстоит внести реальный вклад в развитие отечественного автопрома, работая на 5 производствах Горьковского автомобильного завода. НБД Банк совместно с Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поддержали проведение конкурса рисунка «Бизнес глазами детей». Учащиеся региона прислали более 80 работ. По итогам 20 лучших из них представлены на специальной выставке в честь 805-летия Нижнего Новгорода в Центральном дополнительном офисе НБД Банка на площади Горького. В сентябре часть работы будет размещена на специальном фотостенде на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на овощи выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центр. На 7 августа средняя закупочная цена почти достигала 25 рублей за килограмм. В рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цены на картошку снижаются, но в этом году тренд нарушился. Проблема в сокращении объемов картофеля по сравнению с рекордным сбором прошлого года, но не только. Продолжит Алина Орлова.
1: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
2: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
1: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
7: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем у продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок, но потом-то ведь и будущий год надо жить.
1: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
16: В Москве, в Колпачном переулке, невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно. Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
9: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Россия пока не получала официальных запросов от США о подготовке визита в Москву Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это заявила представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки. Также Захарова напомнила, что в июле госсекретарь США Марк Рубио заявлял, в переговорах об урегулировании конфликта на Украине нужны новые идеи. 14 августа глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов принять Уиткофа и Кушнера. При этом, по его словам, для Москвы важно, с чем они приедут на переговоры. Экспорт нефти из Ирана практически прекратился. Это заявил глава иранского Центробанка. Но, по его словам, благодаря эффективному планированию у Тегерана есть валютные резервы. Он заверил, что дефицита в стране нет, а о поставках товаров первой необходимости и медикаментов беспокоиться не стоит. Но иранские власти признают влияние санкций и ограничений. Сегодня Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана в ответ на нежелание заключать сделку. Стоимость биткоина на торговой сессии достигла 70 тысяч долларов впервые со 2 июня этого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance. Такой показатель был зафиксирован в 00:47 по Москве. Это плюс 8,34% к предыдущим торгам. К 5:20 утра цена скорректировалась до 69,6. В России зарегистрировали первый отечественный тест на гепатит Е. Его разработали в Центре эпидемиологии Роспотребнадзора. Это высокочувствительный набор реагентов, позволяющий определять РНК вируса методом ПЦР. Главное преимущество тест-системы – возможность выявлять генетический материал возбудителя за 7-10 дней до появления первых клинических симптомов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Бывший министр обороны Украины Федоров предложил провести в Украине президентские выборы. На этом фоне Рада утвердила его преемника Хмару. А о чем все это говорит? На фоне нового антикоррупционного расследования комментарий Георгия Бовта буквально через минуту. Грузия и Азербайджан растили экспорт своей продукции в Россию на фоне ограничений, ввезенных на товары из Армении. Появились даже подозрения, что армянская продукция на самом деле продолжает возиться в нашу страну просто под другими этикетками. Насколько верны эти предположения? Автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Где они заправляются, каким образом? Об этом также в ближайшие минуты в нашем эфире. Экс-министр обороны Украины повышает ставки, но пока проигрывает. В офисе президента Украины назвали предложение Михаилу Федорову провести выборы во время войны нереалистичным. На этом фоне Рада утвердила нового министра обороны Евгения Хмару и переназначила на пост главы МИД Андрея Сибигу. О чем все это говорит, комментирует Георгий Буфт.
3: В украинской политике произошло в один день сразу несколько важных событий, совпадение которых не кажется случайным. Сначала Национальное антикоррупционное бюро объявило спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой замешаны некие высокопоставленные сотрудники Офиса президента. Уже через пару часов Зеленский уволил замглавы ОП Ирину Мудрую. Одновременно Рада с большим перевесом утвердила нового министра обороны и старого главу МИД. Тогда как неожиданный призыв экс-министра обороны Федорова провести президентские выборы оказался лишь попыткой сорвать это голосование. Неудачный. Банковая сохраняет пока способность собирать нужное ей большинство, причем «за» голосовали не только слуги народа. Со стороны ситуация выглядит нестандартной. Зеленский, который по соцопросам проигрывает второй тур гипотетических выборов, причем с двойным отрывом и Залужному, и Федорову, тем не менее проводит через парламент два ключевых назначения почти конституционным большинством. На самом деле голосование как раз и отражает нежелание менять главного коня на переправе. Депутаты не готовы запустить демонтаж системы, в которой у каждого из них есть свое место, ради некой новой конфигурации, которой будет выстраивать группа, за которой уже закрепилась репутация зачистки всей вертикали именно под себя. А именно так Федоров и вел себя в Минобороны. Досрочные президентские выборы, к тому же, поставят вопрос о досрочных парламентских. Теоретически, президентские выборы во время военного положения все же можно провести. Их проведение запрещено не Конституцией, а избирательным кодексом и законом о правовом режиме военного положения, изменить который можно простым большинством Рады. Но это большинство контролирует тот, кого предлагается сместить. Без мощнейшего давления улицы Зеленский этого делать не станет. А сторонники Федорова пока собирают лишь сотни, хотя и по всей стране, но не десятки тысяч. Еще важнее для Зеленского иммунитет. Антикоррупционные снаряды ложатся все ближе. Теперь вот еще и замглавы Офиса президента. Его бывший руководитель Ермак был снят именно по коррупционным подозрениям. Тучи сгущаются и над руководителем фракции «Слуг народа» Арахами. Если Зеленский лишится должности, то у бывшего президента иммунитета уже нет. Важно и то, что у Федорова нет своей фракции, аппарата, региональной сети и вообще партийной машины. Его сила не совсем его. Она, можно сказать, взята в кредит. Это антикоррупционные органы, это значительный пул дружественных медиа, это, наконец, контакты в европейских столицах. Но Европе ведь прежде всего нужен контроль, а не смена власти в Киеве. Контроль пока вполне эффективен. Уж точно лучше, чем преемник с собственными амбициями и не до конца понятными планами. Готовы ли европейцы требовать выборов посреди войны? Вряд ли. Потому что они им зачем? Еще показательнее реакция Зеленского на антикоррупционное обвинение в адрес замглавы администрации. Скорость, с которой Мудрая была уволена, поважнее будет самого факта увольнения. Человек, отвечавший за весь юридический блок ОП, собиравший залог для экс-министра Галущенко, который последствием, выполнявший, судя по утекшим в прессу новым пленкам подслушанных разговоров, наиболее щепетильные поручения, и, очевидно, не по личной инициативе, был списан в расход буквально за пару часов. Что касается Федорова, то переход от требования «верните мне министерство» к «проведите выборы» одновременно является и повышением ставки в политической игре, но и признанием тактического поражения. К тому же, у этого плана есть еще один изъян, о котором сам Федоров, возможно, пока не задумывается. Если идея выборов овладеет массами и выведет их на улицы, то лозунг сработает в пользу всех потенциальных кандидатов, в том числе Залужного, чей рейтинг выше. Может появиться кандидат, который первым пробросит мысль о том, что, мол, главным препятствием для мира был лично Зеленский, а со мной договориться будет можно. Впрочем, тут мы пока что-то слишком далеко зашли.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продуктов в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. У Михаила Здорожного подробности.
4: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал Бизнес ФМ основатель семейного фермерского хозяйства Давтян Фармс Самвел Давтян.
5: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
4: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал Бизнес ФМ предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
6: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь. Да, естественно, все бизнесом сейчас занялись, и вот этими связами, но все-таки боятся. Стараются искать другие рынки, но другие рынки, в общем, фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
4: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
7: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
4: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
8: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
4: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли. Но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
9: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации пользователи каршеринга

0: на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
1: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
2: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
1: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы видим, мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
0: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Просто да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
0: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
4: Прямо сейчас.
5: Сергей Собянин только что сообщил в своем Макс-канале, что в период со вчерашнего вечера до 7.30 утра в сторону московского региона летело 250 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. 28 дронов было уничтожено в московском регионе. Собянин уточняет, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
6: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
9: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
10: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы. А подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
9: История денег на Business FM.
4: компании и корпорации.

0: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
0: ФАС предписала агрохолдингу «Ресурс», одному из крупнейших производителей мяса бройлеров в России, вывести на биржу не менее 10% своего мяса птицы. Сделать это нужно поэтапно в течение 4 лет. Причина – покупка новых активов, которая могла усилить доминирующее положение компании и ограничить конкуренцию. По замыслу ФАС, биржевые торги создадут объективный ценовой индикатор и помогут небольшим игрокам заключать прямые договоры с крупными производителями.
1: Отчеты и планы.
0: Минздрав зарегистрировал отечественный иммунопрепарат Арейма для лечения тройного негативного рака молочной железы, одной из самых агрессивных форм заболевания. Лекарство производится в России по полному циклу. Об этом сообщила компания-производитель Петровакс Фарм. Препарат активирует иммунную систему, помогая организму распознавать и уничтожать раковые клетки. Создатели препарата утверждают, что его применение на предоперационном этапе улучшает прогноз и снижает риск метастазов. Ежегодно в России этот диагноз ставят почти 13 тысячам женщин. Китайский видеосервис Билибили выходит на международный рынок. Приложение уже доступно на Android, правда, интерфейс пока на китайском. Позже возможна локализация. Билибили, основанный в 2010 году, называют китайским YouTube. Изначально он специализировался на аниме, играх и комиксах, но позже контент расширился. Google ужесточает установку APK-файлов. С 2027 года для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: .47 в Москве. Растут дефолт по облигациям. Пора ли выходить с рынка? Насколько опасна ситуация? Как выбирать бумаги, чтобы не попасть под невыплаты? Мнение инвестбанкира и основателя медиа-системы «Биткоган» Евгения Когана.
3: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
4: Тут на днях директор рынка облигаций Мосбиржи поделился достаточно неприятной статистикой. С начала года эмитенты не выплатили вовремя инвесторам около 45 миллиардов рублей. Ну, не так уж и мало. Параллельно растет число компаний, которые допустили дефолт. Их уже 13, вдвое больше, чем за предыдущее полугодие. Ну так что, грядет волна банкротств и пора бежать из рынка облигаций? Знаете, я думаю, что панику все-таки разгонять рановато будет. Во-первых, большинство выплат пришлось на облигации не из категории investment grade. То есть бумаги с рейтингом ниже, чем BBB+, иначе говоря, ниже инвестиционного рейтинга. Тут мы всегда предупреждаем о рисках и необходимости диверсификации. Во-вторых, проблемная задолженность, она составляет всего около 0,1% всего корпоративного долга страны. Если честно, это ничтожно мало. Почему компании сейчас, тем не менее, допускают невыплаты? Помимо очевидно высоких ставок, сказывается кассовый разрыв. То есть нехватка денег из-за неравномерного поступления выручки. Ну, немножко ухудшаются за это время балансы. Не то чтобы катастрофические компании, но тем не менее у компаний многих наступают кассовые разрывы, а это не очень хорошо. И это часто бывает, опять же, как я говорил, нехватка денег из-за неравномерного поступления выручки. А это, в свою очередь, говорит о росте просрочек со стороны контрагентов. Если ситуация в экономике продолжит ухудшаться, и ЦБ возьмет паузу в снижении ставки из-за инфляционных рисков, дефолтов может стать и побольше. Это правда. Что делать? Ну, во-первых, избегать слишком закредитованных компаний и не гнаться за доходностью сектора ВДО. Сейчас качество эмитентов гораздо важнее лишних процентов. Вот поверьте, лучше чуть-чуть недозаработать, чем потерять в результате дефолта. Как понять, надежный ли эмитент? Ну, как писали мы в нашем канале «Биткоган» в Телеграм и Максе, смотрите финансовую отчетность. В первую очередь, смотрите на чистый долг и беда. И смотрите на способность компании покрывать процентные расходы. И особенно на то, какая большая доля из долгов компании – это короткий долг. Это тоже очень важно. Еще очень важно – это общий долг. Как я уже сказал, сроки погашения этого долга. Чем ниже долговая нагрузка и больше запас для выплаты процентов, тем устойчивее выглядит компания. Это надо понимать. Также очень важно смотреть на значимость компании для экономики. То есть является ли она, эта компания, стратегическим предприятием и может ли рассчитывать на поддержку государства в случае проблем. Так что здесь много факторов, и за ними очень внимательно надо смотреть, если мы работаем на рынке облигаций. Удачных инвестиций, друзья!
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган. Евгений Коган, мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Сейчас теми, кто в теме, топливные перебои, очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ. Узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках. И одним из самых популярных стал народный сервис «Где-бенз». С помощью его, в том числе, крупные СМИ и блогеры собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где-бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
5: Когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С программистом, создателем сервиса «Где-бенз» Евгением Чудовым поговорили об идее проекта, проблемах с верификацией водителя, сотрудничестве с АЗС и крупными игроками рынка, а также о том, каким сервис будет через год, если проблемы с бензином с нами надолго. Топливная тема сегодня в дневном эфире полностью в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкаст» и интервью. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней, что значительно превышает показатели прошлых лет. Однако, по данным МВД Грузии, за те же 24 часа в страну въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали около 8,5 тысяч. Итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео с многокилометровыми пробками и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван в среду ехали из Грузии в Россию и были в Верхнем Ларсе в 15 часов. Вот что они рассказали.
6: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, перед нами 6 машин и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов. Думали стоять, тут с собой еды набрали.
7: А почему вы так морально готовились?
6: Мы каждый год ездим.
7: И каждый год похожая ситуация?
6: Каждый год мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, вот тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
8: Таможник осмотрел машины и все, и выпустили. Все очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали, все очень быстро и спокойно.
2: Москвичка Юлиана, сценаристка из Москвы Лейла Якимычева, пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад, и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, в другой проскочила за 2,5 часа туда и меньше, чем за час обратно.
9: В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога. Очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких, и бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель. Очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем, это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников, просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
2: Это была Лейла Кимычева, сценарист. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
3: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец». Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
10: Я суманукай, но цен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить», «деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
3: Срочные переводы на Business FM. FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. В Ульяновской области при атаке БПЛА пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Алексей Русский. Силы ПВО минувшей ночью перехватили над этим регионом 11 беспилотников. Повреждена опора ЛЭП. Электроснабжение не нарушено, добавил Русский. В Севастополе временно ограничено электроснабжение, это сообщает губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на объектах введен особый режим. Социальные организации перешли на резервные схемы электроснабжения. Как заявляет Развожаев, мера вынужденная и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. О причинах Развожаев не сообщает. Япония и Турция выступили против введения платы за проход через Ормузский пролив. Японский премьер-министр и турецкий президент сошлись в этой позиции в телефонном разговоре. Движение через пролив ограничено, поскольку США и Иран по-прежнему не могут договориться о контроле и плате за транзит. Тегеран по факту ввел режим пропуска судов по разрешениям и намерен взимать плату за проход. Вашингтон на это не соглашается. Блокада Ормуза нарушила поставки энергоносителей в бедную ресурсами Японию, близкого союзника США, традиционно поддерживающего дружественные отношения и с Ираном, отмечает агентство Киода. Проживающие в Израиле россияне не могут получить свои пенсии из России. Из-за санкций соцфонд столкнулся с техническими трудностями при переводах денег пенсионерам, находящимся за рубежом. При этом согласовывать альтернативные варианты обеспечения выплат с Тель-Авивом пока не получается. В Кнессете отмечают, что сейчас без пенсии из России остаются почти 40 тысяч человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Президент дал понять, что государство примет участие в восстановлении складов, поврежденных в результате атак. Что это означает, новость для маркетплейсов и селлеров? дефляция наблюдается в России третью неделю подряд, теперь на 0,02%. Росстат объяснил дефляцию удешевлением плода овощной продукции. Примет ли во внимание эти данные ЦБ, у которого 11 сентября очередное заседание по ставке? Для человека в среднем этой суммы достаточно 300 тысяч рублей. Таков, как сообщили в ЦБ, будет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Их внедрение начнется массово в сентябре. Готов ли к этому бизнес? Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении складских помещений маркетплейсов, поврежденных атаками беспилотников. Президент сообщил об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьер-министру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, у которых товар сгорел на складах Wildberries, в том числе с помощью налоговых каникул или даже прямых выплат из бюджета. Президент о помощи селлерам ничего не сказал, но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
12: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительство складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом, непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
2: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около процента. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка, им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за три года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление и заморозки счетов, и ограничение доступа к технологиям. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому не готовы. Продолжит Михаил Здорожный.
13: Меньше чем через две недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал бизнес-ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
14: Счет открыть в Центральном банке просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
13: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
15: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать? Нет. Мы не готовимся никак.
13: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
16: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как это должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
13: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ проводит опрос в мессенджерах. Планируете ли вы пользоваться цифровым рублем? В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов. Нет, вообще не понимаю, что это такое. В Макс с большим вариантом лидирует последний вариант. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. 360 тысяч литров АЭ-92 ушли по цене 105 тысяч рублей за тонну. Позже подробности. Сейчас небольшое промедление, в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история из Москвы. Она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
3: «Бизнес говорит».
17: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
18: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация. Но вам придется все-таки эту НДС-декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
17: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
19: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
17: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
20: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее никаких декларации, которая им, в принципе-то, и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
17: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
18: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
17: В конечном итоге, это история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
21: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
22: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
25: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
28: В эфире радио не на словах, а на деле.
29: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
30: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: Правила застройки изменили на улицах в центре Нижнего Новгорода. Соответствующая документация появилась на официальном портале правовых актов. Одним из участников стала территория в границах Ковалихинска и Нестерова. На главных фасадах здания запретили устанавливать кондиционеры. Кроме того, не допускается цветное и зеркальное остекление, красно-зелено-синяя подсветка. Ограждения в этой локации должны соответствовать по цвету части дома, к которому относятся. Еще одним участком стала локация в районе улиц Белинского, Тверской, Славянской, Ашхабадской. Там разрешили строить многоквартирные дома и общественные пространства. Для гостиниц допускается высота 18 этажей, если они соответствуют требованиям к материалам отделки, остеклению и подсветке. Кроме того, территорию на улице Тургенева перевели в зону инженерно-транспортной инфраструктуры, а также разрешили строить жилые дома, магазины и гостиницы. Два лота готовят к торгам в районе деревни Ольгина в Нижнем Новгороде. Областной спецзастройщик дирекции по строительству планирует до конца года выставить земли под комплексное развитие. Этими площадками уже активно интересуются потенциальные инвесторы, рассказал замглавы регионального Минграда Михаил Генин. Совокупно в рамках проектов КРТ незастроенных территорий в районе деревни Ольгина и поселка Новинки за 15 лет планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья на 150 тысяч человек. Операторами двух крупных площадок выступают Дом РФ и дирекция по строительству. Всего до этой территории к реализации запланировано 10 контуров, часть из них уже в работе. Биржевые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая прошлого года, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные ICE Futures. С начала августа стоимость продукта выросла на 19%. Котировки растут на фоне опасений по поводу сокращения мирового производства сырья. Ключевым фактором давления на рынок стала ситуация в Индии, крупнейшем мировом потребителе сахара. Дополнительное давление на рынок оказывает вероятность сильного Эль-Ниньо, который оценивается в 81%, что угрожает урожаям в ключевых регионах-производителях. Оборот нижегородских IT-компаний за первое полугодие вырос более чем на 22% и превысил 44 миллиарда рублей, сообщил губернатор Глеб Никитин. В целом организации сектора ИКТ увеличили оборот почти на 14% к аналогичному периоду прошлого года. Количество сотрудников IT-сферы региона выросло на 17% до 23 тысяч человек. Глава региона отметил, что существенную роль в развитии нижегородского ИКТ-сектора сыграло возмещение НДФЛ. Благодаря этому инструменту в регион привлечено уже более 2000 новых IT-специалистов. Суть инструмента поддержки заключается возмещение IT-компаниям уплаченного НДФЛ за специалистов, привлеченных из других регионов или стран. Для Нижегородской мэрии закупят 3 автомобиля «Волга C50». Начальная стоимость контракта превышает 10,5 миллионов рублей, указано в карточке аукциона. Для покупки транспорта управделами администрации города получило разрешение Минпромторга России. Оно действует 1,5 года. Поставить транспорт требуется до конца октября. Магнус Карлсон проиграл 14-летнему армянскому шахматисту. Партия в ходе еженедельного онлайн-турнира закончилась на 60-м ходу. 16-го чемпиона мира обыграл 14-летний Тигран Амбарцумян, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Армении. 35-летний Магнус Карлсон удерживает звание сильнейшего игрока планеты в рейтинге ФИДЕ уже 15 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 22 градуса на термометре. Вечером плюс 19, облачность сохранится, ночью 16 градусов и возможен дождь.
1: Валюта.
4: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Мостопроект «Строй» стал 329-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства в компании будут эксперты регионального центра компетенций. Предприятие специализируется на строительстве и реконструкции объектов дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры. Компания «Мостопроект «Строй» стала вторым участником программы, специализирующимся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Ранее, благодаря федпроекту, на предприятии ПМК «Выксунская» выработка увеличилась на 10%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В ближайшие полгода специалисты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также эксперты обучат работников предприятия основам бережливого производства. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Трудовой проект российских студенческих отрядов впервые стартовал на Горьковском автозаводе. Он объединит 50 участников из 5 регионов – Нижегородской, Омской, Ульяновской области, а также республик Коми и Татарстан. Производственное направление студенческих отрядов – одно из самых быстро развивающихся не только в численности его участников, но и в череде партнеров, готовых реализовывать трудовые проекты на своей территории, прокомментировал руководитель штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Гнагин. Трудовой сезон на предприятии продлится до 1 октября. Студентам предстоит внести реальный вклад в развитие отечественного автопрома, работая на 5 производствах Горьковского автомобильного завода. НВД Банк совместно с Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поддержали проведение конкурса рисунка «Бизнес глазами детей». Учащиеся региона прислали более 80 работ. По итогам 20 лучших из них представлены на специальной выставке в честь 805-летия Нижнего Новгорода в Центральном дополнительном офисе НВД Банка на площади Горького. В сентябре часть работ будет размещена на специальном фотостенде на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Проверено практикой.
0: Сегодня все чаще можно услышать, что представление об идеальном жилье меняется. Если раньше главным ориентиром была квартира в городе, то теперь все больше россиян задумываются о собственном доме. Это действительно долгосрочный тренд или временная реакция? Об этом поговорим с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Если говорить о рынке в целом, мы действительно наблюдаем изменения покупательских предпочтений. Это подтверждают исследования. По данным ВЦИОМ, 65% россиян хотели бы жить в собственном доме. Загородную недвижимость все чаще рассматривают не как сезонную дачу, а как полноценное жилье для постоянного проживания.
0: Алексей, как вы думаете, вот на ваш взгляд, что стало причиной такого изменения? Ведь еще несколько лет назад большинство стремилось жить именно в городе.
6: На это повлияли сразу несколько факторов. Первый – пандемия. Она заставила многих по-новому взглянуть на собственное жилье. Квартира стала одновременно офисом, местом отдыха, пространством для детей и центром повседневной жизни. Многие впервые задумались, хватает ли площади, тишины и возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Так сформировался запрос на собственный дом и участок. Второй фактор – изменение формата работы. Благодаря удаленной и гибридной занятости для многих перестало быть принципиальным жить рядом с офисом. Люди получили возможность выбирать место для жизни, ориентируясь не только на дорогу до работы, но и на качество повседневной среды. И третий фактор – изменились сами критерии выбора жилья. Если раньше основными были цена и площадь, то теперь все чаще оценивают, насколько жилье соответствует образу жизни семьи.
0: То есть получается, что сегодня люди выбирают уже не столько сам дом, сколько совершенно другой образ жизни.
6: Да, именно так. Если раньше загородный дом ассоциировался с дачей или статусной покупкой, то сегодня его воспринимают как удобный формат для постоянного проживания. Людям важно, чтобы дом был местом, где можно отдохнуть после рабочего дня и провести время с семьей. При этом заметно изменился и сам рынок. Современные коттеджные поселки уже существенно отличаются от тех, что строились 10-15 лет назад. Мы в компании «Проект Территория» видим, что у каждой семьи свои потребности, поэтому предлагаем разные форматы домов. Одна- и двухэтажные, с различной площадью и планировками. Не менее важна и сама территория. Сегодня люди ожидают благоустроенные общественные пространства, детские спортивные площадки, а также современные решения для безопасности, контролируемый въезд и видеонаблюдение. Поэтому выбор между квартирой и домом уже не становится противопоставлением город или природа. Современные проекты позволяют сохранить привычный уровень инфраструктуры и при этом пользоваться преимуществами загородной жизни.
0: Как вы считаете, этот интерес сохранится или через несколько лет рынок вернется к прежней модели?
6: Я считаю, что речь идет не о временном всплеске, а о долгосрочном изменении рынка. Когда меняются привычки людей, формат работы и требования к жилью, это неизбежно влияет и на рынок недвижимости. Покупатели стали гораздо осознаннее подходить к своему выбору. Сегодня для них важно не только, где находится дом, но и насколько он соответствует их образу жизни. И именно этот подход, на мой взгляд, будет определять развитие рынка в ближайшие годы.
0: Большое спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, большое спасибо. До свидания.
5: Проверено практикой на Business FM.
28: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
29: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Курс истории или история курса.
29: Собственная валюта песо появилась на Кубе в 1857-м. Столетие она была привязана к доллару один к одному, пока в 1960 году Соединенные Штаты не ввели против Кубы эмбарго. Новым ориентиром для песо стал советский рубль. После развала соцлагеря курс кубинской валюты упал до 125 песо за доллар. В 1994-м правительство ввело в обращение конвертируемый песо, который снова был равен доллару. Он предназначался в основном для туристов и дипломатов, чем напоминал пресловутый чек для расплаты в советских магазинах «Березка». В конце 90-х был период, когда курс обычных песо доходил до сотни и более за один конвертируемый, увеличиваясь на 1 песо в день. Сегодня ситуация стабилизировалась. Оба кубинских песо, и конвертируемый, и неконвертируемый, продолжают существовать, почти равны друг другу и, в свою очередь, почти равны доллару.
9: Курс истории или история курса на Business FM.
10: Берите пакет. В качестве санкций за спецоперацию Евросоюз вместе со странами Большой Семерки установил в 2022 году потолок цен на ту российскую нефть, что доставляется по морю. Сложность этой рестрикции состояла в том, что лимит должен был находиться ниже рынка, но все же на таком уровне, чтобы торговля сырьем не потеряла смысл. Ведь полное отсутствие российских морских поставок неизбежно привело бы к общему росту стоимости барреля и, как следствие, другим перекосам в мировой экономике. В итоге было решено установить предельную цену на 5% ниже, чем в среднем по рынку. Россия же вполне ожидаемо заявила, что на таких условиях сотрудничать не готова. Указ президента запретил торговать по морю с теми партнерами, которые формируют контракты на основе санкционного лимита. Берите пакет.
29: Специальный проект «Бизнес FM».
28: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. С вечера среды в сторону московского региона летело 250 беспилотников, это сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большая часть БПЛА была сбита на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожены минувшей ночью в столичном регионе. На фоне атаки БПЛА ночью приостанавливали приемы и отправку рейсов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Вооруженные силы России этой ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Это утверждает российская Минобороны. Было поражено в том числе предприятие Firepoint, где производили компоненты для БПЛА, а также ускорители для крылатых ракет «Фламинго». В Киевской области поражены транспортно-логистический центр «Мартусовка». Там, как заявляет российское военное ведомство, хранили товары двойного назначения, в том числе для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств РЭП. Также поврежден склад горюче-смазочных материалов «Боровары». Там, как сообщает Минобороны, хранилось до 8 тысяч кубометров топлива для ВСУ. Ну а тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщает об 11 погибших и 33 пострадавших в городе, а украинские СМИ публикуют кадры разрушенной многоэтажки. США скрыли уничтожение своей ключевой базы снабжения войск в Бахрейне. Глава Пентагона Пит Хексет не стал придавать публичной огласке этот факт, утверждает телеканал MS Now. Американские военно-морские силы были вынуждены эвакуировать персонал и перевести операции по снабжению на британскую военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия. Это в 3500 километрах от Персидского залива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8.30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Федоров предложил провести на Украине президентские выборы. В тот же день Рада утвердила нового министра обороны. А НАБУ запустила новое антикоррупционное расследование в отношении высокопоставленных украинских чиновников. Совпадение ли все эти события? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Грузия и Азербайджан растили экспорт своей продукции в Россию на фоне ограничений, введенных на товары из Армении. Появились подозрения, что под видом этих поставок идет и армянская продукция. Но так ли это на самом деле? Откуда бензин в машинах каршеринга? Эти машины по-прежнему часто можно видеть на улицах, но почему-то редко на заправках. Так как их заправляют на самом деле? Все подробности в нашем эфире.
0: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Экс-министр обороны Украины повышает ставки, но пока проигрывает. В офисе президента Украины назвали предложение Михаила Федорова провести выборы во время войны нереалистичным. На этом фоне Рада утвердила нового министра обороны Евгения Хмару и переназначила на пост главы МИД Андрея Сибигу. О чем все это говорит, комментирует Георгий Буфт.
4: В украинской политике произошло в один день сразу несколько важных событий, совпадение которых не кажется случайным. Сначала Национальное антикоррупционное бюро объявило спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой замешаны некие высокопоставленные сотрудники офиса президента. Уже через пару часов Зеленский уволил замглавы ОП Ирину Мудрую. Одновременно Рада с большим перевесом утвердила нового министра обороны и старого главу МИД. Тогда как неожиданный призыв экс-министра обороны Федорова провести президентские выборы оказался лишь попыткой сорвать это голосование. Неудачный. Банковая сохраняет пока способность собирать нужное ей большинство, причем «за» голосовали не только слуги народа. Со стороны ситуация выглядит нестандартной. Зеленский, который по соцопросам проигрывает второй тур гипотетических выборах, причем с двойным отрывом и Залужному, и Федорову, тем не менее проводит через парламент два ключевых назначения почти конституционным большинством. На самом деле голосование как раз и отражает нежелание менять главного коня на переправе. Депутаты не готовы запустить демонтаж системы, в которой у каждого из них есть свое место, ради некой новой конфигурации, которую будет выстраивать группа, за которой уже закрепилась репутация зачистки всей вертикали именно под себя. А именно так Федоров и вел себя в Минобороны. Досрочные президентские выборы, к тому же, поставят вопрос о досрочных парламентских. Теоретически, президентские выборы во время военного положения все же можно провести. Их проведение запрещено не Конституцией, а избирательным кодексом и законом о правовом режиме военного положения, изменить который можно простым большинством Рады. Но это большинство контролирует тот, кого предлагается сместить. Без мощнейшего давления улицы Зеленский этого делать не станет. А сторонники Федорова пока собирают лишь сотни, хотя и по всей стране, но не десятки тысяч. Еще важнее для Зеленского иммунитет. Антикоррупционные снаряды ложатся все ближе. Теперь вот еще и замглавы офиса президента. Его бывший руководитель Ермак был снят именно по коррупционным подозрениям. Тучи сгущаются и над руководителем фракции «Слуг народа» Арахами. Если Зеленский лишится должности, то у бывшего президента иммунитета уже нет. Важно и то, что у Федорова нет своей фракции, аппарата, региональной сети и вообще партийной машины. Его сила не совсем его. Она, можно сказать, взята в кредит. Это антикоррупционные органы, это значительный пул дружественных медиа, и это, наконец, контакты в европейских столицах. Но Европе ведь прежде всего нужен контроль, а не смена власти в Киеве. Контроль пока вполне эффективен, уж точно лучше, чем преемник с собственными амбициями и не до конца понятными планами. Готовы ли европейцы требовать выборов посреди войны? Вряд ли, потому что они им зачем? Еще показательнее реакция Зеленского на антикоррупционное обвинение в адрес замглавы администрации. Скорость, с которой Мудрая была уволена, поважнее будет самого факта увольнения. Человек, отвечавший за весь юридический блок ОП, собиравший залог для экс-министра Галущенко, который последствием, выполнявший, судя по утекшим в прессу новым пленкам подслушанных разговоров, наиболее щепетильные поручения, и, очевидно, не по личной инициативе, был списан в расход буквально за пару часов. Что касается Федорова, то переход от требования «верните мне министерство» к «проведите выборы» одновременно является и повышением ставки в политической игре, но и признанием тактического поражения. К тому же у этого плана есть еще один изъян, о котором сам Федоров, возможно, пока не задумывается. Если идея выборов овладеет массами и выведет их на улицы, то лозунг сработает в пользу всех потенциальных кандидатов, в том числе Залужного, чей рейтинг выше. Может появиться кандидат, который первым пробросит мысль о том, что, мол, главным препятствием для мира был лично Зеленский, а со мной договориться будет можно. Впрочем, тут мы пока что-то слишком далеко зашли.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает». От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продуктов в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. У Михаила Здорожного подробности.
5: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Дафтян Фармс» Самвел Дафтян.
6: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, что все будет нормально.
5: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
7: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да, естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами, но все-таки боятся, стараются искать другие рынки, но другие рынки в свежем фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция, у Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
5: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
8: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
5: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
9: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
5: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли. Но в очередях на заправках они встречаются редко.

0: на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
1: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
2: А какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
1: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы видим, мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус. 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
0: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что, да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
0: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампании против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
4: Говорящие фамилии на Business FM.

0: всей корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
1: ФАС предписала агрохолдингу «Ресурс», одному из крупнейших производителей мяса бройлеров в России, вывести на биржу не менее 10% своего мяса птицы. Сделать это нужно поэтапно в течение 4 лет. Причина – покупка новых активов, которая могла усилить доминирующее положение компании и ограничить конкуренцию. По замыслу ФАС, биржевые торги создадут объективный ценовой индикатор и помогут небольшим игрокам заключать прямые договоры с крупными производителями.
0: Отчеты и планы.
1: Минздрав зарегистрировал отечественный иммунопрепарат Арейма для лечения тройного негативного рака молочной железы, одной из самых агрессивных форм заболевания. Лекарство производится в России по полному циклу. Об этом сообщила компания-производитель Петровакс Фарм. Препарат активирует иммунную систему, помогая организму распознавать и уничтожать раковые клетки. Создатели препарата утверждают, что его применение на предоперационном этапе улучшает прогноз и снижает риск метастазов. Ежегодно в России этот диагноз ставят почти 13 тысячам женщин. Китайский видеосервис Билибили выходит на международный рынок. Приложение уже доступно на Android, правда, интерфейс пока на китайском. Позже возможна локализация. Билибили, основанный в 2010 году, называют китайским YouTube. Изначально он специализировался на аниме, играх и комиксах, но позже контент расширился. Google ужесточает установку APK-файлов. С 27 года для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Теми, кто в теме, топливные перебои, очереди на ЗС. Как с ними бороться? Ответ узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках. И одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз?». С помощью него, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз?», программистом Евгением Чудовым, мы поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
3: Когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Топливная тема с создателем сервиса «Где бенз?» Евгением Чудовым сегодня в дневном эфире, а полностью 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: 0,5% почти потери по индексу Мосбиржи. Сейчас сессия утренняя, но, тем не менее, какие-то выводы сделать можно или нет?
4: Ну, рынок накануне инфляцию отыграл, и не более того, на самом деле, потому что...
2: Дефляцию.
4: В целом, да, инфляцию.
2: 0,02% за неделю.
4: Локальную дефляцию.
2: Три недели подряд
4: цены снижаются, но пока это сезонный фактор с корректировкой на... топливные цены, конечно, все-таки, наверное, посильнее было бы снижение, если бы не цены на топливо. Но действительно хороший признак то, что даже в такой ситуации дефляция в российской экономике присутствует. Ну, еще раз скажу, это сезонная дефляция, не будем тоже про это забывать.
2: Лодовочная продукция.
4: Ну, в основном, да. И важный еще момент, то, что инфляционные ожидания снизились все-таки. Согласно последнему опросу Инфом, проводит вот этот опрос по заказу Банка России компания, и инфляционные ожидания в августе 13,7. Ну, высокие, конечно, остаются, но это не предыдущий уровень 14. 14,7%. То есть на процент инфляционные ожидания все-таки снизились. Что касается наблюдаемой инфляции в августе, то 14,3% была 15,1% в июле. Тоже снижение. Вот это, наверное, более важный такой интересный момент, то, что инфляционные ожидания населения все-таки снизились. Именно вот согласно последнему опросу, который проводился с 4 по 13 августа. И вот все это, конечно, вызвало такую некую позитивную реакцию, ну, в плане роста, конечно, позитивную на российском рынке акций, но в целом пока вот ничего не поменялось ни в геополитике, ни в санкционных рисках и так далее. И все это пока сказывается в пользу снижения, ну, во всяком случае, на утренних торгах, но в целом, наверное, все-таки в консолидацию должен перейти российский рынок. Было много движений и падения на прошлой неделе, ну, с пролонгацией на начало текущей, потом такой достаточно сильный отскок. Накануне, вот как мы видим, выросли. И, соответственно, видимо, перейдем в консолидацию. Но это в лучшем случае. Можем возобновить снижение уже либо в четверг, ближе к концу торговой сессии, и, скорее всего, в пятницу тоже может быть такая негативная, ну, скажем, нисходящая динамика. Для кого-то она может позитивная, те, кто шортит на российском рынке акций. Цены на нефть остаются стабильными, довольно стабильными. В районе 92 долларов торгуется баррель смеси Brent. Ну, даже несмотря на вот такие сообщения интересные, во всяком случае, портал Axios ссылается на источники и пишет о том, что американские военные тайно создали судоходный коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки через него аж миллионов баррелей нефти. И вот Axios пишет, что от 15, оказывается, до 20 танкеров заходят в пролив и выходят из него через Южный канал вдоль побережья Омана. И вот те, кто об этом рассказал порталу, говорят о том, что из пролива ежедневно вывозится около 10 миллионов баррелей нефти. Это примерно половина от довоенного объема. Ну, вроде звучит красиво, но судя по котировкам нефти, видимо, рынок не в курсе, что она поставляется в таких объемах на рынок из Персидского залива.
2: Спасибо, через час продолжим.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол.
6: Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами. На остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем.
0: Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
7: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
8: Журналист Алена Копылова.
7: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 726 беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Это сообщают в Минобороны. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сторону столичного региона летело 250 БПЛА. По его словам, большая часть дронов была сбита на дальних рубежах. Всего на подлете к Московской области было сбито 28 беспилотников. На фоне атаки также приостанавливались приемы и отправку рейсов в аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. За минувшие сутки охотники застрелили 5 медведей в Турачакском районе Республики Алтай. Там ранее хищник убил женщину на территории турбазы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На территории района действует комендантский час с 8 вечера до 10 утра. По ночам дежурят мобильные патрульные группы из полицейских и охотников. Нападение медведя произошло в ночь на 19 августа на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя женщина вместе с женихом разбила палатку на берегу реки. Медведь напал на лагерь около часа ночи, утащил женщину в лес. Позднее были найдены ее останки. Минприроды после произошедшего выдала дополнительные лицензии на отстрел медведей. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в конце августа планируют вернуться в Великобританию, пишет Телеграф. По данным газеты, они переедут в частную резиденцию, не принадлежащую королевской семье, которая находится за пределами Лондона. Дети пары уже зачислены в британскую школу. При этом герцог и герцогиня Сассекские не планируют возвращаться к своим официальным рабочим обязанностям. Источники газеты отмечают, что Великобритания будет основным домом для членов королевской семьи, но решение о переезде на постоянную основу еще не принято. Супруги в 2020 году отказались от королевских обязанностей и уехали из Великобритании. И на протяжении 6 лет пара жила в США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Президент дал понять, что государство примет участие в восстановлении складов, поврежденных в результате атак. Что означает эта новость для маркетплейсов? Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. 360 тысяч литров АЕ-92 ушли по цене 105 тысяч рублей за тонну. А в какую цену это превратится на АЗС? Дефляция наблюдается в России третью неделю подряд, а теперь на 0,02%. С начала месяца потребительские цены снизились на 0,08%, а с начала года инфляция таким образом на уровне 4,67%. Эти и другие темы в нашем эфире. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении складских помещений и маркетплейсов, поврежденных атаками беспилотников. Президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьер-министру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, у которых товар сгорел на складах Wildberries, в том числе с помощью налоговых каникул или даже прямых выплат из бюджета. Президент о помощи селлерам ничего не сказал. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
9: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, ну, 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом, непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности.
2: Это был Ефим Алдухов, глава компании «Точка сверки». Президент Путин заявил, что украинские атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. На мировой рынок выходит китайский видеохостинг Билибили. Ранее доступный только для граждан Китая, запустил приложение для международного использования. Его называют китайским аналогом YouTube, но так ли это на самом деле и будет ли спрос в России на него? Позже подробности, а сейчас к другим темам. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Максимум 300 тысяч рублей в месяц. Это в интервью Business FM заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признали, что они к этому не готовы, продолжит Михаил Задорожный.
10: Меньше чем через две недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Business FM председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
11: Счет открыть в Центральном банке просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
10: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос Business FM о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
12: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. Так что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, нет. Мы не готовимся никак.
10: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
13: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как-то должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
10: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Мы проводим опрос в мессенджерах. Планируете ли вы пользоваться цифровым рублем? В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Максе с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит. История из Москвы». Она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
14: «Бизнес говорит».
15: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Итог. Заблокированные счета.
16: Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
15: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
17: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
15: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
18: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее никакой декларации, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то включился у них банальный формализм.
15: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
16: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
15: В конечном итоге, это история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес FM.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
19: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: Тоже отдых. Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
0: Тоже отдых на Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российский морской регистр судоходства одобрил новые плавучие причал «Чкаловская лестница», предназначенные для развития речной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Строительство причала велось в Санкт-Петербурге под техническим наблюдением специалистов регистра. После завершения достроечных работ и успешных испытаний объекту присвоили соответствующий класс. Конструкция причала представляет собой двухъярусную систему стальных блоков, внутри которых размещены модули плавучести из полиэтилена низкого давления. Сооружение рассчитано на пребывание до 40 человек одномоментно и предназначено для швартовки прогулочных судов. В ближайшее время причал установят в районе Чкаловской лестницы. Более 500 нижегородских компаний ввели выплаты при рождении детей у сотрудников, сообщил замгубернатор Егор Поляков по итогам совещания по вопросам демографии в правительстве России. Среди мер, которые предприятия включают в корпоративные программы, медицинское сопровождение и специальный режим труда сотрудниц на этапе беременности, выплаты после рождения ребенка, дополнительные дни отпуска, гибкие графики для молодых родителей, организация кратковременного присмотра за детьми или детских комнат на предприятиях и другие. Егор Поляков сообщил, что с этого года в регионе действует корпоративный демографический стандарт, на соответствие которому проверяют программы предприятий. В нем прописаны рекомендации по минимальным значениям выплат. Среди других мер, предусмотренных стандартом, предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней, оплата ДМС и другое. Соответствие стандарта учитывается при предъявлении компаниям господдержки. Нижегородцев предупреждают о высокой пожароопасности до 24 августа. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты и объекты экономики. Сотрудники МЧС призывают жителей быть предельно внимательными, соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Запрещается жечь мусор на садовых и дачных участках, сжигать мусор вблизи леса, разводить костры, бросать горящие спички и непотушные сигареты, а также оставлять на открытых площадках стеклянные бутылки и осколки. Доля нижегородцев, придерживающихся здорового образа жизни, снизилась с 10% в прошлом году до 7% к июлю текущего года, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов со ссылкой на оперативные данные Минздрава России. Официально к ЗОЖникам относятся люди, которые не курят, правильно питаются, не злоупотребляют алкоголем и поддерживают адекватные физические нагрузки. Несмотря на общую тенденцию к снижению, среди нижегородцев набирают популярность центры здоровья. К июлю 12% обратившихся в такие центры получили индивидуальные программы по введению здорового образа жизни и правильному питанию. Ученые НГТУ запатентовали технологию упрочнения нержавеющей стали при 3D-печати. Авторы предложили чередовать слои обычной нержавеющей стали со слоями, модифицированными наночастицами титана и карбида титана. Разработанная технология позволяет формировать слоистые нержавеющие стали с повышенными эксплуатационными характеристиками за счет чередования слоев, что обеспечивает повышенный предел прочности и относительное удлинение, отмечают разработчики. По мнению ученых, метод расширяет возможности классической 3D-печати, позволяя создавать крупногабаритные компоненты с локально оптимизированными свойствами. Для промышленного сектора это означает снижение частоты ремонтов и продление срока службы оборудования, работающего в экстремальных условиях. Изобретение ориентировано на отрасли, где критически важны сочетания высокой прочности и коррозийная стойкость, на энергетику, нефтегазовый сектор, химическую промышленность, авиа и судостроение. Эй, Арнольд может вернуться спустя 20 лет после финала оригинального мультсериала. Сценарист и продюсер подтвердил, что Paramount обсуждает возрождение проекта. Героев планируют сделать на год-два старше. В новых сериях появятся смартфоны и другие современные технологии. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 22 градуса на термометре. Вечером плюс 19, облачность сохранится, ночью 16 градусов и возможен дождь.
3: Валюта.
1: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
23: Почти 50 предпринимателей приняли участие в семинаре «Маркировка детских игрушек и внедрение пилотных товарных групп», который прошел на площадке технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. Эксперты представили пошаговые алгоритмы работы с маркировкой игр и игрушек, а также пилотных товарных групп, полуфабрикатов, автозапчастей, кабельной продукции, радиоэлектроники и других. Часть обучения была посвящена профилактике нарушений. Участникам рассказали о наиболее распространенных рисках при работе с маркировкой и о том, как предпринимателям избежать штрафов. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что к системе «Честный знак» в регионе уже подключено более 75 тысяч участников оборота товаров. Около 700 из них специализируются на товарах для детей. Консультации по работе с системой «Честный знак» можно получить в центре маркировки при личном обращении, а также в центрах «Мой бизнес». Более 140 километров бархатного пути уложено на Горьковской магистрали с начала года. На сегодняшний день наиболее масштабные работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна развернуты на перегонах перевозка Эсмагина и Шатки-Сатис в Нижегородской области, а также в Кировской области и Удмуртской республике. Железнодорожники меняют рельсо-шпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бестыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна. Путьремонтная компания позволяет обеспечить и поддержать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов. ВТБ организовал сбор биометрии на вокзале в Нижнем Новгороде для посадки в «Ласточку» в Киров. Теперь пассажиры могут сдать свои данные непосредственно перед поездкой, чтобы пользоваться услугой в дальнейшем. С 18 августа сервис стал доступен на двух новых маршрутах скоростных поездов «Ласточка» – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Ранее воспользоваться биометрической посадкой на вокзале столицы Приволжья могли только пассажиры «Ласточки» Нижний Новгород-Москва. Процедура посадки на поезд занимает не более 10 секунд. Пассажир смотрит в камеру портативного устройства. Система сверяет сохраняет данные и открывает доступ в вагон. Это ускоряет посадку и избавляет от необходимости каждый раз предъявлять документ. На сегодняшний день 7 миллионов клиентов ВТБ уже сдали биометрию и могут пользоваться биометрическими сервисами для получения финансовых и нефинансовых услуг. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Главные капиталы России. Борис Абрамович Каменко. Состояние около 40 миллионов рублей.
4: В топ-10 российских дореволюционных банков перед Первой мировой войной четвертую строку уверенно занимал региональный Азовско-Донской банк с основным капиталом в 50 миллионов и балансом в 500 000 000 рублей. На это почетное место банк вышел под руководством купца первой гильдии, коммерции-советника Бориса Абрамовича Каменки. Его молодость окутана туманом слухов. Достоверно известно лишь, что родился в Киеве в 1855 году, что занимался финансовыми операциями на юге России, а в 1903 году объявился в столице, где стал стремительно укреплять свои позиции в финансовых кругах. В 1910-м он возглавил Азовско-Донской банк. Этот банк отличился тем, что отказался от участия в российской генеральной нефтяной корпорации, организованной в Лондоне крупнейшими российскими банками. Будучи тесно связанным с товариществом братьев Нобель, Борис Абрамович сформировал собственную группу нефтяных предприятий, которую Азовско-Донской банк и поддержал. Помимо контроля за деятельностью банка, Каменко также являлся членом правления страхового общества России, русского общества «Сименс-Шукерт» и Токмакской железной дороги. Также он занимал высокие посты председателя правлений Общества Соединенных Цементных Заводов и русского общества вывозной торговли. Азовско-Донской банк был национализирован в декабре 1917 года. В 1918 французское правительство пригласило Каменко наладить финансовые операции между русскими эмигрантскими кругами и Францией. Он создал российский торгово-промышленный союз «Торгпром». В руководство организации вошли крупнейшие российские промышленники из числа эмигрантов – Третьяков, Гукасов, братья Рябушинские. В том же году генерал Врангель предложил Борису Абрамовичу занять пост министра финансов в правительстве Крыма, но тот отказался. В Париже Каменко возглавил французский банк северных стран, контроль над которым получил еще в 1912 году. Он также стал председателем русского страхового общества в Париже и продолжил активно заниматься бизнесом. Борис Абрамович Каменко скончался и был похоронен в Париже 2 апреля 1942 года.
21: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Альтер деньги. У юаня свой путь. Китайская валюта принципиально не поддерживает принятые на Западе стандарты прозрачности. Да и становиться полностью свободно конвертируемым юань необходимости не видит, что, впрочем, совершенно не делает эту валюту изгоем. В 2016 году МВФ включил юань в корзину специальных прав заимствования наравне с долларом, фунтом, евро и иеной. Фонд пожелал Китаю повысить транспарентность, но Пекин вместо этого лишь продолжил наращивать долю юаня во внешних расчетах. Китайские деньги теперь поднялись на 5-е место среди наиболее востребованных международных валют. И хоть на долю юаня в глобальных расчетах приходится всего 2%, этот актив весьма привлекателен для накопления резервов. И одна из причин в том, что Китай, в отличие от ЕС или США, не любитель вводить санкции. Альтер деньги на Бизнес ФМ.
5: Курс истории или история курса.
6: Турецкая лира была введена в обращение ататюрком в 1923-м, заменив османскую лиру. Первая мировая война, в которой османы воевали на стороне Германии, привела экономику государства в полный упадок, способствовала развалу империи и появлению на карте новой страны – Турции. Сменилась и валюта. До 1966 года турецкая лира была привязана к доллару по курсу 1 доллар к 9 лирам. А дальше последовал ряд дефолтов. И если в 1980 году курс составлял 90 лир за доллар, то в 2001 уже более 1,5 миллиона. В 2005 году лира пережила деноминацию, в результате которой с банкнот убрали 6 нулей. Сейчас в Турции используется режим плавающего валютного курса, а доллар США стоит примерно 3 лиры.
5: Курс истории или история курса на
21: Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
9: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
24: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах.
8: Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман – ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
7: Культ наличности на Business FM.
8: Business FM Москва.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Москва пока не получала официальных запросов от США о подготовке визита в Россию Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это сообщила представитель МИДа Мария Захарова. При этом, по ее словам, российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки. Как напоминает представитель МИДа, в июле госсекретарь США Марк Рубио заявлял, что в переговорах об урегулировании конфликта на Украине нужны новые идеи. А 14 августа глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Владимир Путин готов принять Уиткофа и Кушнера, но при этом, по его словам, для Москвы важно, с чем они приедут на переговоры. Правительство Украины решило отстранить главу наблюдательного совета Сенса банка Николая Гладышенко, а также председателя банка Алексея Ступака. Об этом сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. Он добавил, что к ответственности также должны быть привлечены и другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах расследования НАБУ. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в этом банке. Они стали частью расследования в отношении преступной организации, в которую входят действующие бывшие народные депутаты, а также чиновники президентского офиса. До декабря 22-го Сенсбанк носил название Альфа-Банк Украина, а в июле 23-го он был национализирован. Продажи подержанных машин в июле в России упали впервые с июня 25-го. Они сократились на 3,3% год-году до 548 тысяч штук, подсчитали в автостате. Лидером на рынке с пробегом остается «Лада». Продажи бренда в июле год-году снизились на 12,3% до 122 тысяч штук. На втором месте «Тойота», реализация которой выросла на 3,4% до 60 тысяч штук. Топ-3 замыкает «Кия», сокращение продаж у нее на 8,4%. До 30 тысяч штук. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Федоров предложил провести на Украине президентские выборы. Рада в тот же день утвердил нового министра обороны Федорову на замену. А НАБУ объявила о масштабном расследовании в отношении высокопоставленных чиновников, в том числе из офиса Зеленского. О том, что это не может быть совпадением, комментарий Георгия Бофта через минуту. Грузия и Азербайджан растили экспорт своей продукции в Россию на фоне ограничений, введенных на товары из Армении. Появились даже подозрения, что под видом этих поставок идет в том числе армянская продукция. Но так ли это на самом деле? Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. 360 тысяч литров АИ-92 ушли по цене 105 тысяч рублей за тонну. Сколько это будет стоить на заправках? Эти и другие темы в нашем эфире. Экс-министр обороны Украины повышает ставки, но пока проигрывает. В офисе президента Украины назвали предложение Михаила Федорову провести выборы во время войны нереалистичным. На этом фоне Рада утвердила нового министра обороны Евгения Хмару и переназначила на пост главы МИД Андрея Сибигу. О чем все это говорит, комментирует Георгий Буфт.
3: В украинской политике произошло в один день сразу несколько важных событий, совпадение которых не кажется случайным. Сначала Национальное антикоррупционное бюро объявило спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой замешаны некие высокопоставленные сотрудники Офиса Президента. Уже через пару часов Зеленский уволил замглавы ОП Ирину Мудрую. Одновременно Рада с большим перевесом утвердила нового министра обороны и старого главу МИД. Тогда как неожиданный призыв экс-министра обороны Федорова провести президентские выборы оказался лишь попыткой сорвать это голосование. Неудачный. Банковая сохраняет пока способность собирать нужное ей большинство, причем «за» голосовали не только слуги народа. Со стороны ситуация выглядит нестандартной. Зеленский, который по соцопросам проигрывает второй тур гипотетических выборов, причем с двойным отрывом и Залужному, и Федорову, тем не менее проводит через парламент два ключевых назначения почти конституционным большинством. На самом деле голосование как раз и отражает нежелание менять главного коня на переправе. Депутаты не готовы запустить демонтаж системы, в которой у каждого из них есть свое место, ради некой новой конфигурации, которую будет выстраивать группа, за которой уже закрепилась репутация зачистки всей вертикали именно под себя. А именно так Федоров и вел себя в Минобороны. Досрочные президентские выборы, к тому же, поставят вопрос о досрочных парламентских. Теоретически президентские выборы во время войны военного положения все же можно провести. Их проведение запрещено не Конституцией, а Избирательным кодексом и Законом о правовом режиме военного положения, изменить который можно простым большинством Рады. Но это большинство контролирует тот, кого предлагается сместить. Без мощнейшего давления улицы Зеленский этого делать не станет. А сторонники Федорова пока собирают лишь сотни, хотя и по всей стране, но не десятки тысяч. Еще важнее для Зеленского иммунитет. Антикоррупционные снаряды ложатся все ближе. Теперь вот еще и зам главы Офиса президента. Его бывший руководитель Ермак был снят именно по коррупционным подозрениям. Тучи сгущаются и над руководителем фракции «Слуг народа» Арахами. Если Зеленский лишится должности, то у бывшего президента иммунитета уже нет. Важно и то, что у Федорова нет своей фракции, аппарата, региональной сети и вообще партийной машины. Его сила не совсем его. Она, можно сказать, взята в кредит. Это антикоррупционные органы, это значительный пул дружественных медиа, это, наконец, контакты в европейских столицах. Но Европе ведь прежде всего нужен контроль, а не смена власти в Киеве. Контроль пока вполне эффективен. Уж точно лучше, чем преемник с собственными амбициями и не до конца понятными планами. Готовы ли европейцы требовать выборов посреди войны? Вряд ли. Потому что они им зачем? Еще показательнее реакция Зеленского на антикоррупционное обвинение в адрес замглавы администрации. Скорость, с которой мудрая была уволена, поважнее будет самого факта увольнения. Человек, отвечавший за весь юридический блок ОП, собиравший залог для экс-министра Галущенко, который последствием, выполнявший, судя по утекшим в прессу новым пленкам подслушанных разговоров, наиболее щепетильные поручения, и, очевидно, не по личной инициативе, был списан в расход буквально за пару часов. Что касается Федорова, то переход от требования «верните мне министерство» к «проведите выборы» одновременно является и повышением ставки в политической игре, но и признанием тактического поражения. К тому же у этого плана есть еще один изъян, о котором сам Федоров, возможно, пока не задумывается. Если идея выборов овладеет массами и выведет их на улицы, то лозунг сработает в пользу всех потенциальных кандидатов, в том числе Залужного, чей рейтинг выше. Может появиться кандидат, который первым пробросит мысль о том, что, мол, главным препятствием для мира был лично Зеленский, а со мной договориться будет можно. Впрочем, тут мы пока что-то слишком далеко зашли.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукта в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. У Михаила Здорожного подробности.
4: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Давтян Фармс» Самвел Давтян.
5: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
4: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
6: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь. Да, естественно, все бизнесы сейчас занялись и вот этими но все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки в шешем фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
4: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
7: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютная.
4: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
8: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
4: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли. Но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
9: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
10: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
11: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последний

0: в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
1: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
0: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива. В состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
6: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
5: Говорящие фамилии на Business FM.
6: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM.
6: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
5: Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
7: ФАС предписала агрохолдингу «Ресурс», одному из крупнейших производителей мяса бройлеров в России, вывести на биржу не менее 10% своего мяса птицы. Сделать это нужно поэтапно в течение 4 лет. Причина – покупка новых активов, которая могла усилить доминирующее положение компании и ограничить конкуренцию. По замыслу ФАС, биржевые торги создадут объективный ценовой индикатор и помогут небольшим игрокам заключать прямые договоры с крупными производителями.
6: Отчеты и планы.
7: Минздрав зарегистрировал отечественный иммунопрепарат Арейма для лечения тройного негативного рака молочной железы, одной из самых агрессивных форм заболевания. Лекарство производится в России по полному циклу. Об этом сообщила компания-производитель Петровакс Фарм. Препарат активирует иммунную систему, помогая организму распознавать и уничтожать раковые клетки. Создатели препарата утверждают, что его применение на предоперационном этапе улучшает прогноз и снижает риск метастазов. Ежегодно в России этот диагноз ставят почти 13 тысячам женщин. Китайский видеосервис Билибили выходит на международный рынок. Приложение уже доступно на Android, правда, интерфейс пока на китайском. Позже возможна локализация. Билибили, основанный в 2010 году, называют китайским YouTube. Изначально он специализировался на аниме, играх и комиксах, но позже контент расширился. Google ужесточает установку APK-файлов. С 27 года для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 9:48 в Москве. Теми, кто в теме, топливные перебои, очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ. Узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках, а одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз?». А с помощью него, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз?», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
3: Когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программист, создатель сервиса «Где бенз?» Евгений Чудов. Топливная тема сегодня в дневном эфире полностью на 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Ну что, вкатываемся постепенно в четверг. Совсем немножко остается до старта дневных торгов на Московской бирже. Ожидания твои, Алексей, приветствую еще раз.
5: Ну, я в прошлом части сказал, что в лучшем случае консолидация будет на российском рынке акций. Ну, конечно, могут разного характера новости прийти, но судя по тому, что мы имеем, да, вот не будет сегодня сильного какого-то движения, но во всяком случае...
2: Минус 0,16%.
5: Да, на открытии. Пошло. Ну, в принципе, вот пока такое спокойное открытие относительно мы наблюдаем. И, соответственно, в отсутствии, ну, прежде всего, новостей геополитики, важных новостей геополитики, с учетом того, что все-таки я поставил на первое место ее при принятии решений участниками торгов. Потом уже, конечно, экономика, денежно-кредитная политика Банка России. Ну, допустим, накануне вот хорошие цифры по инфляции, которая оказалась вновь дефляцией, были третью неделю подряд. Мы наблюдаем дефляцию в российской экономике. Ну и плюс еще, наконец-то, снизились инфляционные ожидания населения в августе. Хотя остаются на очень высоких значениях, 13,7%. Банк России об этом сообщил. 14,7% были в июле. То есть почти на процент упали инфляционные ожидания. И оценка населением текущей инфляции тоже, или наблюдаемой инфляции тоже снизилась до 14,3% с 15,1% в июле. Так что, в принципе, вот эти новости, они были действительно хорошие, рынок их так и расценил, и накануне даже перешли к росту. Но вот не более того, на самом деле, потому что все-таки, как я уже говорил, нету хороших данных, каких-то хороших геополитических новостей. Даже вот есть, конечно, различные санкционные новости, которые были в начале недели, на прошлой неделе, но они тоже, конечно, не в пользу роста. Что касается рубля, то накануне рубль вырос довольно заметно. Ну, на рынке отмечают то, что это все пока коррекция после падения. Ну, рубль падал и всю прошлую неделю, и, можно сказать, первую половину текущей недели. Пока, если брать уже текущую ситуацию и опереться на фьючерсные контракты однодневные, то доллар США, ну, продолжает снижаться, но не сильно. Чуть ниже 83,5 рублей торгуется американская валюта. Что касается китайского юаня, то это район 12 рублей 40 копеек. Тоже после пока вот вчерашней коррекции довольно сильной, китайский юань, ну, то, тоже, можно сказать, консолидируется в паре с российской валютой. На рынке нефти пока все относительно стабильно. Цены на нефть по-прежнему держатся в районе $92 за баррель. Но здесь, с одной стороны, с Ормузским проливом не все понятно. Хотя вот Axios пишет о том, что как-то тайны там американские военные вывозят нефть и танкеры сопровождают. Такой теневой флот США уже сформировался, видимо, в Ормузском проливе. Но, с другой стороны, есть компании, которые отслеживают движение танкеров. Что-то они про десятки миллионов баррелей ежедневно нефти не особо пишут. То есть они этого на самом деле, видимо, не замечают. Но что касается уже заявление президента США, конечно, на него тоже ориентируется рынок нефти, может быть, даже в первую очередь. Но пока нету и Трампа, хотя что-то он говорит в этом плане, но не обещает горячей фазы конфликта, и больше, конечно, будет опираться на экономическое давление. Вот недавно Трамп заявил о том, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, не упустил возможность заключить с США сделку по спорным вопросам.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Заведение, открытое в Берлине в 1621 году, при разных владельцах называлось по-разному. То пивная под колокольным звоном, то старый лесной кабачок. В 1924-м оно стало называться у последней инстанции. Версий, почему именно такое имя получил ресторан, было немало, ведь неподалеку находились сразу церковь, кладбище и суд. Официально принято считать, что название появилось из-за конфликта двух крестьян, которые рассорились настолько, что даже суд не смог их примирить. А разрешить свой спор они смогли только в ресторане за кружкой местного пенного. Уже несколько столетий фирменное блюдо ресторана – свиная рулька на гриле. Также в меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете».
8: Рестораны. Начало. На бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в Tour Championship, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой $3,600,000 из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже $20,500,000. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
8: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Наизусть. Фридрих Ницше.
4: Все, что не убивает нас, делает нас сильнее.
8: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Польша подняла военную авиацию на фоне сообщений об активности России на Украине. Об этом заявляет оперкомандование вооруженных сил страны. Отмечается, что наземные средства ПВО и радиолокационная разведка находятся в состоянии готовности. Но подчеркивается превентивный характер этих действий. 17 августа замминистра обороны Польши заявлял, что республика ведет подготовку армии для того, чтобы она могла защитить, но при этом надеется, что война не наступит. В Севастополе постепенно восстанавливается электроснабжение. Ограничения вводились для ликвидации перегрузки в электросетях, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, пока без света остаются только села Байдарской долины. Ориентировочно в течение нескольких часов подачу восстановят и там. Сейчас вводить графики ограничений не требуется, но ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться, сказал Развожаев. Он призвал граждан не включать все электроприборы в квартире одновременно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Сегодня утром в Севастополе ограничили электроснабжение, на объектах вводили особый режим, а социальные организации перевели на резервные схемы электроснабжения. Установка приложений из непроверенных источников на Android усложнится. Теперь для этого нужно включить специальный режим в настройках, а затем ждать 24 часа. Google вводит новые правила по установке приложений от непроверенных разработчиков. Функция появится постепенно по всему миру. С 30 сентября этого года проверки начнут действовать в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а глобальный запуск запланирован на 27 год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. 360 тысяч литров, а из 92-го ушли по цене 105 тысяч рублей за тонну. В какую цену это превратится на конкретных АЗС? Для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. 300 тысяч рублей, таков, как сообщили в ЦБ, будет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Их массовое внедрение начинается в сентябре. Готов ли к этому бизнес? Немножко задержалась и получила блокировку счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит история о том, как налоговая может наказать предпринимателей и какой выход они сами находят из этой ситуации. Все подробности в ближайшие минуты. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Максимум 300 тысяч рублей в месяц, заявила в интервью РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признали, что они к этому не готовы. Продолжит Михаил Здорожный.
10: Меньше чем через две недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
11: Счет открыть в Центральном банке просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
10: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
12: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, нет. Мы не готовимся никак.
10: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
13: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают в теоретическом прочтении, как это должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
10: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Мы проводим опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну, между вариантами ответов нет и вообще не понимаю, что это такое. В Максе с большим отрывом лидирует как раз последний вариант. Первый импортный бензин поступил в продажу. На торгах Петербургской биржи продали 360 тысяч литров 92-го бензина по цене 105 тысяч рублей за тонну. Для ввоза топлива и биржевых торгов площадка с конца июля ввела новые инструменты на бензин с отгрузкой на нефтебазе «Кола» в Мурманской области. А в начале августа в порт региона поступила первая партия индийского топлива, по данным «Кеплер», 40 тысяч тонн от компании «Наяра Энерджи», 49% которой контролирует «Роснефть». Также отраслевые СМИ сообщают о прибытии в Мурманск партии из Марокко. В какую цену за литр на АЗС превратятся проданные импортные 105 тысяч рублей за тонну и снизит ли демпфер цену на АЗС, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
14: Для того, чтобы компания-импортеры получили демпфер, сделка должна быть заключена на бирже, чтобы правительство убедилось в прозрачности ценообразования и в том, что бензин дошел до нужных потребителей, которые действительно он нужен для потребления, а не для перепродажи. Продажа идет по среднерыночной цене, которая складывается на бирже. Сейчас это там порядка 80 там, тысяч тонн за тонну и 95. Демпфер импортер получает уже после, на основе подачи декларации, в виде как бы обратного акциза. То есть, когда импортер возит бензин, он какое-то время несет убытки и продается тоже себе в убыток. Только потом государство компенсирует, собственно, разницу в цене между ценой экспорта, ценой, которая складывается на мировом рынке. Допустим, если мы говорим про бензин из дальнего зарубежья, это цена на рынке Индии и, соответственно, более низкой ценой на Санкт-Петербургской бирже. Точнее, даже не на Санкт-Петербургской бирже, а индикативной ценой, которая приведена на российское налоговое законодательство. Отчет идет не от цены, которая складывается там, в конкретный момент на бирже, а вот индикативной цены, которая установлена закон. Поэтому все выплаты импортер уже получает постфактум, когда продаст этот бензин через биржевой механизм.
15: Получается, импортеру это не очень-то и выгодно. Выливается ли это в конечную цену для нашего уже потребителя? И повлияет ли это на цену розничного бензина здесь у нас, как вы думаете?
14: Ну нет, демпфер, собственно, задуман для того, чтобы сгладить любое воздействие внешних рынков. Как бы ни складывалась цена там на рынке Индии или какого-то другом регионе за рубежом, через именно демпфер, цена продажи на внутреннем рынке оптом, она в целом будет примерно такой же, как продажи бензина, произведенного на российских НПЗ. А что касается розницы, то до нее этот как бы ценовой сигнал в принципе не доходит, потому что там действует своя система субсидирования через договоренности правительства с крупными компаниями, и они сдерживают искусственно рост цен на своих АЗС, поэтому сейчас даже в разгар топливного кризиса этим летом мы видим очень медленный рост цен во многих регионах на именно заправках нефтяной компании. Эти цены оторваны от того, что происходит на бирже. Ну, так было и в предыдущие годы. То есть у вас летом всегда складывается ножница цен между растущими оптовыми и более-менее стабильными розничными. От чего страдает в основном независимый АЗС, который в таких как бы условиях вынуждены выживать и часто никогда не получается.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов Демпфер, в отношении импортного топлива установлен в России с начала лета для снижения дефицита бензина после атак на НПЗ. Небольшое промедление, в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит. История из Москвы». Она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
8: «Бизнес говорит».
16: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Итог. Заблокированные счета.
17: Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
16: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
18: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
16: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
19: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее ни декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
16: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
17: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
16: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес-ФМ.
8: Реклама.
20: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
21: Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России – город с 1967 года.
22: Как появлялись города на Business FM.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп, шутят или программируют на успешный успех, учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них, и зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская полиция предложила расширить перечень запрещенных для детей мест. В него хотят включить букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Предложение обсудили на заседании комитета областного заксобрания по соцвопросам. Сейчас федеральное законодательство запрещает нахождение несовершеннолетних в игорных заведениях. Нижегородская полиция предложила установить дополнительные запреты в региональном законе об ограничении пребывания детей в общественных местах. МВД правом законодательной инициативы не обладает, поэтому попросила комитет выступить инициатором. Депутаты поддержали это решение. Законопроект рассмотрят на пленарном заседании Заксобрания в конце августа с рекомендацией одобрить его сразу в двух чтениях. Администрация Нижнего Новгорода рекомендовала теплоснабжающим и управляющим компаниям начать пробные топки систем отопления с 1 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской мэрии. Все подготовительные мероприятия должны быть завершены до 15 сентября. До конца августа профильная организация обязана согласовать графики проведения работ. Напомню, что пробные топки являются обязательным этапом подготовки к предстоящему отопительному сезону. Они позволяют оценить фактическую готовность теплосетей и внутридомовых систем к подаче ресурса, а также выявить возможные дефекты оборудования до наступления устойчивых холодов. Форум «Сильная идея для нового времени» в Нижнем Новгороде пройдет 27-28 августа. Даты изменили с учетом графика президента России, сообщил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Участие Владимира Путина заявлено в пленарном заседании. На форуме представят инициативы, направленные на развитие регионов и страны, а также обсудят механизмы их реализации. Участники могут получить экспертную оценку, поддержку партнеров, доступ к акселерационным программам и возможность представить инициативы федеральным и региональным властям. Деловая программа запланирована в Академии «Маяк» и Корпоративном университете правительства Нижегородской области, а пленарное заседание на Нижегородской ярмарке. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, Фонд «Росконгресс», соорганизаторами ВБРФ и правительство Нижегородской области. Мероприятие запрещено для детей. Две трети россиян имеют избыточный вес, а половина из них – ожирение, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Специалисты отмечают, что в стране активно разрабатываются меры профилактики ожирения. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией. Литературный музей на Большой Печерской планируют открыть после реставрации в этом году как подарок Нижнему Новгороду на 805-летие. Об этом информагентству в городе Н сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта. Напомню, что обновление музея началось еще в 2019 году. В 2020 в здании произошел пожар, из-за чего усложнилась реставрация объекта. На данный момент все работы близятся к завершению. Точную дату открытия музея не называют. О развитии событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 22 градуса на термометре. Вечером плюс 19, облачность сохранится, ночью 16 градусов и возможен дождь.
0: Валюта.
1: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
25: Почти 50 предпринимателей приняли участие в семинаре «Маркировка детских игрушек и внедрение пилотных товарных групп», который прошел на площадке технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. Эксперты представили пошаговые алгоритмы работы с маркировкой игр и игрушек, а также пилотных товарных групп, полуфабрикатов, автозапчастей, кабельной продукции, радиоэлектроники и других. Часть обучения была посвящена профилактике нарушений. Участникам рассказали о наиболее распространенных рисках при работе с маркировкой и о том, как предпринимателям избежать штрафов. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что к системе «Честный знак» в регионе уже подключено более 75 тысяч участников оборота товаров. Около 700 из них специализируются на товарах для детей. Консультации по работе с системой «Честный знак» можно получить в центре маркировки при личном обращении, а также в центрах «Мой бизнес». Более 140 километров бархатного пути уложено на Горьковской магистрали с начала года. На сегодняшний день наиболее масштабные работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна развернуты на перегонах перевозка Эсмагина и Шатки-Сатис в Нижегородской области, а также в Кировской области и Удмуртской республике. Железнодорожники меняют рельсо-шпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бестыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна. Путьремонтная компания позволяет обеспечить и поддержать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов. ВТБ организовал сбор биометрии на вокзале в Нижнем Новгороде для посадки в «Ласточку» в Киров. Теперь пассажиры могут сдать свои данные непосредственно перед поездкой, чтобы пользоваться услугой в дальнейшем. С 18 августа сервис стал доступен на двух новых маршрутах скоростных поездов «Ласточка» – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Ранее воспользоваться биометрической посадкой на вокзале столицы Приволжья могли только пассажиры «Ласточки» Нижний Новгород-Москва. Процедура посадки на поезд занимает не более 10 секунд. Пассажир смотрит в камеру портативного устройства. Система данные, открывает доступ в вагон. Это ускоряет посадку и избавляет от необходимости каждый раз предъявлять документ. На сегодняшний день 7 миллионов клиентов ВТБ уже сдали биометрию и могут пользоваться биометрическими сервисами для получения финансовых и нефинансовых услуг. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей.
3: Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Фторов вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Фторов отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Фторова – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Фторову была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Фторов приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Фторов владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Фторов в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Фторова не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Фторова, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Фторова денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
22: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Made in China.
3: Шелк – один из древнейших материалов, известных человеку. Он появился в Китае более 5000 лет назад. По легенде, однажды, когда императрица Си Лин Ши пила чай в саду при дворце, в ее чашку с дерева упал кокон шелкопряда. Она заметила, что в горячей жидкости кокон стал похож на смотанный клубок. Нити были такие тонкие и при этом прочные, что восхищенная императрица решила создать из них наряд для своего мужа. Неизвестно, насколько эта легенда правдива, однако долгое время правом носить одежду из шелка обладала только императорская семья. Китайские правители тщательно хранили секрет шелководства на протяжении 3000 лет. Европейцам технология стала известна лишь в 6 веке нашей эры.
4: Made in China. На Business FM.
5: Курс истории. Или история курса.
3: Первые деньги, ходившие на территории современного Таиланда с 14 века, назывались под дуанг и были похожи на современные пули. В середине 19 века король Таиланда Рама IV получил в подарок от британской королевы Виктории станок для чеканки монет, которым азиатскому монарху очень понравилось пользоваться. Тогда в обращении были выпущены первые деньги современного вида. В начале 20 века валюта Таиланда росла в цене. Если в 1902 году курс составлял почти 22 бата за фунт стерлингов, то через 15 лет он поднялся в 2 раза до 11. С 1956 по 1973 годы бат был привязан к доллару США по курсу почти 20 батов за доллар. Азиатский финансовый кризис 1998 года опустил курс таиландской валюты до самой низкой отметки в истории – 56 бат за доллар США. С тех пор национальная валюта Таиланда постепенно укрепляется. Сегодня курс к американским деньгам колеблется возле отметки 35 бат.
5: Курс истории или история курса на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Минувшую ночью Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников, сообщают городские власти. В заявлении исполкома города подчеркивается, что благодаря слаженной работе сил ПВО атака не привела к крупным разрушениям. Ночью мэр города Радмир Беляев сообщал об атаке БПЛА. К утру угроза была снята, Нижнекамский аэропорт возобновил работу. Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение из-за отключения внешней линии электроснабжения. Сейчас задействованы дизель-генераторы, сообщает пресс-служба станции. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Гендиректор МАГАТЭ РФ Аль Гросси ранее призвал военных командиров, ответственных за удары около АЭС, немедленно прекратить такие атаки. А в минувший вторник МИД России обвинил Украину в срыве визита Рафаэля Гросси на ЗАЭС. Экспорт нефти из Ирана практически прекратился, заявил глава иранского Центробанка, но, по его словам, благодаря эффективному планированию у Тегерана есть валютные резервы. Он заверил, что дефицита в стране нет, а поставках товаров первой необходимости и медикаментов беспокоиться не стоит. Но иранские власти признают влияние санкций и ограничений. Ранее президент Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана в ответ на нежелание заключать сделку. Операция подразумевает экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба. Так сказал Трамп. В Швейцарии обнаружены тела 2 бельгийских альпинистов, пропавших в районе ледника Трифт в 1992 году. Из сообщения полиции следует, что из-за таяния ледяной массы останки оказались на поверхности. Анализ ДНК подтвердил, что это пропавшие 34 года назад мужчины 39 лет и 41 года. Из-за продолжающегося таяния ледников в Альпах регулярно находят человеческие останки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Федоров предложил провести на Украине президентские выборы. Рада в тот же день утвердила нового министра обороны. Она объявила о масштабном расследовании в отношении высокопоставленных чиновников, в том числе в офисе Зеленского. О событиях, которые не могут быть просто совпадением, Георгий Бовт через минуту. Грузия и Азербайджан растили экспорт своей продукции в России на фоне ограничений, введенных на товары из Армении. Появились подозрения, что под видом этих поставок идет армянская продукция. Но так ли это на самом деле? В России наблюдается дефляция третью неделю подряд. Теперь на 0,02%. На этом фоне Росстат также проинформировал, что цены производителей промтоваров в июле этого года просели относительно предыдущего месяца на 2,5% после понижения на 0,1% в июне. О чем это говорит, мы поговорили с производителями этой самой промышленной продукции. Все подробности в ближайшее время. Экс-министр обороны Украины повышает ставки, но пока проигрывает. В офисе президента Украины назвали предложение Михаила Федорова провести выборы во время войны нереалистичным. На этом фоне Рада утвердила нового министра обороны Евгения Хмару и переназначил на пост главы МИД Андрея Сибигу. О чем все это говорит, комментирует Георгий Буфт.
7: В украинской политике произошло в один день сразу несколько важных событий, совпадение которых не кажется случайным. Сначала Национальное антикоррупционное бюро объявило спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой замешаны некие высокопоставленные сотрудники офиса президента. Уже через пару часов Зеленский уволил замглавы ОП Ирину Мудрую. Одновременно Рада с большим перевесом утвердила нового министра обороны и старого главу МИД. Тогда как неожиданный призыв экс-министра обороны Федорова провести президентские выборы оказался лишь попыткой сорвать это голосование. Неудачный. Банковая сохраняет пока способность собирать нужное ей большинство, причем «за» голосовали не только слуги народа. Со стороны ситуация выглядит нестандартной. Зеленский, который по соцопросам проигрывает второй тур гипотетических выборов, причем с двойным отрывом и Залужному, и Федорову, тем не менее проводит через парламент два ключевых назначения почти конституционным большинством. На самом деле голосование как раз и отражает нежелание менять главного коня на переправе. Депутаты не готовы запустить демонтаж системы, в которой у каждого из них есть свое место, ради некой новой конфигурации, которую будет выстраивать группа, за которой уже закрепилась репутация зачистки всей вертикали именно под себя. А именно так Федоров и вел себя в Минобороны. Досрочные президентские выборы, к тому же, поставят вопрос о досрочных парламентских. Теоретически, президентские выборы во время военного положения все же можно провести. Их проведение запрещено не Конституцией, а избирательной кодексом и законом о правовом режиме военного положения, изменить который можно простым большинством Рады. Но это большинство контролирует тот, кого предлагается сместить. Без мощнейшего давления улицы Зеленский этого делать не станет. А сторонники Федорова пока собирают лишь сотни, хотя и по всей стране, но не десятки тысяч. Еще важнее для Зеленского иммунитет. Антикоррупционные снаряды ложатся все ближе. Теперь вот еще и зам главы офиса президента. Его бывший руководитель Ермак был снят именно по коррупционным подозрениям. Тучи сгущаются и над руководителем фракции «Слуг народа» Арахами. Если Зеленский лишится должности, то у бывшего президента иммунитета уже нет. Важно и то, что у Федорова нет своей фракции, аппарата, региональной сети и вообще партийной машины. Его сила не совсем его. Она, можно сказать, взята в кредит. Это антикоррупционные органы, это значительный пул дружественных медиа, это, наконец, контакты в европейских столицах. Но Европе ведь прежде всего нужен контроль, а не смена власти в Киеве. Контроль пока вполне эффективен, уж точно лучше, чем преемник с собственными амбициями и не до конца понятными планами. Готовы ли европейцы требовать выборов посреди войны? Вряд ли, потому что они им зачем? Еще показательнее реакция Зеленского на антикоррупционное обвинение в адрес замглавы администрации. Скорость, с которой Мудрая была уволена, поважнее будет самого факта увольнения. Человек, отвечавший за весь юридический блок ОП, собиравший залог для экс-министра Галущенко, который последствием, выполнявший, судя по утекшим в прессу новым пленкам подслушанных разговоров, наиболее щепетильные поручения, и, очевидно, не по личной инициативе, был списан в расход буквально за пару часов. Что касается Федорова, то переход от требования «верните мне министерство» к «проведите выборы» одновременно является и повышением ставки в политической игре, но и признанием тактического поражения. К тому же, у этого плана есть еще один изъян, о котором сам Федоров, возможно, пока не задумывается. Если идея выборов овладеет массами и выведет их на улицы, то лозунг сработает в пользу всех потенциальных кандидатов, в том числе Залужного, чей рейтинг выше. Может появиться кандидат, который первым пробросит мысль о том, что, мол, главным препятствием для мира был лично Зеленский, а со мной договориться будет можно. Впрочем, тут мы пока что-то слишком далеко зашли.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продуктов в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. У Михаила Здорожного подробности.
9: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Давтян Фармс» Самвел Давтян.
10: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
9: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
11: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да, естественно, все бизнесы сейчас занялись и вот этими но все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, фрешем фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
9: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
12: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
9: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
13: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
9: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Откуда у машин каршеринга бензин на фоне вновь обострившихся проблем с топливом? В центральном регионе можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли. Но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
15: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
8: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
25: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
8: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы видим, мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
15: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдение коллег,

0: топлива в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
5: Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
4: «Деньги к деньгам» на Business FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский высокочувствительный ПЦР-тест на гепатит Е. Он определяет РНК-вируса за 7-10 дней до симптомов и появления антител, исключая ложноотрицательные результаты. Тест также применим для исследования состава воды, пищи и смывов с поверхностей. Сервис доставки готовых рационов BeFit запускает корпоративное направление в Москве и Петербурге под брендом Simply Meal, узнал Shoppers. В отличие от основного сервиса, здесь рационы готовят без акцента на калории и правильное питание, а обед из 3 блюд будет стоить в районе 500 рублей. Ранее компания устанавливала в офисах микромаркеты, а теперь расширяет B2B-сегмент. Эксперты прогнозируют, что доля корпоративных заказов может достичь 15% выручки.
10: IPO.
8: OpenAI еще планирует провести IPO в 2027 году, хотя финансовый директор допустила, что выход на биржу может случиться раньше, при сохранении темпов роста. Однако сроки зависят от многих факторов. Например, если технологии достигнут уровня, где ИИ сможет сам создавать искусственный интеллект, тогда задержка может быть выгоднее. Ранее американские СМИ писали, что акционеры разочаровываются в финансах OpenAI на фоне успехов конкурента Anthropic, который уже подал заявку на первичное размещение.
10: Бизнес и власть.
8: Основатель китайской Evergrande Хуэй Каян приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. В апреле он признал себя виновным по 8 пунктам обвинения, включая мошенничество, нецелевое использование средств и присвоение государственных депозитов. Компанию оштрафовали более чем на 1 миллиард долларов, а 5 топ-менеджеров приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Evergrande, ранее ведущий застройщик Китая, с 2021 года допустила дефолт по большей части своих обязательств на 300 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: В Москве. С теми, кто в теме, топливные перебои, очереди на АЗС, как с ними бороться? Ответ. Узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания.

0: топлива на заправках, и одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз?». С его помощью, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз?», программистом Евгением Чудовым, мы поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом, как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
1: Когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Создатель сервиса «Где бенз?» Евгений Чудов. Чудов. Топливная тема сегодня в дневном эфире полностью 18.30 на «Бизнес-ФМ». Если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Относительно заметное событие произошло несколько минут назад. Нефть Brent поднялась выше $93 за баррель. Случилось это впервые с 24 июля. Ну, на Трампе, наверное, да? Но сейчас 93 ровно, прям красиво было.
3: Ну, и Трамп здесь, и все-таки ситуация с Армузом пока никаким образом не разрешилась. И хотя некоторые СМИ пишут о том, что вроде как поставки-то ведутся, но это только мнение отдельных изданий. Тем более они ссылаются на источники, можно сказать, даже это мнение неких отдельных источников. Есть компании, которые, в принципе, отслеживают движение танкеров, движение судов. Вот они ни о чем подобном не пишут, не говорят. Но я напомню, что издание Axios, ссылаясь на источники, пишет о том, что американские военные тайно создали судоходный коридор в Армузском проливе для ежедневной транспортировки через него миллионов баррелей нефти. Здесь речь идет об таких объемах, как около 10 миллионов баррелей. Но это примерно половина тех объемов, которые до войны перевозились через Армуз. И вроде как вот по этому теневому коридору, который никто не видит, о котором мало кто знает, проходит от 15 до 20 танкеров. Но если бы это было на самом деле, конечно, рынок бы уже все это узнал, увидел, и давно бы нефть не была бы 93. Так что фактор закрытия Армузского пролива оставляем в плюс росту. Ну, конечно, еще и переговорного процесса нет, и вряд ли он будет в ближайшем будущем, учитывая, что стороны стоят на своем, никто не хочет идти на какие-либо уступки. И, ну, как Трамп, президент США, недавно говорил, США, Вашингтон не ведет с Тегераном никаких переговоров и даже в ближайшем будущем этого делать не собирается. Единственное, что собирается делать США, опять же, по заявлениям президента, это начать операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как Иран упустил возможность заключить США сделку по спорным вопросам. Вот такие тоже звучат заявления. В общем и целом, пока единственное, что сдерживает, конечно же, цены на нефть, это горячая фаза, то есть горячая фаза противостояния, ну, допустим, обмен ракетными ударами в регионе, то, что не так давно наблюдалось, и то, что привело к росту цен на нефть выше 100. Вот пока горячей фазы нет, пока $93 за баррель, ну и вряд ли тоже она будет, учитывая, что все-таки Трамп сейчас, по его словам, по его заявлениям, предпочитает больше экономическую войну. Так что вот этот фактор, ну, в общем и целом, пока не влияет на цены. И если действительно будет горячая фаза противостояния, эскалация какая-нибудь, то тогда мы увидим и цены другими. 93. Пока оставляем в уме $93 за баррель. Российский рынок акций подрастает на 0,3%, но в целом можно говорить о консолидации, учитывая, что все-таки и снижались мы там 0,2% теряли, вот теперь растем на те же 0,3%, 2178 пунктов, индекс Московской биржи. Ну, здесь в плане геополитики пока ничего не изменилось, поэтому и какого-то сильного движения мы не наблюдаем. Действительно, цены на нефть отчасти поддерживают российский рынок, ну и отчасти поддерживают российский рубль, который накануне вырос, и сегодня пока, во всяком случае, пребывает в консолидации с иностранными валютами. Китайский юань в районе 12 рублей 43 копеек. Если рассматривать доллар США и однодневный фьючерсный контракт, то доллар подрастает, но не сильно. Ну, накануне, кстати, упал довольно заметно. Сейчас 83 рубля 80 копеек стоит американская валюта.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран-Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может, шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности, города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящее, жареное, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов, кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуагра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 10.58, студия Вероника Романова. Возгорание возникло на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района на Кубани из-за падения обломков БПЛА. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. А в Приморско-Ахтарске также были повреждены окна в двух домовладениях. Пострадавших тоже нет, и там работают оперативные и спецслужбы. Совет Федерации призывают продвигаться вперед в переговорах США по Украине. Время для этого уже настало, так сказал председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин. Он убежден, что необходимо находить реалистичные позиции сторон. В рамках диалога Москвы и Вашингтона следует игнорировать искусственную буфонаду, говорит Карасин. И также, по его словам, Киев, цитирую, явно нервничает и чувствует ущербность своей позиции. За прошедшие сутки охотники застрелили 5 медведей в Турачакском районе Республики Алтай. Там ранее хищник убил женщину на территории турбазы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На территории района действует комендантский час с 8 вечера до 10 утра. По ночам дежурит мобильные патрульные группы из полицейских, охотников. Нападение медведя произошло ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш. 29-летняя женщина вместе с женихом разбила палатку на берегу реки. Медведь напал на лагерь. Лагере около часа ночи утащил женщину в лес. Позднее были найдены ее останки. Минприроды после происшествия выдала дополнительные лицензии на отстрел медведей. Власти Монголии запретят соцсети во всех школах с 1 сентября, заявил министр образования и науки республики. По его словам, будет полностью запрещено создание и ведение классами чатов и страниц в социальных сетях, в которых участвуют родители, ученики и учителя. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. 360 тысяч литров АИ-92. Они ушли по цене 105 тысяч рублей за тонну. Сколько это будет стоить на заправках? Российский союз промышленников и предпринимателей предложил для поддержки бизнесменов, пострадавших от атак на склады РВБ, проработать вопросы о предоставлении налоговых отсрочек, выделении банками льготных кредитов, а также возможность учитывать утраченные товары в составе убытка. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в рамках комитета РСПП по цифровым платформам, сообщают сейчас информагентства. Дефляция наблюдается в России третью неделю подряд, теперь на 0,02%. С начала месяца потребительские цены снизились на 0,08%. Росстат объясняет дефляцию удешевлением плодоовощной продукции. Эти и другие темы в нашем эфире. Первый импортный бензин поступил в продажу. На торгах Петербургской биржи продали 360 тысяч литров 92-го бензина по цене 105 тысяч рублей за тонну. Для ввоза топлива и биржевых торгов площадка с конца июля ввела новые инструменты на бензин с отгрузкой на нефтебазе «Кола» в Мурманской области. В начале августа в порт региона поступила первая партия индийского топлива. По данным Кеплер, 40 тысяч тонн от компании «Наяра Энерджи», 49% которой контролирует Роснефть. Также отраслевые СМИ сообщали о прибытии в Мурманск партии из Марокко. В какую цену за литр на АЗС превратятся 105 тысяч рублей за тонну? Снизит ли демпфер цену на АЗС? Отвечает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролем» Максим Дьяченко.
6: Но если взять 105 тысяч и стоимость доставки, перевалки, даже без накладных расходов, то это получается порядка 120 тысяч рублей за тонну на АЗС в центральной полосе России или в южных регионах, что равняется примерно 89 рублям за литр. Полагаю, что сейчас топливо приобретается либо другими нефтяными компаниями, либо их дочерними структурами, то есть фактически это топливо будет продаваться по более низкой цене, давая некоторый отрицательный экономический эффект для компании, да, но нефтяные компании, у них есть соглашение с правительством о сдерживании розничных цен, соответственно, они получают больше доход при экспорте нефти, и это компенсирует им убытки вот при такой реализации топлива на АЗС. Но если смотреть прямо, то там для независимых АЗС это, конечно, довольно-таки высокая цена, которая не позволит им конкурентно продавать топливо на заправках.
4: Получается, что мы увидим цену все-таки не 89, да, как вы сказали, а чуть ниже, вот за счет вот всех вот этих механизмов, которые существуют для нефтяных компаний.
6: Конечно, да, у нефтяной компании цена, по сути, значительно не изменится, она растет по формуле инфляция плюс небольшие изменения акцизов, и поэтому мы сейчас существенная разница. Независимые АЗС, они не могут удерживать таким образом цены, потому что у них нет экспорта нефти и нефтепродуктов, там, других источников дохода, да, поэтому часто видно, что на независимых АЗС цены выше, либо там больше проблем с топливом, а АЗС нефтяных компаний, которые имеют, наверное, долю рынка по продаже именно топлива порядка 65-70% по разным оценкам, они цены будут сдерживать.
4: Отталкиваясь от этой цифры 89, насколько они будут сдерживать? То есть сейчас стоят где-то там 71-72, да, с 95-й бензин.
6: Так, 71-72 и будут так продавать. Угу. Конечно, да. У нас в среднем продается где-то 2 миллиона тонн бензина, может быть, даже уже сейчас больше в месяц. А поставлено вот этого дорогого бензина партия первая 30 тысяч тонн. Ну, то есть эти 30 тысяч тонн в 2 миллионах разбавляются легко, и это не дает колоссальный убыток для крупных компаний.
0: Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум», нефтетрейдер. По данным источников отраслевого портала «Инфотек», индийский бензин, завезенный в Мурманск в начале августа, долго не выставляли на биржу из-за спора о цене. Импортеры хотели продавать его до 150 тысяч рублей за тонну из-за сложной логистики, а регуляторы настаивали на внутренних ценах минимум 110 тысяч. В итоге сделки пошли по 105 тысяч рублей с учетом НДС и акцизов. Продолжит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Появилась информация, что все-таки есть определенные расхождения между компанией и государством по поводу того, какие затраты должны быть компенсированы, по сути, бизнесу при доставке, потому что издержки все равно высоки. То есть то, что цена в Индии выше, чем на внутреннем российском рынке, это как раз нивелируется распространением выплат по демпферу на импортный бензин. Но вот остальные издержки здесь должны были быть либо за счет бизнеса, либо нужно было как-то поднимать цены, чтобы бизнес их тоже себе компенсировал. И именно в этой части были разногласия между правительством и компанией. И, по всей видимости, было решено это топливо продавать исключительно через биржу, потому что на бирже цена может подниматься и, соответственно, таким образом можно компенсировать расходы, издержки по доставке индийского бензина. И при этом, конечно, это топливо в основном попадет тогда на заправки независимых компаний. И там все равно цены уже сейчас выше, чем на заправку вертикально интегрированных компаний. Зачастую даже в два раза. Поэтому таким образом все смогут покрыть свои издержки, ну а потребитель получит топливо, но, по всей видимости, в основном на заправках независимых игроков и по более высоким ценам. То есть, наверное, выбран такой вариант для того, чтобы вот эта схема поставки индийских нефтепродуктов на российский рынок была рентабельна для бизнеса.
4: А именно вот в рознице, да? И как здесь демпфер будет задействован?
7: Демпфер будет выплачиваться, по всей видимости, компания, которая как бы оформила себя импорт. И речь идет про Роснефть. У нас своего НПЗ в Индии поставляет эти нефтепродукты на российский рынок, и она получит выплаты по демпферу. Соответственно, это уже ограничит, скажем так, входную цену. То есть она все равно даже при поставке на биржу будет меньше, чем индийские цены. Но в дальнейшем торги должны как раз позволить компенсировать эти затраты, которые были при доставке индийских нефтепродуктов на российский рынок. И если бы компания просто через свою сеть АЗС реализовала их, то компенсировать эти затраты было бы сложно. А вот на заправках независимых игроков цена зачастую возрастает в два раза, потому что на опте как раз цены очень высокие. Поэтому от того, что на бирже по высоким ценам будет продано это топливо, для розницы, наверное, ничего не поменяется. Цены на независимых АЗС как были высокие, так и останутся. На ближайшем будущем тоже выше, чем у Винков. И таким образом как бы все покроют свои издержки.
0: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. Демпфер в отношении импортного топлива установлен в России с начала лета для снижения дефицита бензина после атак НПЗ. Google ужесточает контроль за установкой приложений на операционную систему Android. И вот уже возник вопрос, что будет с российским магазином Рустор, не усложнится ли скачивание приложения из него. Нововведение от Google касается файлов из непроверенных источников. Для того, чтобы установить приложение, надо будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. А вот программы от верифицированных разработчиков можно будет ставить как обычно, без ограничений. Это делается, чтобы защитить пользователей от мошеннических приложений, и пока будет работать только в некоторых странах. Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Но уже в следующем году может быть глобальный запуск. И один из главных вопросов, сможет ли Рустор пройти верификацию, чтобы пользователи могли устанавливать приложение через него без лишних предупреждений и ожиданий в течение суток. Это особенно важно для банковских и других российских приложений, которых нет ни в Google Play, но которые есть в Рустор. Вот что говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
8: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
9: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть?
8: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений. Соответственно, возникнуть проблемы могут у пользователей, которые будут скачивать с Рустор, если вот его не добавят, то такое окно будет появляться о том, что приложение не безопасное, что его крайне не рекомендуется ставить. Это усложняет путь установки, не все пользователи в этом разберутся. Но я бы хотел, наверное, сказать все-таки, что давайте уже по месту разбираться. Сейчас нельзя говорить точно, как это будет.
0: Никита Тюников, независимый консультант. Напомню, месяц назад ВК договорилась о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Покупателем выступил гендиректор разработчика Рустор Дмитрий Панкрушев. Поэтому юридически ВК уже не является собственником Рустор, но в то же время все принадлежащие холдингу ВК-сервисы и приложения из Google Play исчезли. А несколько дней назад из Google Play удалили сначала приложение Озон банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также позже основное приложение Озон и некоторых других приложений, также входящих в семейство Озон. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей максимум 300 тысяч рублей в месяц. Это заявила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признали, что к этому они не готовы, продолжит Михаил Здорожный.
10: Бизнес говорит. Меньше чем через две недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
11: Счет открыть в Центральном банке просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
10: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос Бизнес ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
12: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать? Нет, мы не готовимся никак.
10: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
13: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают в теоретическом прочтении, как это должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
10: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Мы проводим опрос мессенджеров. Планируете ли вы пользоваться цифровым рублем? В Telegram только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну. Между вариантами ответов нет. И вообще не понимаю, что это такое. В Максе с большим отрывом лидирует именно последний вариант. Вообще не понимаю.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Продажи подержанных машин в июле в России упали впервые с июня 2025 года. Они сократились на 3,3% год-году до почти 549 тысяч штук, подсчитали в агентстве «Автостат». Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается «Лада», но у этого бренда самое сильное снижение. Продажи в июле год-году снизились на 12,3% до 122 тысяч. На втором месте «Тойота». Ее реализация выросла на 3,4% до почти 60,5 тысяч штук. Топ-3 замыкает марка Kia, показавшая сокращение продаж на 8,4% до чуть более 30 тысяч штук. Оптовая стоимость горбуши увеличилась за год почти на 50%, достигнув на Дальнем Востоке в регионе промысла 460 рублей за килограмм. Дорожает вся группа лососевых, вылов которой за год снизился на 60%. Это следует из мониторинга Нацрыбресурса. Цикл падения может растянуться на несколько лет, предупреждают представители отрасли. Число кофеен в Москве за последний год сократилось на более чем 15%, до 2504 заведений. По данным аналитиков 2GIS, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. За год Москва лишилась примерно 445 таких точек. При этом в 10 из 16 городов, вошедших в выборку, количество кофеен, напротив, увеличилось. Сильнее всего в Ростове-на-Дону на 46,7%, в Воронеже плюс 14,1%, в Уфе почти 11%. Объясняют эксперты из НФ-группы, закрытие чаще всего связано с внутренними проблемами конкретных заведений, неудачной концепцией или продуктом, несовпадением с целевой аудиторией, высокой кредитной нагрузкой или ошибками при выборе локации. В России продажи плееров выросли почти на 40%. По данным магазинов по продаже электроники, за первое полугодие 26-го россияне приобрели почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Это на более чем 38% больше, чем в прошлом году. В деньгах рынок вырос с 200 до 263,5 миллионов рублей. Это плюс 31,6%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Погода в Москве.
0: столице. Сейчас плюс 19 градусов, 20 даже стало уже. Облачно с прояснениями. Вечером обещают пойдет дождь, а до этого пока без осадков несколько часов. До 22 градусов воздух прогреется в течение дня. Завтра обещают плюс 22. Дождь изначально прогнозировался, сейчас исчез. Но теперь дождь прогнозируется на субботу. 22 градуса. А в субботу обещают днем и 22 градуса. На этот раз без осадков в воскресенье. Но следующая неделя будет довольно прохладной. 11.17 в российской столице. Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов, а аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%, продолжит Валерий Убадоев.
16: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год к году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год к году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
17: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка и так далее, и так далее. И все вот объединяется. Плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол. Дополнительным рывком стал чемпионат.
16: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
18: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика. Там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
16: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Обадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Небольшое промедление, в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит история из Москвы, именно о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
19: «Бизнес говорит».
20: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Итог. Заблокированные счета.
1: Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС-декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
20: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили. Если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
21: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
20: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
22: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее декларацию, которая им, в принципе-то, и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
20: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
1: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
20: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес-ФМ.
0: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовную и нравственную ценность. Для российских инопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента и РБК, в распоряжении которого оказался документ. На более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. В частности, семья описана как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. Старшее поколение не рекомендуется изображать карикатурно, а кризис семьи или ее распад не стоит показывать в привлекательном свете. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Бизнес-ФМ спросила кинопроизводителей и кинокритиков.
23: Кинокритик Тимур Алиев.
24: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано до всех этих обсуждений. Называется возрастной рейтинг. Если вы не хотите, чтобы кто-то увидел мат, наркотики, неправильное отображение семьи, то всегда есть возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
25: Они формально добровольные. Это рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
24: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот такой в добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
23: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
2: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. Если работать по рекомендациям, нужны талантливые люди, которые могут из этого сделать качественный продукт. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
23: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
3: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
23: Кинокритик Лариса Малюкова.
4: По этому витиеватому документу очень трудно что-то понять, кроме того, что все за хорошие, за нравственные и духовные ценности, семейные. И каким образом это будут реализовывать исполнительные органы, в том числе Министерство культуры. Мне кажется, в любом случае, это все равно тот дамоклов меч, которым будут размахивать какие-то чиновники по собственной прихоти. Будут люди искать способ проскочить сквозь струйки, но это все сложнее и сложнее, потому что частокол все хуже. Жалко, что именно авторское кино может пострадать, потому что сказки не пострадают же от этого. Там все ценности будут легко прописаны, какие нужны. И еще тут есть такая ловкость. Они все пытаются выдать, что отрасль сама себя хочет регулировать. И вот сейчас все авторы сценария, режиссеры быстренько собрались и подумали, а давайте нам будет еще тяжелее и душнее.
0: В документе отдельно подчеркивается, что рекомендации носят добровольный характер.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. Резкий рост спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Персидского залива подстегнул цены на суда до рекордного уровня, пишет Financial Times. В публикации говорится, что страны Ближнего Востока ищут способы транспортировки нефти и нефтепродуктов, несмотря на продолжающиеся перебои с трафиком в Ормузском проливе. По итогам второго квартала средняя стоимость как новых, так и подержанных нефтяных танкеров превысила $130 миллионов. Это самый высокий показатель с 2008 года. Ставки фракта супертанкера на один год также достигли исторически высоких значений. Эксперты объясняют рост спроса еще и тем, что страны-экспортеры нефти хотят иметь собственный флот. Площадь лесного пожара в горах над Ялтой достигла 10 гектаров, сообщают в региональном МЧС. Пожар начался накануне вечером в микрорайоне Аутка. Изначально сообщалось, что огонь охватил чуть более 3 гектаров леса. Тушение осложняло труднодоступность местности, о причинах пожара не сообщалось. Ранее в МЧС заявляли, что с 20 по 23 августа в восточных и южных районах Крыма, а также в Севастополе, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Главу обанкротившегося китайского девелопера Evergrande приговорили к пожизненному тюремному заключению и конфискации всего имущества. В апреле Хуэй Каян признал свою вину в целом ряде преступлений, включая мошенничество, присвоение активов, коррупцию. Evergrande был одним из крупнейших застройщиков Китая, а сам Каян в 2017 году стал богатейшим человеком в Азии с состоянием $45 миллиардов. Кризис вокруг этой компании начался осенью 2021-го, когда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Его долги превысили $300 миллиардов, и в 2024 году гонконгский суд принял решение о ликвидации девелопера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: До 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Федоров предложил провести на Украине президентские выборы. Рада в тот же день утвердил нового министра обороны. А НАБУ объявила о масштабном расследовании в отношении высокопоставленных чиновников, в том числе из офиса Зеленского. Совпадение ли это? Комментарий Георгия Бовты через минуту. Грузия и Азербайджан растили экспорт своей продукции в Россию на фоне ограничений, ввезенных на товары из Армении. Появились даже подозрения, что под видом этих поставок идет армянская продукция. Но так ли это на самом деле? Автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но почему-то их не видно практически на очередях на заправках. Каким образом заливают бензин в эти автомобили, мы попробовали разобраться. Все подробности в нашем эфире. Экс-министр обороны Украины повышает ставки, но пока проигрывает. В офисе президента Украины назвали предложение Михаила Федорова провести выборы во время войны нереалистичным. На этом фоне Рада утвердила нового министра обороны Евгения Хмару и переназначила на пост главы МИД Андрея Сибигу. О чем все это говорит, комментирует Георгий Буфт.
6: В украинской политике произошло в один день сразу несколько важных событий, совпадение которых не кажется случайным. Сначала Национальное антикоррупционное бюро объявило спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой замешаны некие высокопоставленные сотрудники Офиса Президента. Уже через пару часов Зеленский уволил замглавы ОП Ирину Мудрую. Одновременно Рада с большим перевесом утвердила нового министра обороны и старого главу МИД. Тогда как неожиданный призыв экс-министра обороны Федорова провести президентские выборы оказался лишь попыткой сорвать это голосование. Неудачный. Банковая сохраняет пока способность собирать нужное ей большинство, причем «за» голосовали не только слуги народа. Со стороны ситуация выглядит нестандартной. Зеленский, который по соцопросам проигрывает второй тур гипотетических выборов, причем с двойным отрывом и Залужному, и Федорову, тем не менее проводит через парламент два ключевых назначения почти конституционным большинством. На самом деле голосование как раз и отражает нежелание менять главного коня на переправе. Депутаты не готовы запустить демонтаж системы, в которой у каждого из них есть свое место, ради некой новой конфигурации, которую будет выстраивать группа, за которой уже закрепилась репутация зачистки всей вертикали именно под себя. А именно так Федоров и вел себя в Минобороны. Досрочные президентские выборы, к тому же, поставят вопрос о досрочных парламентских. Теоретически, президентские выборы во время военного положения все же можно провести. Их проведение запрещено не Конституцией, а Избирательным кодексом и Законом о правовом режиме военного положения, изменить который можно простым большинством Рады. Но это большинство контролирует тот, кого предлагается сместить. Без мощнейшего давления улицы Зеленский этого делать не станет. А сторонники Федорова пока собирают лишь сотни, хотя и по всей стране, но не десятки тысяч. Еще важнее для Зеленского иммунитет. Антикоррупционные снаряды ложатся все ближе. Теперь вот еще и замглавы Офиса Президента. Его бывший руководитель Ермак был снят именно по коррупционным подозрениям. Тучи сгущаются и над руководителем фракции «Слуг народа» Арахами. Если Зеленский лишится должности, то у бывшего президента иммунитета уже нет. Важно и то, что у Федорова нет своей фракции, аппарата, региональной сети и вообще партийной машины. Его сила не совсем его. Она, можно сказать, взята в кредит. Это антикоррупционные органы, это значительный пул дружественных медиа, и это, наконец, контакты в европейских столицах. Но Европе ведь прежде всего нужен контроль, а не смена власти в Киеве. Контроль пока вполне эффективен. Уж точно лучше, чем преемник с собственными амбициями и не до конца понятными планами. Готовы ли европейцы требовать выборов посреди войны? Вряд ли. Потому что они им зачем? Еще показательнее реакция Зеленского на антикоррупционное обвинение в адрес замглавы администрации. Скорость, с которой Мудрая была уволена, поважнее будет самого факта увольнения. Человек, отвечавший за весь юридический блок ОП, собиравший залог для экс-министра Галущенко, который последствием, выполнявший, судя по утекшим в прессу новым пленкам подслушанных разговоров, наиболее щепетильные поручения, и, очевидно, не по личной инициативе, был списан в расход буквально за пару часов. Что касается Федорова, то переход от требования «верните мне министерство» к «проведите выборы» одновременно является и повышением ставки в политической игре, но и признанием тактического поражения. К тому же у этого плана есть еще один изъян, о котором сам Федоров, возможно, пока не задумывается. Если идея выборов овладеет массами и выведет их на улицы, то лозунг сработает в пользу всех потенциальных кандидатов, в том числе Залужного, чей рейтинг выше. Может появиться кандидат, который первым пробросит мысль о том, что, мол, главным препятствием для мира был лично Зеленский, а со мной договориться будет можно. Впрочем, тут мы пока что-то слишком далеко зашли.
0: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает». От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продуктов в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. У Михаила Здорожного подробности.
10: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал Бизнес ФМ основатель семейного фермерского хозяйства «Давтян Фармс» Самвел Давтян.
7: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, что все будет нормально.
10: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал Бизнес ФМ предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
8: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да, естественно, все бизнесы сейчас занялись и вот этими связами, но все-таки боятся, стараются искать другие рынки, но другие рынки в шешем фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция, у Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
10: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
9: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
10: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
11: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкой группы товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
10: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли. Но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
12: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
13: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
14: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
13: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
12: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
15: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что, да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели

0: заведение, открытое в Берлине в 1621 году, при разных владельцах называлось по-разному. То пивная под колокольным звоном, то старый лесной кабачок. В 1924 оно стало называться «У последней инстанции». Версии, почему именно такое имя получил ресторан, было немало, ведь неподалеку находились сразу церковь, кладбище и суд. Официально принято считать, что название появилось из-за конфликта двух крестьян, которые рассорились настолько, что даже суд не смог их примирить. А разрешить свой спор они смогли только в ресторане за кружкой местного пенного. Уже несколько столетий фирменное блюдо ресторана – свиная рулька на гриле. Также в меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете». Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
1: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
1: Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский высокочувствительный ПЦР-тест на гепатит Е. Он определяет РНК-вируса за 7-10 дней до симптомов и появления антител, исключая ложноотрицательные результаты. Тест также применим для исследования состава воды, пищи и смывов с поверхностей. Сервис доставки готовых рационов BeFit запускает корпоративное направление в Москве и Петербурге под брендом Simply Meal, узнал Shoppers. В отличие от основного сервиса, здесь рационы готовят без акцента на калории и правильное питание, а обед из трех блюд будет стоить в районе 500 рублей. Ранее компания устанавливала в офисах микромаркеты, а теперь расширяет B2B-сегмент. Эксперты прогнозируют, что доля корпоративных заказов может достичь 15% выручки.
1: IPO.
2: OpenAI еще планирует провести IPO в 2027 году, хотя финансовый директор допустила, что выход на биржу может случиться раньше, при сохранении темпов роста. Однако сроки зависят от многих факторов. Например, если технологии достигнут уровня, где ИИ сможет сам создавать искусственный интеллект, тогда задержка может быть выгоднее. Ранее американские СМИ писали, что акционеры разочаровываются в финансах OpenAI на фоне успехов конкурента Anthropic, который уже подал заявку на первичное размещение.
1: Бизнес и власть.
2: Основатель китайской Evergrande Хуэй Каян приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. В апреле он признал себя виновным по 8 пунктам обвинения, включая мошенничество, нецелевое использование средств и присвоение государственных депозитов. Компанию оштрафовали более чем на 1 миллиард долларов, а пятерых топ-менеджеров приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Evergrande, ранее ведущий застройщик Китая, с 2021 года допустила дефолт по большей части своих обязательств на 300 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: 11:48 в Москве. С теми, кто в теме, топливные перебои, очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ – узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках. И одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз?». А с его помощью, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз?», программистом Евгением Чудовым, мы поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
6: Когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.

0: Это был программист, создатель сервиса «Где Бенз» Евгений Чудов. Топливная тема сегодня в дневном эфире и 18.30 на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы», конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Алексей, приветствую еще раз.
2: Добрый день.
0: Не обратить ли нам взор на рубль? 19 августа, накануне, российская валюта неожиданно начала укрепляться. Ну вот, например, вчера днем юань стоил 12.65, сейчас юань стоит 12.42. О чем нам это говорит?
2: Ну, сложно сказать, для кого это было неожиданностью. На рынке каждый второй говорил о возможной коррекции. Может, даже и больше, чем каждый второй. И то, что рубль сильно перепродан. Вот сейчас мы наблюдали коррекцию, ну, в большей степени накануне. Сегодня все-таки перешло все в консолидацию. Ну, здесь пока такое классическое состояние рынка. Сначала активно продавали рубль. Были предпосылки, конечно. Это и высокие объемы покупки валюты Банком России на 6 миллиардов с учетом бюджетного правила. ЦБ покупает валюту ежедневно на рынке, а в противовес слабый приток валюты, в том числе и со стороны экспортеров. Но сейчас ближе к единому дню уплаты налогов, обычно это 28 число каждого месяца, не исключено, что побольше будет валюты, да и плюс временной лаг теперь сдвигается к концу июля, а конец июля, мы помним, что был ознаменован довольно стремительным ростом цен на нефть. Все это на фоне той же ситуации в Персидском заливе. Так что вот могут появиться факторы, которые сыграют в пользу рубля в ближайшем будущем. Ну и спекулятивно, как мы видим, пока игра остановилась. Но если брать текущую ситуацию, то в консолидации пока в район 12.42 торгуется китайская валюта. Минимальные изменения около 1-2 копеек. Ну и что касается американского доллара, то здесь обратимся к однодневному фьючерсному контракту на пару доллар-рубль. Все-таки здесь много ликвидности по сравнению с другими инструментами. Ну и здесь 83 почти с половиной рубля стоит американская валюта без каких-то тоже существенных изменений. Так что рынок готовится вот к предстоящим событиям. И понятно, что сейчас уже не так комфортно играть против российского рубля с приближением 28 августа. Помимо этого, цены на нефть продолжают расти. Растут уже довольно заметно. Сегодня, во всяком случае, перешагнула смесь Brent $93, даже перешагнула 93,5, и сейчас торгуется чуть-чуть выше этого уровня. Но здесь не все однозначно, конечно. Многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, как обычно. С одной стороны, нет горячей фазы противостояния, нет эскалации. Президент США Дональд Трамп говорит нам о том, что все-таки больше будет экономическое давление оказывать на Тегеран. И начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран. Так что вот этот фактор, он пока, ну, не сильно влияет. А с другой стороны, поставки нефти из региона, ну, практически остановились в последнее время, во всяком случае. Хотя, допустим, издание «Аксиос» пишет о том, что есть какие-то тайные поставки, тайный судоходный коридор в Ормузском проливе, это южный коридор возле берегов Омана, и здесь как бы чуть ли не 15-20 танкеров в ту и другую сторону проходят ежедневно, там 10 миллионов баррелей нефти поступает на рынок через этот тайный теневой коридор, но это источники сообщили «Аксиос», и, соответственно, пока рынок как-то, ну, пренебрежительно, можно сказать, отнесся к этой информации. Мы видим, что не повлияла она, хотя должна была, может быть, по задумке повлиять на рынок нефти. Рынок нефти должен был, может быть, резко упасть. Все-таки 10 миллионов баррелей в сутки – это большой объем для текущего состояния рынка. Но нет, рынок как-то проигнорировал пока эти сообщения. Ну и, соответственно, по мнению рынка, во всяком случае, Ормуз закрыт, движения нет. Так что цены на нефть продолжают свое медленное пока медленное, но все-таки восхождение.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
3: Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами.
1: Блогеры на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только передний. Коробка только 6-ступенчатый робот. Модели две – L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Mazda. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая прибор панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
1: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, который передавал украинским спецслужбам данные об омском нефтеперерабатывающем заводе для организации атак беспилотников. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщил официальный представитель ФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Ведомстве добавили, что ранее в отношении задержанного уже возбуждали уголовное дело за публичные призывы в интернете к терактам на критически важных объектах Омска. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады РВБ, проработать вопрос о предоставлении налоговых отсрочек, выделении банками льготных кредитов, а также возможность учитывать утраченные товары в составе убытков. Данный вопрос был обсужден на оперативном совещании в рамках комитета РСПП по цифровым платформам, посвященным мерам поддержки бизнеса в связи с атаками на логистические объекты компании «Wildberries». Bank of America тратит около 250 миллионов долларов в год на лекарства для сотрудников, которые помогают бороться с лишним весом. При этом общий бюджет банка на здравоохранение персонала составляет 2 миллиарда долларов, отмечает РБК. В России потери компании из-за снижения работоспособности сотрудников, связанного с заболеваниями и факторами их риска, могут превышать 4 триллиона рублей в год, рассказала директор Центра терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драв. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. 360 тысяч литров 92-го ушли по цене 105 тысяч рублей за тонну. Дорого это или нет? И сколько будет стоить топливо на АЗС? Ставить сторонние приложения на Android-устройство будет сложнее. Google начинает ограничивать установку из непроверенных источников пока в некоторых странах, но с вероятностью, что правило будет действовать глобально. В связи с этим есть вопрос, не будет ли проблем у российского Рустора. Охотники на Алтае застрелили 5 медведей в том самом районе, где животное накануне убило туристку. Власти региона выдали дополнительные лицензии на отстрел медведей. В районе в целях безопасности введен комендантский час. Эти и другие темы в нашем эфире. Первый импортный бензин поступил в продажу. На торгах Петербургской биржи продали 360 тысяч литров 92-го бензина по цене 105 тысяч рублей за тонну. Для ввоза топлива и биржевых торгов площадка с конца июля ввела новые инструменты на бензин с отгрузкой на нефтебазе «Кола» в Мурманской области. В начале августа в порт региона поступила первая партия индийского топлива. По данным Кеплер, 40 тысяч тонн от компании «Наяра Энерджи», 49% которой контролирует Роснефть. Также отраслевые СМИ сообщали о прибытии в Мурманск партии из Марокко. В какую цену за литр на АЗС превратятся 105 тысяч рублей за тонну и снизит ли демпфер цену на АЗС, отвечает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Проливом» Максим Дьяченко.
6: Но если взять 105 тысяч и стоимость доставки, перевалки, даже без накладных расходов, то это получается порядка 120 тысяч рублей за тонну на АЗС в центральной полосе России или в южных регионах, что равняется примерно 89 рублям за литр. Полагаю, что сейчас топливо приобретается либо другими нефтяными компаниями, либо их дочерними структурами, то есть фактически это топливо будет продаваться по более низкой цене, давая некоторый отрицательный экономический эффект для компании, да, но нефтяные компании, у них есть соглашение с правительством о сдерживании розничных цен, соответственно, они получают больший доход при экспорте нефти, и это компенсирует им убытки вот при такой реализации топлива на АЗС. Но если смотреть прямо, то там для независимых АЗС это, конечно, довольно-таки высокая цена, которая не позволит им конкурентам продавать топливо на заправках.
7: Получается, что мы увидим цену все-таки не 89, да, как вы сказали, а чуть ниже, вот за счет всех вот этих механизмов, которые существуют для нефтяных компаний?
6: Конечно, да. У нефтяной компании цена, по сути, значительно не изменится. Она растет по формуле инфляция плюс небольшие изменения акцизов. И поэтому сейчас существенная разница. Независимые АЗС, они не могут удерживать таким образом цены, потому что у них нет экспорта нефти и нефтепродуктов, там, других источников дохода, да, поэтому часто видно, что на независимых АЗС цены выше, либо там больше проблем с топливом, а АЗС нефтяных компаний, которые имеют, наверное, долю рынка по продаже именно топлива порядка 65-70% по разным оценкам, они цены будут сдерживать.
7: Отталкиваясь от этой цифры 89, насколько они будут сдерживать? То есть сейчас это где-то там 71-72, да, за 95-й бензин?
6: Так, 71-72 и будут. А, так и продавать.
0: Максим Дьяченко, нефтетрейдер, компания «Пролиум». По данным источников отраслевого портала «Инфотек», индийский бензин, завезенный в Мурманск в начале августа, долго не выставляли на биржу из-за спора в цене. Импортеры хотели продавать его до 150 тысяч рублей за тонну из-за сложной логистики. А регуляторы настаивали на внутренних ценах минимум 110 тысяч. В итоге сделки прошли по 105 тысяч рублей с учетом НДС и акцизов. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Появилась информация, что все-таки есть определенные расхождения между компанией и государством по поводу того, какие затраты должны быть компенсированы, по сути, бизнесу при доставке, потому что издержки все равно высоки. То есть то, что цена в Индии выше, чем на внутреннем российском рынке, это как раз нивелируется распространением выплат по демпферу на импортный бензин. Но вот остальные издержки здесь должны были быть либо за счет бизнеса, либо нужно было как-то поднимать цены, чтобы бизнес их тоже себе компенсировал. И, по всей видимости, было решено но это топливо продавать исключительно через биржу, потому что на бирже цена может подниматься, и, соответственно, таким образом можно компенсировать расходы, издержки по доставке индийского бензина. И при этом, конечно, это топливо в основном попадет тогда на заправки независимых компаний, и там все равно цены уже сейчас выше, чем на заправках вертикально интегрированных компаний, зачастую даже в два раза. Поэтому таким образом все смогут покрыть свои издержки, ну а потребитель получит топливо, но, по всей видимости, в основном на заправках независимых игроков и по более высоким ценам.
7: А именно вот в рознице, да? И как здесь демпфер будет задействован?
8: Демпфер будет выплачиваться, по всей видимости, компания, которая как бы оформила себя импорт. И речь идет про Роснефть. У нас своего НПЗ в Индии поставляет эти нефтепродукты на российский рынок. И она получит выплаты по демпферу. Соответственно, это уже ограничит, скажем так, входную цену. То есть она все равно даже при поставке на биржу будет меньше, чем индийские цены. Но в дальнейшем торги должны как раз позволить компенсировать эти затраты, которые были при доставке индийских нефтепродуктов на российский рынок. И если бы компания просто через свою сеть АЗС реализовала их, то компенсировать эти затраты было бы сложно. А вот на заправках независимых игроков цена зачастую возрастает в два раза, потому что на опте как раз цены очень высокие.
0: Игорь Юшков. Демпфер в отношении импортного топлива установлен в России с начала лета для снижения дефицита бензина после атак на НПЗ. Google ужесточает контроль за установкой приложений на Android. Эксперты обсуждают, что будет с российским магазином Rustore, не усложнится ли скачивание приложений из него. Нововведение от Google касается файлов из непроверенных источников. Для того, чтобы установить приложение, нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. А вот программы от верифицированных разработчиков можно будет ставить, как обычно, без ограничений. Делается это, чтобы защитить пользователей от мошеннических приложений. Пока будет работать в нескольких странах – Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Но уже в следующем году может быть глобальный запуск. И один из главных вопросов – сможет ли Rustore пройти верификацию, чтобы пользователи могли устанавливать приложение через него без лишних предупреждений и ожиданий в течение суток. Это особенно важно для банковских и других российских приложений, которых нет в Google Play, но которые есть в Rustore. Говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
9: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Rustore, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Rustore для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
10: Если Rustore будет считаться непроверенным источником, как быть?
9: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант, у Samsung свой стор есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений. Соответственно, возникнуть проблемы могут у пользователей, которые будут скачивать с Rustore. Если вот его не добавят, то такое окно будет появляться о том, что приложение не безопасное, что его крайне не рекомендуется ставить. Это усложняет путь установки, не все пользователи в этом разберутся. Но я бы хотел, наверное, сказать все-таки, что давайте уже по месту разбираться. Сейчас нельзя говорить точно, как это будет.
0: Никита Тюнников, независимый консультант. Напомню, месяц назад ВКАТ говорился о продаже магазина приложений «Рустор» его менеджменту. Покупателем выступил гендиректор разработчика «Рустор» Дмитрий Панкрушев. Поэтому юридически ВК уже не является собственником «Рустор», но в то же время все принадлежащие холдингу ВК сервисы и приложения исчезли, были удалены из Google Play. Несколько дней назад из Google Play удалили приложение «Озонбанк», попавшего под санкции Евросоюза, а также основное приложение «Озона» и несколько дочерних. Сразу несколько случаев в разных регионах России нападения медведей на людей. Самый страшный на Алтае. В окрестностях села Артыбаш медведь напал на палатку с туристами. Он утащил в лес и растерзал 29-летнюю девушку, которая приехала в отпуск из Новосибирска. Там она работала в местном МЧС, а на турбазу приехала со своим парнем, который накануне сделал ей предложение. Пара не бронировала домик на базе, а установила палатку на территории. По данным СМИ, туристы поставили в отдаленной части комплекса у реки Бия. Ночью медведь утащил девушку из палатки в лес и растерзал. Ее парень пытался помешать, но не смог. После трагедии власти ввели в районе комендантский час. С 8 вечера до 10 утра запрещено выходить на улицу. В Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на отстрел. Сообщается, что за сутки охотники ликвидировали там 5 медведей. Как считают эксперты, медведи часто идут к мусорным свалкам рядом с турбазами и поселками, комментирует биолог-охотовед Валерий Кузенков.
11: По данным Министерства природных ресурсов, они дают учеты 330 тысяч голов бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. Почему? Потому что основной учет государственный – это зимнемаршрутный учет. А зимой медведи, как вы понимаете, спят в берлогах. Есть методики учета бурых медведей, они еще придуманы охотоведами во времена СССР. Но сегодня их кто-то проводит, но это минимально. Отсутствие профессиональных специалистов, биологов-охотоведов в госструктуре и в общественных организациях. А огромное количество бурого медведя приводит к тому, что да, действительно, ему надо питаться. Сегодня государство продает лицензию на бурого медведя за 3000 рублей в центральных регионах и 6000 в Дальний Восток. Но центральные регионы в воде закреплены за охот пользователями, а те хотят заработать денег. И они предлагают охоту на медведя на своей территории от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям это дорого. Дальше. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Это такой червячок. Если ты съел непроваренное мясо, токсины влияют на центральную нервную систему человека, и человек умирает. И такие случаи были. Я помню, в Вологодской области целая свадьба умерла, поели, так сказать, пельмени, котлет. Медведь поэтому охотников не интересует. Они на него практически не охотятся. А раз нету прессинга, популяция процветает. Они придумали месячную лицензию на охоту на все виды диких животных. Люди не берут эти лицензии. Раньше брали на сезон, платили деньги, потому что вот я живу в городе. Я хочу добыть медведя. Я вырвался на 4 дня, уехал и в течение месяца не могу попасть в августе или в сентябре. Лицензия пропала, деньги пропали. Дальше смотрите. Там пишет в социальной сети, что медведь, который нападал женщину в момент нападения, какие-то егеря куда-то стреляли. Был, значит, участковый. Куда егеря стреляли? И медведь ушел живой, он попробовал человеческой крови. Я думаю, что егеря, непонятно из чего стреляли, но сегодня, если медведь нападает на человека в деревне, в поселке, это не является охотничьими угодьями. И сегодня человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях, а в деревне мы не имеем права застрелить этого медведя. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, меня, так сказать, привлекут к уголовной ответственности и т.д. и т.п.
0: Валерий Кузенков, биолог-охотовед. Еще одно нападение медведя произошло в Кемеровской области. Там мужчина встретил медведицу с медвежонком, когда возвращался с рыбалки. Ему чудом удалось отбиться, его эвакуировали вертолетом в больницу. Сейчас 5 групп охотников патрулируют местность в Кемеровской области для предотвращения выхода медведя к населенным пунктам, говорят местные власти. Третий случай произошел на днях в Иркутской области. Двое мужчин встретили медведя в лесу, а один из них получил раны голени от укуса, второй был госпитализирован с серьезными травмами.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская полиция предложила расширить перечень запрещенных для детей мест. В него хотят включить букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Предложение обсудили на заседании комитета областного заксобрания по соцвопросам. Сейчас федеральное законодательство запрещает нахождение несовершеннолетних в игорных заведениях. Нижегородская полиция предложила установить дополнительные запреты в региональном законе об ограничении пребывания детей в общественных местах. МВД правом законодательной инициативы не обладает, поэтому попросила комитет выступить инициатором. Депутаты поддержали это решение. Законопроект рассмотрят на пленарном заседании Заксобрания в конце августа с рекомендацией одобрить его сразу в двух чтениях. Администрация Нижнего Новгорода рекомендовала теплоснабжающим и управляющим компаниям начать пробные топки систем отопления с 1 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской мэрии. Все подготовительные мероприятия должны быть завершены до 15 сентября. До конца августа профильная организация обязана согласовать графики проведения работ. Напомню, что пробные топки являются обязательным этапом подготовки к предстоящему отопительному сезону. Они позволяют оценить фактическую готовность теплосетей и внутридомовых систем к подаче ресурса, а также выявить возможные дефекты оборудования до наступления устойчивых холодов. Форум «Сильная идея для нового времени» в Нижнем Новгороде пройдет 27-28 августа. Даты изменились с учетом графика президента России, сообщил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Участие Владимира Путина заявлено в пленарном заседании. На форуме представят инициативы, направленные на развитие регионов и страны, а также обсудят механизмы их реализации. Участники могут получить экспертную оценку, поддержку партнеров, доступ к акселерационным программам и возможность представить инициативы федеральным и региональным властям. Деловая программа запланирована в Академии «Маяк» и Корпоративном университете правительства Нижегородской области, а пленарное заседание на Нижегородской ярмарке. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, Фонд «Росконгресс», соорганизаторами ВБРФ и правительство Нижегородской области. Мероприятие запрещено для детей. Две трети россиян имеют избыточный вес, а половина из них – ожирение, пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов. Специалисты отмечают, что в стране активно разрабатываются меры профилактики ожирения. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией. Литературный музей на Большой Печерской планируют открыть после реставрации в этом году как подарок Нижнему Новгороду на 805-летие. Об этом информагентству в городе Н сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта. Напомню, что обновление музея началось еще в 2019 году. В 2020 в здании произошел пожар, из-за чего усложнилась реставрация объекта. На данный момент все работы близятся к завершению. Точную дату открытия музея не называют. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
13: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 22 градуса на термометре. Вечером плюс 19, облачность сохранится, ночью 16 градусов и возможен дождь.
1: Валюта.
13: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
12: Почти 50 предпринимателей приняли участие в семинаре «Маркировка детских игрушек и внедрение пилотных товарных групп», который прошел на площадке технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. Эксперты представили пошаговые алгоритмы работы с маркировкой игр и игрушек, а также пилотных товарных групп, полуфабрикатов, автозапчастей, кабельной продукции, радиоэлектроники и других. Часть обучения была посвящена профилактике нарушений. Участникам рассказали о наиболее распространенных рисках при работе с маркировкой и о том, как предпринимателям избежать штрафов. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что к системе «Честный знак» в регионе уже подключено более 75 тысяч участников оборота товаров. Около 700 из них специализируются на товарах для детей. Консультации по работе с системой «Честный знак» можно получить в центре маркировки при личном обращении, а также в центрах «Мой бизнес». Более 140 километров бархатного пути уложено на Горьковской магистрали с начала года. На сегодняшний день наиболее масштабные работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна развернуты на перегонах перевозка Эсмагина и Шатки-Сатис в Нижегородской области, а также в Кировской области и Удмуртской республике. Железнодорожники меняют рельсы, шпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бестыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна. Путьремонтная компания позволяет обеспечить и поддержать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов. ВТБ организовал сбор биометрии на вокзале в Нижнем Новгороде для посадки в «Ласточку» в Киров. Теперь пассажиры могут сдать свои данные непосредственно перед поездкой, чтобы пользоваться услугой в дальнейшем. С 18 августа сервис стал доступен на двух новых маршрутах скоростных поездов «Ласточка» – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Ранее воспользоваться биометрической посадкой на вокзале столицы Приволжья могли только пассажиры «Ласточки» Нижний Новгород-Москва. Процедура посадки на поезд занимает не более 10 секунд. Пассажир смотрит в камеру портативного устройства. Система данные открывает доступ в вагон. Это ускоряет посадку и избавляет от необходимости каждый раз предъявлять документ. На сегодняшний день 7 миллионов клиентов ВТБ уже сдали биометрию и могут пользоваться биометрическими сервисами для получения финансовых и нефинансовых услуг. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
14: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год к году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик – почти на 6% год к году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее – почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
15: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки, с другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками, и подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы, оператора связи, банка, и так далее, и все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор – это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
14: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования, есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
16: Сомневаюсь, что пираты отчитываются о своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика. Там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
14: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
12: Купцы Блиновы. Родоначальником династии нижегородских купцов-старообрядцев стал Андрей Блинов. Именно он, крепостной крестьянин из села Балахнинского уезда, получил вольную, приехав в 1840 году в Нижний Новгород. Вместе с сыновьями вел торговлю зерном. Дела быстро шли в гору, капитал рос. Братья Блиновы выкупили квартал земли, прилегавший к Рождественской улице, на котором выстроили доходные дома. Главную роль в семейном бизнесе играл старший из сыновей Федор. Он занимался солеторговлей и владел речными судами. В 1861 году мельницу и другие предприятия Блинова посетил наследник престола Николай Александрович. Федор Андреевич обратился к нему с просьбой позволить назвать его именем городской общественный банк, создание которого Блинов в это время добивался. Поддержка наследника была получена, и в 1864 году Николаевский городской общественный банк Нижнего Новгорода начал работу. Директором стал сам Федор Андреевич, пожертвовавший 25 тысяч личных денег на учреждение его капитала. Николаевский банк принимал вклады, выдавал ссуды, учитывал векселя. Прибыль должна была идти на городские нужды. На протяжении нескольких лет Федор Блинов и братья Аристарх и Николай вносили крупные суммы в первоначальный капитал общественного банка, финансируя приюты, богадельни, лечебницы, гимназии, училища и библиотеки. Создали при первом детском приюте ремесленные классы, замостили на свои средства Сафроновскую площадь и Успенский съезд Каке. Кроме того, они вместе с Бугровыми участвовали в строительстве городского водопровода. Отдавая деньги городу, они ставят одно условие. Пользование водой из нового водопровода должно быть для всех сословий Нижнего Новгорода на вечные времена бесплатно. А суровой зимой 1877 года поддержали крестьян Семеновского уезда, обеспечив их продуктами и не дав умереть с голода. Строили заводы, мельницы. Среди знаменательных построек, оставленных нижегородцам в наследство, Блиновский пассаж на Рождественской. Там же бесплатно Блинова предоставляли помещение для начавшей работать Нижегородской бирже. Биржевому собранию был отведен широкий коридор, а для комитета и маклеров небольшие комнаты. Собрания в коридоре на площади перед пассажем, правда, не представляли удобства. Это все чаще наталкивало биржевое общество на мысль о необходимости иметь собственное помещение для таких дел. Вопрос удалось решить в январе 1895 года. Тогда сын Аристарха Блинова Асаф Аристархович предложил построить на свои средства дом для биржи на принадлежащем ему месте на Сафроновской площади, с тем, чтобы сдать этот дом биржевому обществу в аренду на 24 года. Предложение было принято. Через год здание биржи было готово. Открылось оно аккурат во время проведения знаменитой Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Говоря об упомянутом уже Асафе Аристарховиче Блинове, стоит отметить, что он продолжил заниматься хлебным делом под фирмой «Торговый дом братья Блиновы». Мукомольная продукция его была удостоена золотой медали на Всероссийской промышленной выставке. Продолжал Асаф Аристархович и благотворительное дело семьи, хоть и не с таким размахом, как старшее поколение. Жертвовал на реставрацию Дмитриевской башни Нижегородского Кремля и открытие в ней Нижегородского художественно-исторического музея. Помогал бедным. Продолжал придерживаться главного принципа жизни семьи Блиновых. Честь дороже прибыли.
1: Дела семейные. На Бизнес FM. О чем это? Листинг. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Контролирует соответствие акций эмитента и самого эмитента требованиям биржи. Обеспечивает включение в котировальные списки и позволяет существенно расширить круг инвесторов компании. Главные слова на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 12:28 московское время. У микрофона Сердара Влекулии. В ДНР российская армия взяла под контроль села Матершово и Николай Поле, сообщает Минобороны России. Также, по сообщению военных, нанесено поражение объектам энергетики и транспорта Украины, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех направлениях спецоперации составили порядка 1390 военных за сутки, отмечает Минобороны России. Китай наращивает закупки российской нефти, чтобы заменить ею поставки с Ближнего Востока, сообщает Reuters со ссылкой на данные КПЛР. Агентство отмечает, что если раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов России, сорт Эспон, то теперь доля поставок из европейских портов выросла до 31% и преимущественно сорт Urals. При этом в августе импорт Индии, третьего по величине импортера нефти в мире, сократился до 1 870 000 баррелей в сутки, что значительно ниже июльского показателя в 2 790 000 баррелей. Прибывший в Сербию так называемый водяной бомбардировщик Ил-76 МЧС России приступил к тушению природных пожаров на территории заповедника Делиблатские пески, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Российский самолет-танкер Ил-76 вечером в среду приземлился в аэропорту Константин Великий города Ниш, где и будет базироваться. Чемпионка Европы этого года по плаванию Евгения Чекунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на спартакиаде народов России. Соревнования проходят в Екатеринбурге. Чекунова показала результат в 2:27.22. Второй стала Юлия Ефимова, 2:28.96. Третье место заняла Анастасия Шеленкова, 2:31.88. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина первого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 300 000 в месяц. Центробанк объявил лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. ЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Насколько массовым будет внедрение цифровых рублей и как бизнес относится к новому платежному инструменту? Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах страны. Самая жуткая история на Алтае. Там хищник растерзал туристку, приехавшую отметить помолвку на местную турбазу. Почему в разгар лета медведи охотятся на людей и насколько безопасен туризм с приставкой «эко»? В России третью неделю подряд дефляция. С начала месяца потребительские цены снизились на 0,08%. Росстат связывает это с удешевлением плодово-овощной продукции. Примет ли во внимание эти данные ЦБ, у которого 11 сентября очередное решение по ставке? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Максимум 300 000 рублей в месяц. Это заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они еще не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
1: Бизнес говорит.
17: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес FM председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
18: Счет открыть в Центральном банке просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, и китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
17: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, которые работают с физлицами и обслуживаются в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
19: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. Так что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, нет. Мы не готовимся никак.
17: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
20: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как это должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
17: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: Наша радиостанция проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Макс с большим отрывом лидирует последний вариант. Ну а теперь с теми, кто в теме. Топливные перебои и очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ – узнать заранее, где бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках, и одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз». С помощью него, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
22: Здравствуйте, в студии Бизнес FM Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
23: Здравствуйте, здравствуйте.
22: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
23: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
22: То есть разработка не заняла много времени?
23: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
22: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
23: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до 1 000 000 DAO, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня еще в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь, и человек, который помогает мобильные приложения выкатывать. Сторы там, веб-стор, рус-стор и так далее.
22: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
23: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это, то есть, та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
22: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
23: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
22: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
23: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками или там сетями АЗС, не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже недавно сделали мобиль, совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте, и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
22: Евгений, скажите, сервис, где Бенз набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
23: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
22: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
23: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
22: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Но только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть есть ли варианты, что с этим можно сделать?
23: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома, по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблему, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
22: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
23: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наш сервис использует систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
22: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
23: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
22: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а и только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива Евро-2, Евро-3? Эта тема сейчас острая. Многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
23: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
22: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут это потеем.
23: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело, помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект, там я делаю биржу рекламы для Макса, и вот параллельно с этим я разрабатываю GDBenz.
22: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
23: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
22: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
23: Спасибо большое, рад был с вами пообщаться.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.

0: Новгороде 280-82-42.
1: Деньги. Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства Коста-Рика и Гаити, а вместе с ними остров Мэн. Банкноты для них изготовила в 1983 году американская компания из материала, разработанного химическим гигантом Дюпон. Сегодня деньги из пластика находятся в обороте 30 государств. Они в 1,5 раза дороже в изготовлении, но при этом в 5 раз долговечнее, нежели купюры, выполненные из бумаги.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский высокочувствительный ПЦР-тест на гепатит Е. Он определяет РНК-вируса за 7-10 дней до симптомов и появления антител, исключая ложноотрицательные результаты. Тест также применим для исследования состава воды, пищи и смывов с поверхностей. Сервис доставки готовых рационов BeFit запускает корпоративное направление в Москве и Петербурге под брендом Simply Meal, узнал Shoppers. В отличие от основного сервиса, здесь рационы готовят без акцента на калории и правильное питание, а обед из 3 блюд будет стоить в районе 500 рублей. Ранее компания устанавливала в офисах микромаркеты, а теперь расширяет B2B-сегмент. Эксперты прогнозируют, что доля корпоративных заказов может достичь 15% выручки.
2: IPO.
3: OpenAI еще планирует провести IPO в 2027 году, хотя финансовый директор допустила, что выход на биржу может случиться раньше при сохранении темпов роста. Однако сроки зависят от многих факторов. Например, если технологии достигнут уровня, где ИИ сможет сам создавать искусственный интеллект, тогда задержка может быть выгоднее. Ранее американские СМИ писали, что акционеры разочаровываются в финансах OpenAI на фоне успехов конкурента Anthropic, который уже подал заявку на первичное размещение.
2: Бизнес и власть.
3: Основатель китайской Evergrande Хуэй Каян приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. В апреле он признал себя виновным по 8 пунктам обвинения, включая мошенничество, нецелевое использование средств и присвоение государственных депозитов. Компанию оштрафовали более чем на 1 миллиард долларов, а 5 топ-менеджеров приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Evergrande, ранее ведущий застройщик Китая, с 2021 года допустила дефолт по большей части своих обязательств на 300 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Двенадцать 47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются довольно редко. Кто и как заправляет эти автомобили? Об этом Иван Медведев.
5: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть 2 способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только 2-й способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
0: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
4: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
0: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно, то есть мы видим,

0: Мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильно. Ситуация в Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
1: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
2: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что, да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
1: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Леш, приветствую тебя.
5: Добрый день.
4: Рубль на межбанке укрепляется, и по отношению к юаню, кстати, тоже.
5: Ну и на спотовом рынке тоже все хорошо у рубля складывается, учитывая, что китайская валюта снижается второй день подряд. Ну, накануне посильнее юань снижался, сейчас помедленнее, посмотрим, что уже будет ближе к закрытию. 7 копеек теряет юань сейчас, 12 рублей 36 копеек стоит китайская валюта, если рассматривать еще и однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это чуть выше 83 рублей. Но многие участники торгов отмечали, и с ними сложно не согласиться, что рубль был сильно перепродан в последнее время. Рубль падал прошлую неделю, начало текущей недели. Вообще от своих максимальных значений там потерял за несколько месяцев около 20%. Так что вот какой-то коррекционный момент он здесь присутствует, конечно, но и факторы поддержки тоже присутствуют. Приближается единый день уплаты налогов. Обычно в этот период, ближе к 28 числу каждого месяца, рубль чувствовал себя достаточно неплохо. И, ну, зачастую были моменты, когда все-таки рубль тоже продолжал падать. И тогда для рубля был плохой период уже следующий. Но вот посмотрим, как будет в этот раз. Пока все складывается для рубля неплохо, скажем, с учетом того, что пока тенденция вот эта конца месяца, она сохраняется. Ну, плюс еще рост цен на нефть и плюс еще тот временной лаг, о котором все любят говорить, но вот рубль на себе испытывал низкие цены начала июля, теперь не исключено, что будет испытывать высокие цены конца июля, когда нефть уходила выше $100 за баррель. Так что здесь ситуация может для рубля развернуться в сторону роста. Но посмотрим, насколько это будет временно. Все-таки Банк России будет покупать валюту. Будет покупать валюту, продолжит, точнее сказать, на 6 миллиардов рублей в день. И не исключено, что следующий период уже также будет ознаменован еще большими покупками валюты. Но это мы узнаем в начале следующего месяца.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
7: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок. Всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. 4 города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов, за год ушедших в плюс, Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, который передавал украинским спецслужбам данные об омском нефтеперерабатывающем заводе для организации атак беспилотников. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщила официальный представитель ФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Ведомстве добавили, что ранее в отношении задержанного уже возбуждали уголовное дело за публичные призывы в интернете к терактам на критически важных объектах Омска. В московском аэропорту Шереметьево возможны изменения в расписании из-за ограничений в вводимых аэропортах страны и на отдельных маршрутах полетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Аэропорт продолжает принимать и отправлять воздушные суда в соответствии с актуальным планом полетов, говорится также в сообщении. В течение дня Шереметьево планирует обслужить более 870 рейсов. На сентябрьских выборах в Госдуму регионы впервые смогут использовать электронные протоколы. Такая опция будет доступна для 32 субъектов, включая новые регионы. Их перечень накануне утвердил Центр избирком. ЦИК рассчитывает, что составление и передача документов в электронном виде, цитирую, значительно облегчит труд членов избирательной комиссии, сократит время подведения итогов голосования, а также уменьшит финансовые затраты избирательных комиссий, сказал зампред комиссии Николай Булаев. Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Кремля, где ранее были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Президент принимает участие в молебне в Архангельском соборе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 105 тысяч рублей за тонну на петербургской топливной бирже продали первую партию бензина, ввезенного из Индии. Речь идет о марке АИ-92. Сколько будет стоить такой бензин на АЗС и как появление импортного топлива отразится на ценовых разрывах между сетевыми и независимыми заправками? Google ужесточает контроль за установкой сторонних приложений на Android. Для их верификации нужно будет менять настройки и сутки ждать подтверждения. Заявленная цель – борьба с мошенничеством. Эксперты задаются вопросом, коснутся ли эти новшества российского Рустор. Алексей Батраков покидает московский «Локомотив» ради мечты сыграть в Лиге чемпионов. Пока в составе турецкого «Галатасарая». Контракт с российским полузащитником рассчитан на 5 лет. Каковы шансы Батракова серьезно заиграть на международном уровне? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Первый импортный бензин поступил в продажу. На торгах петербургской биржи продали 360 тысяч литров 92-го бензина по цене 105 тысяч рублей за тонну. Для ввоза топлива и биржевых торгов площадка с конца июля ввела новые инструменты на бензин с отгрузкой на нефтебазе «Кола» в Мурманской области. В начале августа в порт региона поступила первая партия индийского топлива. По данным Кеплер, 40 тысяч тонн от компании «Наяра Энерджи», 49% которой контролирует Роснефть. Также отраслевые СМИ сообщали о прибытии в Мурманск партии из Марокко. В какую цену за литр на АЗС превратятся 105 тысяч рублей за тонну? И снизит ли демпфер цену на АЗС? Отвечает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
0: Ну, если взять 105 тысяч и стоимость доставки, перевалки, даже без накладных расходов, то это получается порядка 120 тысяч рублей за тонну на АЗС в центральной полосе России или в южных регионах, что равняется примерно 89 рублям за литр. Полагаю, что сейчас топливо приобретается либо другими нефтяными компаниями, либо их дочерними структурами, то есть фактически это топливо будет продаваться по более низкой цене, давая некоторый отрицательный экономический эффект для компании. Да? Но нефтяные компании, у них есть соглашение с правительством о сдерживании розничных цен. Соответственно, они получают больше доход при экспорте нефти, и это компенсирует им убытки вот при такой реализации топлива на АЗС. Но если смотреть прямо, то там для независимых АЗС это, конечно, довольно-таки высокая цена, которая не позволит им конкурентно продавать топливо на заправках.
4: Получается, что мы увидим цену все-таки не 89, да, как вы сказали, а чуть ниже, вот за счет всех вот этих механизмов, которые существуют для нефтяных компаний?
0: Конечно, да. У нефтяной компании цена, по сути, значительно не изменится. Она растет по формуле инфляция плюс небольшие изменения акцизов, и поэтому сейчас существенная разница. Независимые АЗС, они не могут удерживать таким образом цены, потому что у них нет экспорта нефти и нефтепродуктов, там, других источников дохода, да, поэтому часто видно, что на независимых АЗС цены выше, либо там больше проблем с топливом, а АЗС нефтяных компаний, которые имеют, наверное, долю рынка по продаже именно топлива порядка 65-70% по разным оценкам, они цены будут сдерживать.
4: Отталкиваясь от этой цифры 89, насколько они будут сдерживать? То есть сейчас это где-то там 71-72, да, за 95-й бензин?
0: Так, 71-72 и будут.
4: Так и будет. Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум». По данным источников отраслевого портала «Инфотек», индийский бензин, завезенный в Мурманск в начале августа, долго не выставляли на биржу из-за спора о цене. Импортеры хотели продавать его до 150 тысяч рублей за тонну из-за сложной логистики, а регуляторы настаивали на внутренних ценах максимум 110 тысяч. В итоге сделки прошли по 105 тысяч рублей с учетом НДС и акцизов, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Появилась информация, что все-таки есть определенные расхождения между компанией и государством по поводу того, какие затраты должны быть компенсированы, по сути, бизнесу при доставке, потому что издержки все равно высоки. То есть то, что цена в Индии выше, чем на внутреннем российском рынке, это как раз нивелируется распространением выплат по демпферу на импортный бензин. Но вот остальные издержки здесь должны были быть либо за счет бизнеса, либо нужно было как-то поднимать цены, чтобы бизнес их тоже себе компенсировал. И, по всей видимости, было решено но это топливо продавать исключительно через биржу, потому что на бирже цена может подниматься, и, соответственно, таким образом можно компенсировать расходы, издержки по доставке индийского бензина, и при этом, конечно, это топливо в основном попадет тогда на заправки независимых компаний, и там все равно цены уже сейчас выше, чем на заправке вертикально интегрированных компаний, зачастую даже в два раза. Поэтому таким образом все смогут покрыть свои издержки, ну а потребитель получит топливо, но, по всей видимости, в основном на заправках независимых игроков и по более высоким ценам.
4: А именно вот в рознице, да? И как здесь демпфер будет задействован?
10: Демпфер будет выплачиваться, по всей видимости, компанию, которая как бы оформила себя импорт, и речь идет про Роснефть, у нас своего НПЗ в Индии поставляет эти нефтепродукты на российский рынок, и она получит выплаты по демпферу. Соответственно, это уже ограничит, скажем так, входную цену, то есть она все равно даже при поставке на биржу будет меньше, чем индийские цены. Но в дальнейшем торги должны как раз позволить компенсировать эти затраты, которые были при доставке индийских нефтепродуктов на российский рынок. И если бы компания просто через свою сеть АЗС реализовала их, то компенсировать эти затраты было бы сложно. А вот на заправках независимых игроков цена зачастую возрастает в два раза, потому что на опте как раз цены очень высокие.
4: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Демпфер в отношении импортного топлива установлен в России с начала лета для снижения дефицита бензина после атак на НПЗ. Google ужесточает контроль за установкой приложений на Android, а эксперты обсуждают, что будет с российским магазином Rustore и не усложнится ли скачивание приложений из него. Нововведение от Google касается файлов из непроверенных источников. Для того, чтобы установить приложение, нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. А вот программы от верифицированных разработчиков можно будет ставить, как обычно, без ограничений. Это делается, чтобы защитить пользователей от мошеннических приложений. И пока будет работать всего в нескольких странах – Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Но уже в следующем году может быть глобальный запуск. И один из главных вопросов – сможет ли Rustore пройти верификацию, чтобы пользователи могли устанавливать приложение через него без лишних предупреждений и ожидания в течение суток. Это особенно важно для банковских и других российских приложений, которых нет в Google Play, но которые есть в Rustore, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
11: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Rustore, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Rustore для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
12: Если Rustore будет считаться непроверенным источником, как быть?
11: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант, у Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений. Соответственно, возникнуть проблемы могут у пользователей, которые будут скачивать с Rustore, если вот его не добавят, то такое окно будет появляться о том, что приложение не безопасное, что его крайне не рекомендуется ставить. Это усложняет путь установки, не все пользователи в этом разберутся. Но я бы хотел, наверное, сказать все-таки, что давайте уже по месту разбираться. Сейчас нельзя говорить точно, как это будет.
4: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. Напомню, месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Rustore. Его менеджменту покупателем выступил гендиректор разработчика Rustore. Поэтому юридически ВК уже не является собственником Rustore. В то же время все принадлежащие холдингу ВК сервисы и приложения исчезли из Google Play. Несколько дней назад из Google Play удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также основное приложение Озон. Китайский аналог YouTube сервис Билибили выходит на международный рынок. Приложение уже доступно в России на Android, правда, пока только на китайском. Локализацию и версию для iOS обещают в ближайшее время. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме, комиксов и видеоигр, но со временем заметно расширила тематику. Главная фишка сервиса – так называемые летающие комментарии – данму. Они отображаются прямо поверх горизонтальных видео, как во время трансляции, и создают эффект совместного просмотра. Сейчас на платформе можно найти и документальные фильмы, и развлекательные шоу для блогеров. Есть также система монетизации. Ежемесячная аудитория превышает 400 миллионов активных пользователей. Чем видеосервис отличается от подобных популярных в Китае приложений, и будет ли он востребован на мировом рынке? Мы обсудили с жительницей китайского Тяньцзиня Ли Джен.
13: Например, я сама, я там посмотрю вот русский сериал, также с субтитрами, вот там в Билибили, а в других Apple нету таких ресурсов.
14: Ого, надо же, интересно.
13: Вот, да, и много вот молодых людей тоже вот пользуют этот программу.
14: Как вы думаете, на международном рынке есть у нее перспективы какие-то? Интересно это
13: да,
14: будет?
13: Да, я думаю, да. Там еще есть вот китайские брокеры, они там публикают видеоролик про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Если такие ролики показывают зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
14: А вот в самом Китае это получается самая крупная платформа с видео?
13: А нет, самая крупная это TikTok, Douyin по-китайски.
14: Но Билибили при этом тоже популярный, да? То есть там видео получается горизонтальные, как на Ютубе?
13: Ну да, просто Douyin, TikTok, это в Китае популярные у всех, даже у старых людей, они тоже пользуют. А Билибили только вот среди молодых людей. В Билибили более свежие вот новости. Ну и международные информации там могут получить. TikTok это более жизнь обычных людей. А Билибили на изучение больше, чем у других в программе.
14: Как на Ютубе получается, потому что там тоже много образовательного контента, именно горизонтального, более да. длинного, чем в ТикТоке, да?
13: Да, да, да, да.
4: Ли Джен, жительница китайского Тяньцзиня, с ней беседовал Михаил Лапушкин. Иностранных авторов планируют привлечь монетизации встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. В честь запуска международного приложения Билибили также объявила конкурс среди независимых аниматоров. Призовой фонд $15,000. С 2018 года компания вышла на NASDAQ, а спустя 3 года добавился листинг на гонконгской бирже. Среди инвесторов Билибили фигурирует японская Sony. Ей принадлежат 5% акций.
3: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Продажи подержанных машин в июле в России упали впервые с июня 2025 года. Они сократились на 3,3% год к году до почти 549 тысяч штук, подсчитали в агентстве «Автостат». Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается «Лада», но у этого бренда самое сильное снижение. Продажи в июле год к году снизились на 12,3% до 122 тысяч. На втором месте «Тойота». Ее реализация выросла на 3,4% до почти 60,5 тысяч штук. Топ-3 замыкает марка Kia, показавшая сокращение продаж на 8,4% до чуть более 30 тысяч штук. Оптовая стоимость горбуши увеличилась за год почти на 50%, достигнув на Дальнем Востоке в регионе промысла 460 рублей за килограмм. Дорожает вся группа лососевок, вылов которой за год снизился на 60%. Это следует из мониторинга Нацрепресурса. Цикл падения может растянуться на несколько лет, предупреждают представители отрасли. Число кофеен в Москве за последний год сократилось на более чем 15%, до 2504 заведений. По данным аналитиков 2GIS, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. За год Москва лишилась примерно 445 таких точек. При этом в 10 из 16 городов, вошедших в выборку, количество кофеен, напротив, увеличилось. Сильнее всего в Ростове-на-Дону на 46,7%, в Воронеже плюс 14,1%, в Уфе почти 11%. Объясняют эксперты из НФ-группа, закрытия чаще всего связаны с внутренними проблемами конкретных заведений, неудачной концепцией или продуктом, несовпадением с целевой аудиторией, высокой кредитной нагрузкой или ошибками при выборе локации. В России продажи плееров выросли почти на 40%. По данным магазинов по продаже электроники, за первое полугодие 26-го россияне приобрели почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Это на более чем 38% больше, чем в прошлом году. В деньгах рынок вырос с 200 до 263,5 миллионов рублей. Это плюс 31,6%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
4: Прямо сейчас в городе плюс 23, облачно с прояснениями. В районе 8 вечера зарядит дождь, который закончится только после полуночи. Ночью температура опустится до 16. Завтра в городе умеренное тепло, не выше 22 градусов. Тринадцать-семнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Растут дефолты по облигациям. Пора ли выходить с рынка? Насколько опасна ситуация и как выбирать бумаги, чтобы не попасть под невыплаты? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
3: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
16: Тут на днях директор рынка облигаций Мосбиржи поделился достаточно неприятной статистикой. С начала года эмитенты не выплатили вовремя инвесторам около 45 миллиардов рублей. Ну, не так уж и мало. Параллельно растет число компаний, которые допустили дефолт. Их уже 13, вдвое больше, чем за предыдущее полугодие. Ну так что, грядет волна банкротств и пора бежать из рынка облигаций? Знаете, я думаю, что панику все-таки разгонять рановато будет. Во-первых, большинство выплат пришлось на облигации не из категории investment grade. То есть бумаги с рейтингом ниже, чем BBB+, иначе говоря, ниже инвестиционного рейтинга. Тут мы всегда предупреждаем о рисках и необходимости диверсификации. Во-вторых, проблемная задолженность, она составляет всего около 0,1% всего корпоративного долга страны. Если честно, это ничтожно мало. Почему компании сейчас, тем не менее, допускают невыплаты? Помимо очевидно высоких ставок, сказывается кассовый разрыв. То есть нехватка денег из-за неравномерного поступления выручки. Ну, немножко ухудшаются за это время балансы. Не то чтобы катастрофические компании, но тем не менее у компаний многих наступают кассовые разрывы, а это не очень хорошо. И это часто бывает, опять же, как я говорил, нехватка денег из-за неравномерного поступления выручки. А это, в свою очередь, говорит о росте просрочек со стороны контрагентов. Если ситуация в экономике продолжит ухудшаться, и ЦБ возьмет паузу в снижении ставки из-за инфляционных рисков, дефолтов может стать и побольше. Это правда. Что делать? Ну, во-первых, избегать слишком закредитованных компаний и не гнаться за доходностью сектора ВДО. Сейчас качество эмитентов гораздо важнее лишних процентов. Вот поверьте, лучше чуть-чуть недозаработать, чем потерять в результате дефолта. Как понять, надежный ли эмитент? Ну, как писали мы в нашем канале Биткоган в Телеграм и Максе, смотрите финансовую отчетность. В первую очередь, смотрите на чистый долг EBITDA. И смотрите на способность компании покрывать процентные расходы. И особенно на то, какая большая доля из долгов компании – это короткий долг. Это тоже очень важно. Еще очень важно – это общий долг. Как я уже сказал, сроки погашения этого долга. Чем ниже долговая нагрузка и больше запас для выплаты процентов, тем устойчивее выглядит компания. Это надо понимать. Также очень важно смотреть на значимость компании для экономики. То есть является ли она, эта компания, стратегическим предприятием и может ли рассчитывать на поддержку государства в случае проблем. Так что здесь много факторов, и за ними очень внимательно надо смотреть, если мы работаем на рынке облигаций. Удачных инвестиций, друзья!
4: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента, пишет РБК, в распоряжении которой оказался документ. В нем описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. В частности, семья описана как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. Старшее поколение не рекомендуется изображать карикатурно, а кризис семьи или ее распад не стоит показывать в привлекательном свете. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Бизнес ФМ спросила кинопроизводителей и кинокритиков.
17: Кинокритик Тимур Алиев.
18: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано до всех этих обсуждений. Называется возрастной рейтинг. Если вы не хотите, чтобы кто-то увидел мат, наркотики, неправильное отображение семьи, то всегда есть возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
17: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
19: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. Если работать по рекомендациям, нужны талантливые люди, которые могут из этого сделать качественный продукт. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
17: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
20: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
17: Кинокритик Лариса Малюкова.
2: По этому витиеватому документу очень трудно что-то понять, кроме того, что все за хорошие, за нравственные и духовные ценности, семейные. Мне кажется, в любом случае, это все равно тот дамоклов меч, которым будут размахивать какие-то чиновники по собственной прихоти. Будут люди искать способ проскочить сквозь струйки, но это все сложнее и сложнее, потому что частокол все хуже. Жалко, что именно авторское кино может пострадать, потому что сказки не пострадают же от этого. Там все ценности будут легко прописаны, какие нужны. И еще тут есть такая ловкость. Они все пытаются выдать, что отрасль сама себя хочет регулировать. И вот сейчас все авторы сценария, режиссеры быстренько собрались и подумали, а давайте нам будет еще тяжелее и душнее.
4: В документе отдельно подчеркивается, что рекомендации носят добровольный характер. Они разработаны в соответствии с президентским указом 2022 года об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Полузащитник Алексей Батраков переходит из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Ожидается, что последние детали трансфера будут завершены в четверг. Контракт с футболистом сборной России рассчитан на 5 лет. Руководство «Галатасарая» подтвердило переход, а Батраков уже попрощался с болельщиками и партнерами по «Лока». О том, что ждет одного из самых талантливых игроков РПЛ в новом клубе, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Главная трансферная сага РПЛ подходит к концу. Алексей Батраков переходит в «Галатасарай». По собственным словам, идет за мечтой, хочет играть в Лиге чемпионов. И произойдет это уже скоро. Общий этап самого престижного из Еврокубков стартует 8 сентября. «Галатасарай», защитивший чемпионский титул в Турции, вступит в борьбу именно с этой стадии. Стамбульские львы, крепкие орешки, не раз портили жизнь топ-клубам. Конечно, вряд ли Батраков мечтал играть именно в этом клубе. Очевидно, что это трамплин в более статусный. Но чтобы перейти в топ-команду, нужно проявить себя сначала в Турции. Не затеряться, а это только кажется, что просто. Затерялся, например, в «Галатасарае» в минувшем сезоне Илкай Гюндоган, 5-кратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в бытность свою игроком Манчестер-Сити. Конечно, ему 35, а Батракову 21, но тем не менее. И все же принимать вызов лучше, чем стагнировать в РПЛ, при всем уважении к российскому чемпионату. Можно много говорить, что на фоне некоторых матчей мирового первенства уровень российской премьер-лиги смотрелся прилично. Это действительно так. Но вот, например, в скорости чемпионат России существенно отстает от многих европейских лиг, и это плохо поддается лечению. А отсутствие еврокубков стало уже привычным делом. В итоге закрытое первенство с неясными перспективами. Есть пример Федора Чалова. Несколько лет назад у него был шанс уехать в Кристал Пэлас и играть в английской премьер-лиги. Тогда Федор был на пике формы, стал лучшим бомбардиром чемпионата России, и деньги ЦСКА за него предлагались немалые, порядка 25 миллионов фунтов стерлингов. Но сделка не состоялась, официальные причины не тот уровень клуба для игрока. Ну и где сейчас Федор Чалов? Мучается в греческом Пауке. Очевидно, шанс поиграть в самой сильной лиге Европы упущен. Поэтому для Батракова сейчас ехать в Турцию, когда маячит перспектива бороться в Лиги чемпионов, однозначно нужно себя показать и «Галатасараю» помочь. То, что не осуществил в прошлом году Матвей Кисляк, смог сделать его одногодка. Для «Локомотива» эта сделка выгодна с финансовой стороны. Клуб получит, по данным инсайдера Ивана Карпова, 25 миллионов евро плюс бонус и еще 4 миллиона с рассрочкой в несколько платежей, последний из которых не позднее декабря 2027-го. Плюс 10% от суммы перепродажи сверх 25 миллионов евро. Железнодорожники сейчас в игровом кризисе. И, конечно, им нужны адекватные приобретения на замену. Есть вариант с переходом Сергея Бабкина из «Крыльев Советов», но это замена не Батракову, а скорее Артема Крупукасу, который переходит в «Зенит», этакой рабочей лошадки. А вот где взять не менее вкалывающего на поле, порой за троих, но вместе с тем и свободного художника, очень плодовитого в атаке игрока, такого как Батраков, это вопрос открытый. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду он играл с 2024 года. В общей сложности провел 84 матча и забил 34 мяча.
3: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что точно дат визита Стива Уитхофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. Добавил, что американские переговорщики всегда желанные гости в Москве, желанные собеседники для президента Владимира Путина и своих российских коллег. На Курском участке трассы М2 Крым отключат дорожные камеры. Об этом рассказал депутат Курской областной думы Алексей Золотарев. В ходе моей встречи с жителями Обоянского района был поднят вопрос работы стационарных камер на участке федеральной трассы. Поскольку здесь ранее пролетали вражеские дроны, водители стараются побыстрее проехать такие отрезки пути, что может привести к превышению разрешенной скорости и штрафам, цитирует Коммерсант депутата. Канцелярия израильского премьера Бениамина Нетаньяху выступила с опровержением сообщения о том, что власти Израиля одобрили ввод международных сил в сектор Газа. Израиль ясно дал понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения Хамас, говорится также в сообщении. Резкий рост спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Персидского залива подстегнул цены на суда до рекордного уровня. Как пишет Financial Times со ссылкой на данные судового брокера Брамар, страны Ближнего Востока ищут способы транспортировки нефти и нефтепродуктов, несмотря на продолжающиеся перебои с трафиком в Ормузском проливе. По данным Брамара, по итогам второго квартала средняя стоимость как новых, так и поддержанных нефтяных танкеров превысила $130 миллионов, что является самым высоким показателем с 2008 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 13:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Помилуйте. Такой была первая реакция Дмитрия Пескова на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. О том, что она не исключена, заявляли в Госдуме. И мы решили уточнить информацию Пескова. Он ответил буквально следующее. Это не наша тематика. Это не Москонцерт. Это администрация президента. В России третью неделю подряд дефляция. С начала месяца потребительские цены снизились на 0,08%. Росстат связывает это с удешевлением плодово-овощной продукции. Примет ли во внимание эти данные ЦБ, у которого 11 сентября очередное решение по ставке? Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах страны. Самая жуткая история на Алтае. Там хищник растерзал туристку, приехавшую отметить помолвку на местную турбазу. Почему в разгар лета медведи охотятся на людей и насколько безопасен туризм с приставкой «эко»? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. Замечает ли это сам бизнес? По данным Росстата, цены в июле снизились на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. Ранее Росстат сообщал, что в России уже третью неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию.
3: Бизнес говорит.
1: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
5: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
22: Ждете вы снижение ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
5: У меня ожидания от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
22: Спрос остался примерно на том же уровне.
5: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
22: Больше преобладают пессимистические настроения.
5: Да,
22: какое-то есть.
5: Без сомнения. Ситуация-то не меняется, и каких-то признаков изменения ситуации глобально нет. Россия в связи с санкциями находится в стороне от передовых технологий. технологий. Технологии осваивать тяжелее, некоторые технологии вовсе остаются недоступными.
22: Дефляция может перейти на промышленных производителей?
5: Нет никакой дефляции. Это не признак дефляции никакой. Возможно, у какого-то дистрибьютора большого на складе зависла большая позиция какая-то. И чтобы высвободить деньги, он просто продает по сниженным ценам. И это попадает в какие-то отчеты или в какие-то коэффициенты и показывает, что есть какое-то снижение цены. Но глобально никакого снижения цены не будет. Общий тренд только на увеличение стоимости.
1: Гендиректор MB Barbel Вадим Маркелов занимается производством уличных тренажеров.
6: Если мы говорим о самом производстве, то цены на сырье, которое мы используем, российское, или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это мы меняем, может, от 2 до 5%.
22: А спрос на продукцию остается стабильным?
6: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
22: Вы ждете снижения ключевой ставки?
6: Мы практически мало кредитуемся, работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы.
22: Не закредит.
6: На это даже внимания не обращаем. Газ влияет, конечно, в любом случае ситуации, та же самая проблема с маркетплейсами, но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас закупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
1: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
7: Мы импортозависимы, мы используем в нашем производстве материалы, которые в том числе производятся за пределами нашей страны. И поставщики у нас есть как из дружественной Турции, так и из Китая. Турция, доставка сильно подорожала и вообще возможность снизилась доставки после того, как в Черном море были соответствующие инциденты. Соответственно, эти цены только растут. Одновременно с этим, где-то месяц назад, было серьезное повышение на мировом рынке инженерных полимеров до 35% в пике. И у нас цены только повышаются. Плюс мы еще ожидаем повышения цен в связи с объявлением РЖД, повышение своих тарифов на 8,5%. Мы снижения не видим, у нас только повышение.
22: А вот если сравнивать с ситуацией год назад, на сколько примерно процентов пришлось повысить цены?
7: У нас обратная ситуация. Мы снижали цены в рублях, а сейчас они у нас поднимаются, во-первых, потому что изменилась история с непосредственно рынком инженерных полимеров. Второе, изменилась история с логистикой. Третье, рубль пошел вверх. Поэтому в рублевой экспозиции в этом году у нас цены поднимаются. Но это первый раз за 3 года. Себестоимость производства растет. Растет цена доставки, растет цена на базовый полимер. Возможности инвестиций в материальные основные средства, замена основных средств или новый проект у нас заморожены сейчас.
22: Вы ждете снижения ключевой ставки?
7: Да, но тут история, вот то, что я говорю про повышение цен. Если, условно говоря, ставку поднимут, наши цены не опустятся, потому что, во-первых, мы стройматериалы производим на те стройки, которые идут, и это не произойдет в одним моментом. Второе, мы никак не можем повлиять на мировой рынок полимеров. Поэтому для нас, например, снижение ставки, это хоть как-то какая-то возможность деньги получить дешевле. Но я попросил Центральный банк думать не только о снижении ставки, но об изменении законодательства внутрибанкового, потому что банки нам сейчас просто не выдают. У них тоже зажата возможность выдавать деньги. Мы физически не можем получать нормальные деньги ни на операционную деятельность, ни на инвестиционную деятельность. Это просто невозможно.
3: Бизнес говорит.
4: Сразу несколько случаев в разных регионах России нападения медведей на людей. Самый страшный на Алтае. В окрестностях села Артыбаш медведь напал на палатку с туристами. Он утащил в лес и растерзал 29-летнюю девушку, которая приехала в отпуск из Новосибирска. Там она работала в местном МЧС, а на турбазу приехала со своим женихом, который буквально накануне сделал ей предложение. Пара не бронировала домик на базе, установила палатку на территории. По данным СМИ, туристы поставили ее в отдаленной части комплекса у реки Бия. Ночью медведь утащил девушку из палатки в лес и растерзал. Молодой человек не не смог помешать ему. После трагедии власти ввели в районе комендантский час с 8 вечера до 10 утра. Запрещено выходить на улицу. В Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на отстрел медведей. Сообщается, что за сутки охотники ликвидировали там 5 хищников. Но туристы уже напуганы. Палатки в окрестностях Артыбаша практически исчезли. Мы поговорили с владельцем местного гостевого дома Яковом, который раньше и сам принимал постояльцев с палатками, но теперь от такого размещения отказался.
0: Тут два фактора сложилось. Во-первых, пожары в Красноярском крае, и оттуда медведи пошли, ну, спасаясь от пожара. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Если бы была бы шишка, то есть они бы все разбрелись по горам. В основном это молодые медведи, шишки нету, вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, лазят, а сейчас уже начали и днем ходить, везде их встречают. На ночь собаку отпускаем, потому что если на цепи собака будет, он может съесть ее. Туристов рукой, ну, как сдуло, потому что все, даже местные жители, все, которые студенты, студенты учатся, их пораньше отправили на учебу.
8: Правда ли, что даже выстрелов медведи не боятся? Или это какое-то заблуждение?
0: Когда встречаешь его в дикой природе, они, как правило, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, тоже они убегают. Вот в данный момент, в Ялю сейчас взять, там сейчас тоже у медведей очень много, и все стараются защититься от него бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам. Для него обыденностью становится, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там не ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, единственное, что можно как спастись от нее, или каким-то образом, если увидели медвежонка, сразу ретироваться, уходить подальше, потому что она ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
8: Что теперь с тургруппами, которые вот в палатках?
0: Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел, потому что это небезопасно. В данный момент полностью палаточный отдых, он, можно сказать, завершен на Алтае. Да, даже вот у себя, я, если человек попросится в палатке, я скажу, лучше не надо, попытаюсь отговорить, там, найти домик, снять их. И всем, кто едет, это вот обязательно надо фальшвейеры при себе иметь. Колесо у тебя спустило где-нибудь, а когда ты едешь, и ты вышел менять его, а тут медведь из кустов. С туризмом у нас то с горючкой была проблема, только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей. Туристический это бизнес у нас тут, можно сказать, убыточный.
8: Что власти по этой всей ситуации делают?
0: Вели комендантский час, полиции нагнали, там несколько экипажей у нас, и бригад 5 охотников. У каждого есть номер телефона, ты звонишь и говоришь, где ты видел медведя, и они приезжают. В ночное время они запускают большие квадрокоптеры и мониторят ситуацию по медведям. Отстреливают, это уже крайняя мера, если совсем там в дом лезут.
4: Яков, владелец гостевого дома на Алтае. Еще одно нападение медведя произошло в Кемеровской области. Там мужчина встретил медведицу с медвежонком, когда возвращался с рыбалки. Ему чудом удалось отбиться. Его эвакуировали вертолетом в больницу. Сейчас 5 групп охотников патрулируют местность в Кемеровской области для предотвращения выхода медведей к населенным пунктам. Третий случай произошел на днях в Иркутской области. Двое мужчин встретили медведя в лесу. Один из них получил раны голени от укусов, а второй был госпитализирован с серьезными травмами. Как считают эксперты, медведи часто идут к мусорным свалкам рядом с турбазами и поселками, комментирует биолог-охотовед Валерий Кузенков.
10: По данным Министерства природных ресурсов, они дают учеты 330 тысяч голов бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. Почему? Потому что основной учет государственный – это зимнемаршрутный учет. А зимой медведи, как вы понимаете, спят в берлогах. Есть методики учета бурых медведей, они еще придуманы охотоведами во времена СССР. Но сегодня их кто-то проводит, но это минимально. Отсутствие профессиональных специалистов, биологов-охотоведов в госструктуре и в общественных организациях. А огромное количество бурого медведя приводит к тому, что да, действительно, ему надо питаться. Сегодня государство продает лицензию на бурого медведя за 3000 рублей в центральных регионах и 6000 в Дальний Восток. Но центральные регионы в воде закреплены за охот пользователями, а те хотят заработать денег. И они предлагают охоту на медведя на своей территории от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям это дорого. Дальше. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Это такой червячок, если ты съел непроваренное мясо, токсины влияют на центральную нервную систему человека, и человек умирает. И такие случаи были, я помню, в Вологодской области целая свадьба умерла, поели, так сказать, пельмени, котлет. Медведь поэтому охотников не интересует. Они на него практически не охотятся. А раз нету прессинга, популяция процветает. Они придумали месячную лицензию на охоту на все виды диких животных. Люди люди не берут эти лицензии. Раньше брали на сезон, платили деньги, потому что вот я живу в городе, я хочу добыть медведя. Я вырвался на 4 дня, уехал и в течение месяца не могу попасть в августе или в сентябре. Лицензия пропала, деньги пропали. Дальше смотрите, там пишет в социальной сети, что медведь, который нападал женщину, в момент нападения какие-то егеря куда-то стреляли. Был, значит, участковый. Куда егеря стреляли? И медведь ушел живой, он попробовал человеческой крови. Я думаю, что егеря, непонятно из чего стреляли, но сегодня, если медведь нападает на человека в деревне, в поселке, это не является охотничьими угодьями. И сегодня человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях, а в деревне мы не имеем права застрелить этого медведя. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, меня, так сказать, привлекут к уголовной ответственности и т.д. и т.п.
4: Валерий Кузенков, биолог-охотовед. Этой весной российский турист получил тяжелые ранения после нападения медведя на экотропе в Токио, а прошлый год в Японии стал рекордным по числу нападений медведей на людей. С апреля было зарегистрировано не менее 230 случаев, 13 человек погибли. СМИ пишут, что хищников не могли отпугнуть даже выстрелы.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Блогеры. Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В

0: отзывы лицензии, следует из сообщения компании. Новые переводы в Европу уже недоступны. Ранее отправленные средства можно вернуть через приложение. Ранее СМИ писали, что «Золотая корона» начала сокращать направление переводов после новых антироссийских санкций ЕС.
1: Отчеты и планы.
0: Россети 24 августа соберут заявки на зеленые облигации с плавающим купоном объемом от 20 миллиардов рублей. По данным источников Интерфакса, купоны будут ежемесячными. Ориентир спреда ключевой ставки ЦБ до 160 базисных пунктов. Авито-подработка стала доступна для малого и среднего бизнеса. Теперь компании до 100 сотрудников смогут сами создавать смены и искать временных исполнителей. В кабинете можно проверять выходы на смену, подключать электронные документы оборот и получать готовые отчеты. Uber запустил автономные поездки в Загребе. Это первый такой сервис компании в Европе, пишет Рейтер. Роботакси можно заказать через приложение в отдельных районах города. На первом этапе в машине все еще будет находиться оператор, а технологию автономного вождения предоставляет китайская Pony AI.
1: Сделки.
0: YouTube предлагает крупным авторам эксклюзивные контракты на миллионы долларов, узнал Bloomberg. Так платформа пытается удержать популярных создателей контента от перехода на другие площадки, включая Netflix, который все активнее покупает права на видеоподкасты и шоу блогеров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. И прямо сейчас теми, кто в теме, топливные перебои и очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ – узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках, и одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз». С помощью него, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться и сколько времени отнимает работа над сервисом, и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
1: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, в студии Бизнес ФМ Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
4: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
3: То есть разработка не заняла много времени?
4: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
3: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
4: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до миллиона DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня еще в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь. И человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
3: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
4: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это, то есть, та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
3: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
4: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
3: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
4: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками или там сетями АЗС не выходили на нас, но большие игроки выходили.

0: или предлагали там разные интеграции. Мы уже одну недавно с Делимобили совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте, и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
1: Евгений, скажите, сервис, где Бенз набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
0: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
1: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
0: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
1: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Ну, только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть ли варианты, что с этим можно сделать?
0: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, и он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
1: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
0: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наши сервисы используют систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
1: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
0: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
1: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще, или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а ее только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива, Евро-2, Евро-3. Эта тема сейчас острая, многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
0: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
1: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут потеем.
0: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело. Помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект. Там я делаю биржу рекламы для Макса. И вот параллельно с этим я разрабатываю «Где Бенз».
1: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
0: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
1: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
0: Спасибо большое, рад был с вами пообщаться.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: С программистом, создателем сервиса «Гдебен» с Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточный экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
4: Валюты. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил три деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Западу нужно извиниться перед гражданами Украины за то, что он заставил Киев отказаться от соглашения с Россией в 22-м году, пишет журнал American Conservative. Как отмечает издание, отказавшись поддержать переговоры, Запад оказал Украине медвежью услугу. Журнал прогнозирует, что теперь Киеву придется вернуться за стол переговоров с Россией, вероятно, на гораздо худших условиях, чем в 22-м году. Россия намерена внести 3 проекта резолюции, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов. Захватившие танкер у берегов Йемена изменили его курс в сторону Сомали. Об этом информирует Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. Ранее сообщалось, что в 136 морских милях к востоку от йеменской Эль-Мукаллы танкер передал сигнал бедствия, сообщив, что во время следования на запад в Аденском заливе к нему приблизилось неизвестное судно. Американский миллиардер Илон Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Штатах, пишет портал Wired со ссылкой на чиновников администрации. Основной статьей расходов, как ожидается, станет обеспечение явки избирателей в ключевых штатах, таких как Техас. В 26-м году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут в первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над палатой представителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это не Москонцерт, это администрация президента. Так Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о том, возможна ли встреча Владимира Путина с Канье Уэстом. О том, что она не исключена, заявляли ранее в Госдуме. Бизнес-ФМ уточнил информацию Пескова и получил ответ. Это не наша тематика. 105 тысяч рублей за тонну на петербургской топливной бирже продали первую партию бензина, ввезенного из Индии. Речь идет о марке АИ-92. Сколько будет стоить такой бензин на АЗС и как появление импортного топлива отразится на ценовых разрывах между сетевыми и независимыми заправками? Google ужесточает контроль за установкой сторонних приложений на Android. Для их верификации нужно будет менять настройки и сутки ждать подтверждения. Заявленная цель – борьба с мошенничеством. А эксперты задаются вопросом, коснутся ли эти новшества российского Рустор. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Помилуйте. Так в администрации президента отреагировали на слухи о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. На вопрос «Бизнес-ФМ» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил так.
6: Дмитрий Сергеевич, хотели узнать, не планируется ли, не обсуждается ли встреча Канье Уэста с президентом или с кем-то из администрации?
7: Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента.
3: Некоторые СМИ расценили ответ Пескова как опровержение возможной встречи. Напомню, концерты Канье Уэста запланированы на 10-11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Билеты на них почти полностью распроданы. Первый импортный бензин поступил в продажу на торгах петербургской биржи. Продали 360 тысяч литров 92-го бензина по цене 105 тысяч рублей за тонну. Для ввоза топлива и биржевых торгов площадка с конца июля ввела новые инструменты на бензин с отгрузкой на нефтебазе «Кола» в Мурманской области. В начале августа в порт региона поступила первая партия индийского топлива. По данным Кеплер, 40 тысяч тонн от компании «Наяра Энерджи», 49% которой контролирует Роснефть. Также отраслевые СМИ сообщали о прибытии в Мурманск партии из Марокко. В какую цену за литр на АЗС превратятся 105 тысяч рублей за тонну и снизит ли демпфер цену на АЗС? Отвечает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролио» Максим Дьяченко.
8: Но если взять 105 тысяч и стоимость доставки, перевалки, даже без накладных расходов, то это получается порядка 120 тысяч рублей за тонну на АЗС в центральной полосе России или в южных регионах, что равняется примерно 89 рублям за литр. Полагаю, что сейчас топливо приобретаются либо другими нефтяными компаниями, либо их дочерними структурами. То есть фактически это топливо будет продаваться по более низкой цене, давая некоторый отрицательный экономический эффект для компании. Да? Но нефтяные компании, у них есть соглашение с правительством о сдерживании розничных цен. Соответственно, они получают больше доход при экспорте нефти, и это компенсирует им убытки вот при такой реализации топлива на АЗС. Но если смотреть прямо, то там для независимых АЗС это, конечно, довольно-таки высокая цена, которая не позволит им конкурентно продавать топливо на заправках.
9: Получается, что мы увидим цену все-таки не 89, да, как вы сказали, а чуть ниже, вот за счет всех вот этих механизмов, которые существуют для нефтяных компаний?
8: Конечно, да. У нефтяной компании цена, по сути, значительно не изменится. Она растет по формуле инфляция плюс небольшие изменения акцизов, и поэтому мы сейчас существенная разница. Независимые АЗС, они не могут удерживать таким образом цены, потому что у них нет экспорта нефти и нефтепродуктов, там, других источников дохода, да, поэтому часто видно, что на независимых АЗС цены выше, либо там больше проблем с топливом, а АЗС нефтяных компаний, которые имеют, наверное, долю рынка по продаже именно топлива порядка 65-70% по разным оценкам, они цены будут сдерживать.
9: Отталкиваясь от этой цифры 89, насколько они будут сдерживать? То есть сейчас стоят где-то там 71-72, да, за 95-й бензин.
8: Так, 71-72 и будут.
3: Максим Дьяченко, нефтетрейдер. По данным источников отраслевого портала «Инфотек», индийский бензин, завезенный в Мурманск в начале августа, долго не выставляли на биржу из-за спора о цене. Импортеры хотели продавать его до 150 тысяч рублей за тонну из-за сложной логистики, а регуляторы настаивали на внутренних ценах, максимум 110 тысяч. В итоге сделки прошли по 105 тысяч рублей с учетом НДС и акцизов, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: появилась информация, что все-таки есть определенные расхождения между компанией и государством по поводу того, какие затраты должны быть компенсированы, по сути, бизнесу при доставке, потому что издержки все равно высоки. То есть то, что цена в Индии выше, чем на внутреннем российском рынке, это как раз нивелируется распространением выплат по демпферу на импортный бензин. Но вот остальные издержки здесь должны были быть либо за счет бизнеса, либо нужно было как-то поднимать цены, чтобы бизнес их тоже себе компенсировал. И, по всей видимости, было решено это топливо продавать исключительно через биржу, потому что на бирже цена может подниматься, и, соответственно, таким образом можно компенсировать расходы, издержки по доставке индийского бензина. И при этом, конечно, это топливо в основном попадет тогда на заправки независимых компаний, и там все равно цены уже сейчас выше, чем на заправку вертикально интегрированных компаний, зачастую даже в два раза. Поэтому таким образом все смогут покрыть свои издержки, ну а потребитель получит топливо, но, по всей видимости, в основном на заправках независимых игроков и по более высоким ценам.
9: А именно вот в рознице, да? И как здесь демпфер будет задействован?
10: Демпфер будет выплачиваться, по всей видимости, компанией, которая как бы оформила себя импорт, и речь идет про Роснефть. У нас своего НПЗ в Индии поставляет эти нефтепродукты на российский рынок, и она получит выплаты по демпферу. Соответственно, это уже ограничит, скажем так, входную цену. То есть она все равно даже при поставке на биржу будет меньше, чем индийские цены. Но в дальнейшем торги должны как раз позволить компенсировать эти затраты, которые были при доставке индийских нефтепродуктов на российский рынок. И если бы компания просто через свою сеть АЗС реализовала их, то компенсировать эти затраты было бы сложно. А вот на заправках независимых игроков цена зачастую возрастает в два раза, потому что на опте как раз цены очень высокие.
3: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Демпфер в отношении импортного топлива установлен в России с начала лета для снижения дефицита бензина после атак на НПЗ. Google ужесточает контроль за установкой приложений на Android. Эксперты обсуждают, что будет с российским магазином Rustore и не усложнится ли скачивание приложений из него. Нововведение от Google касается файлов из непроверенных источников. Для того, чтобы установить приложение, нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. А вот программы от верифицированных разработчиков можно будет ставить, как обычно, без ограничений. Это делается, чтобы защитить пользователей от мошеннических приложений. И пока будет работать всего в нескольких странах – Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Но уже в следующем году может быть глобальный запуск. И один из главных вопросов – сможет ли Rustore пройти верификацию, чтобы пользователи могли устанавливать приложение через него без лишних предупреждений и ожидания в течение суток. Это особенно важно для банковских и других российских приложений, которых нет в Google Play, но которые есть в Rustore, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
11: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Rustore, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Rustore для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
12: Если Rustore будет считаться непроверенным источником, как быть?
11: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант, у Samsung свой стор есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений. Соответственно, возникнуть проблемы могут у пользователей, которые будут скачивать с Rustore. Если вот его не добавят, то такое окно будет появляться о том, что приложение не безопасное, что его крайне не рекомендуется ставить. Это усложняет путь установки, не все пользователи в этом разберутся. Но я бы хотел, наверное, сказать все-таки, что давайте уже по месту разбираться. Сейчас нельзя говорить точно, как это будет.
3: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. Напомню, месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложения Rustore его менеджменту. Покупателем выступил гендиректор разработчика Rustore. Поэтому юридически ВК уже не является собственником Rustore. В то же время все принадлежащие холдингу ВК-сервисы и приложения исчезли из Google Play. Несколько дней назад из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также основное приложение Озон. Китайский аналог Ютуба сервис Билибили выходит на международный рынок. Приложение уже доступно в России на Андроиде, правда, пока на китайском. Локализацию и версию для iOS обещают в ближайшее время. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме, комиксов и видеоигр. Но со временем заметно расширила тематику. Главная фишка сервиса – так называемые летающие комментарии, данму. Они отображаются прямо поверх горизонтальных видео, как во время трансляции, и создают эффект совместного просмотра. Сейчас на платформе можно найти и документальные фильмы, и развлекательные шоу. Для блогеров есть система монетизации. Ежемесячная аудитория превышает 400 миллионов активных пользователей. Чем видеосервис отличается от подобных популярных в Китае приложений и будет ли он востребован на мировом рынке? Мы обсудили с жительницей китайского Тяньцзиня Ли Джен.
13: Например, я там посмотрю вот русский сериал, также с субтитрами, вот там в Билибили, а в других Apple нету таких ресурсов.
14: Ого, надо же, интересно.
13: Вот, да, и много вот молодых людей тоже вот пользуют этот программ.
14: Как вы думаете, на международном рынке есть у нее перспективы какие-то? Интересно это
13: да,
14: будет?
13: Да, я думаю, да. Там еще есть вот китайские брокеры, они там публикуют видеоролик про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Если такие ролики показывают зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
14: А вот в самом Китае это получается самая крупная платформа с видео?
13: А нет, самая крупная это TikTok, Douyin. По-китайски.
14: Но Билибили при этом тоже популярный, да? То есть там видео получается горизонтальные, как на Ютубе?
13: Ну да, просто Douyin, TikTok, это в Китае популярные у всех, даже у старых людей, они тоже пользуются. А Билибили только вот среди молодых людей. В Билибили более свежие вот новости. Ну и международные информации там могут получить. TikTok это более жизнь обычных людей, а Билибили на изучение больше, чем у других в программе.
14: Как на Ютубе получается, потому что там тоже много образовательного контента, именно горизонтального, более да. длинного, чем в ТикТоке, да?
13: Да, да, да, да.
3: Ли Джен, жительница китайского Тяньцзиня, с ней беседовал Михаил Лапушкин. Иностранных авторов планируют привлечь монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. В честь запуска международного предложения приложение Билибили также объявило конкурс среди независимых аниматоров. Призовой фонд $15,000. С 2018 года компания вышла на NASDAQ, а спустя 3 года добавился листинг на гонконгской бирже. Среди инвесторов Билибили фигурирует японская Sony. Ей принадлежат 5% акций.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп. Шутят или программируют на успешный успех. Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них. И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Продажи подержанных машин в июле в России упали впервые с июня 2025 года. Они сократились на 3,3% год к году до почти 549 тысяч штук, подсчитали в агентстве «Автостат». Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается «Лада», но у этого бренда самое сильное снижение. Продажи в июле год к году снизились на 12,3% до 122 тысяч. На втором месте «Тойота». Ее реализация выросла на 3,4% до почти почти 60,5 тысяч штук. Топ-3 замыкает марка Kia, показавшая сокращение продаж на 8,4% до чуть более 30 тысяч штук. Оптовая стоимость горбуши увеличилась за год почти на 50%, достигнув на Дальнем Востоке в регионе промысла 460 рублей за килограмм. Дорожает вся группа лососевых, вылов которой за год снизился на 60%. Это следует из мониторинга Нацрепресурса. Цикл падения может растянуться на несколько лет, предупреждают представители отрасли. Число кофеен в Москве за последний год сократилось на более чем 15%, до 2504 заведений. По данным аналитиков 2GIS, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. За год Москва лишилась примерно 445 таких точек. При этом в 10 из 16 городов, вошедших в выборку, количество кофеен, напротив, увеличилось. Сильнее всего в Ростове-на-Дону на 46,7%, в Воронеже плюс 14,1%, в Уфе почти 11%. Как объясняют эксперты из НФ-группа, закрытия чаще всего связаны с внутренними проблемами конкретных заведений, неудачной концепцией или продуктом, несовпадением с целевой аудиторией, высокой кредитной нагрузкой или ошибками при выборе локации. В России продажи плееров выросли почти на 40%. По данным магазинов по продаже электроники, за первое полугодие 26-го россияне приобрели почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Это на более чем 38% больше, чем в прошлом году. В деньгах рынок вырос с 200 до 263,5 миллионов рублей. Это плюс 31,6%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
3: Плюс 23 в столице, облачно с прояснениями. В районе 7 вечера в городе начнется дождь, который закончится далеко за полночь. Завтра в городе умеренно тепло, не выше 22 градусов. В 14.17 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». США организовали тайный караван танкеров через Ормуз с миллионами баррелей нефти, утверждает Axios. По словам источников портала, операция продолжается несколько недель. Каждую ночь 15-20 судов заходят и выходят из пролива по южному маршруту вдоль берегов Омана. Как утверждается, за счет этого ежедневно на мировой рынок выходит 10 миллионов баррелей нефти, примерно половина довоенного объема. Караваны идут под прикрытием военных в ночное время, которые сопровождают как груженные, так и пустые танкеры, а истребители прикрывают маршрут от иранских БПЛА и ракет. Операция стала возможной после того, как удары США вывели из строя значительную часть иранских систем наблюдения за проливом, утверждает Axios. Трамп в комментарии порталу подтвердил транспортировку нефти через пролив, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Заявление американской стороны о том, что танкеры беспрепятственно проходят через Ормузский пролив, являются преувеличением. Ну, чисто количественно. Если ранее проходило до 130 судов ежесуточно, то сейчас, как они заявляют, им удалось в одни сутки провести там 15 или 20 судов, но это какой-то рекордный результат, а на самом деле 5-6 обычно. Блокада Ормузского пролива сохраняется с обеих сторон, как со стороны американцев, так и со стороны иранцев. Иранцы наносят удары по тем судам, которые проходят по маршруту, согласованному с американской стороной. Это вблизи берегов султаната Оман. Более того, Иран и султанат Оман ведут переговоры друг с другом еще, чтобы определить правила прохода судов по Ормузскому проливу. То есть султанат Оман договаривается как с американцами, так и с иранцами. Пока ситуация остается все такой же тупиковой, но, конечно, американцы давят всеми способами на Иран.
17: Так и будет продолжаться, в общем. Пока непонятно, чем это может, куда свернуть, когда.
16: В ближайшее время это тяни-толкай будет продолжаться. Трамп не хочет ввязываться в широкий конфликт, но, возможно, нанесение ракетно-бомбовых ударов неизбежно. Его так и будет качать, и сама ситуация вместе с ним будет качаться. От объявления прогресса на переговорах до нанесения ракетно-бомбовых ударов.
3: Елена Супонина, политолог-международник. Как пишет Financial Times, рост спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Персидского залива из-за перебоев в Ормузском проливе поднял цены на суда до рекорда. По данным источников, средняя стоимость танкеров во втором квартале превысила 130 миллионов долларов. Это максимум с 2008 года. От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продуктов в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
18: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Давтян Фармс» Самвел Давтян.
19: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, что все будет нормально.
18: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
20: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да, естественно, все бизнесом сейчас занялись, и вот этими связами, но все-таки боятся. Стараются искать другие рынки, но другие рынки в Шешем фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
18: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
21: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
18: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
22: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
18: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Защитник Алексей Батраков переходит из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Ожидается, что последние детали трансфера будут завершены в четверг. Контракт с футболистом сборной России рассчитан на 5 лет. Руководство «Галатасарая» подтвердило переход, а Батраков уже попрощался с болельщиками и партнерами по «Локомотиву». О том, что ждет одного из самых талантливых игроков РПЛ в новом клубе, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Главная трансферная сага РПЛ подходит к концу. Алексей Батраков переходит в Галатасарай. По собственным словам, идет за мечтой, хочет играть в Лиге чемпионов. И произойдет это уже скоро. Общий этап самого престижного из Еврокубков стартует 8 сентября. Галатасарай, защитивший чемпионский титул в Турции, вступит в борьбу именно с этой стадии. Стамбульские львы, крепкие орешки, не раз портили жизнь топ-клубам. Конечно, вряд ли Батраков мечтал играть именно в этом клубе. Очевидно, что это трамплин в более статусный. Но чтобы перейти в топ-команду, нужно проявить себя сначала в Турции. Не затеряться, а это только кажется, что просто. Затерялся, например, в Галатасарае в минувшем сезоне Илкай Гюндоган, пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в бытность свою игроком Манчестер Сити. Конечно, ему 35, а Батракову 21, но тем не менее. И все же принимать вызов лучше, чем стагнировать в РПЛ, при всем уважении к российскому чемпионату. Можно много говорить, что на фоне некоторых матчей мирового первенства уровень российской премьер-лиги смотрелся прилично. Это действительно так. Но вот, например, в скорости чемпионат России существенно отстает от многих европейских лиг, и это плохо поддается лечению. А отсутствие Еврокубков стало уже привычным делом. В итоге закрытое первенство с неясными перспективами. Есть пример Федора Чалова. Несколько лет назад у него был шанс уехать в Кристал Пэлас и играть в английской премьер-лиге. Тогда Федор был на пике формы, стал лучшим бомбардиром чемпионата России, и деньги ЦСКА за него предлагались немалые, порядка 25 миллионов фунтов стерлингов. Но сделка не состоялась, официальные причины – не тот уровень клуба для игрока. Ну и где сейчас Федор Чалов? Мучается в греческом ПАОКе. Очевидно, шанс поиграть в самой сильной лиге Европы упущен. Поэтому для Батракова сейчас ехать в Турцию, когда маячит перспектива бороться в Лиге чемпионов, однозначно нужно себя показать и Галатасараю помочь. То, что не осуществил в прошлом году Матвей Кисляк, смог сделать его одногодка. Для Локомотива эта сделка выгодна с финансовой стороны. Клуб получит, по данным инсайдера Ивана Карпова, 25 миллионов евро плюс бонус и еще 4 миллиона с рассрочкой в несколько платежей, последний из которых не позднее декабря 2027-го. Плюс 10% от суммы перепродажи сверх 25 миллионов евро. Железнодорожники сейчас в игровом кризисе. И, конечно, им нужны адекватные приобретения на замену. Есть вариант с переходом Сергея Бабкина из Крыльев Советов, но это замена не Батракову, а скорее Артема Карпукасу, который переходит в «Зенит», этакой рабочей лошадки. А вот где взять не менее вкалывающего на поле, порой за троих, но вместе с тем и свободного художника, очень плодовитого в атаке игрока, такого как Батраков, это вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду он играл с 2024 года. В общей сложности провел 84 матча и забил 34 мяча.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Гликулиев. ДНР российская армия взяла под контроль села Матяшево и Николайполе, сообщает Минобороны России. Также, по сообщению военных, нанесено поражение объектам энергетики и транспорта Украины, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех направлениях спецоперации составили порядка 1390 военных за сутки, отмечает Минобороны России. Всех украинских беженцев в Евросоюзе обяжут подтверждать, что они не уклоняются от службы в армии при получении временной защиты, заявил представитель Еврокомиссии Ламмерт. Решение распространяется как на мужчин, так и на женщин. Около 500 белорусских аграриев по итогам уборочной кампании будут отправлены на армейские сборы на южную границу. Как сообщил телеканал СТВ, согласно поручению президента республики Александра Лукашенко, работников агропромышленного комплекса, недобросовестно работавших во время страды, призывают на армейские сборы, которые продлятся до 60 дней. Иран подготовил более мощное оружие на случай возобновления боевых действий, заявил представитель КСИР Хосейн Махеби. Разница может проявляться в поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет, отметил представитель Корпуса стражи Исламской революции. Около миллиарда сомов, это 11 400 000 долларов, выплачено нефтетрейдерам Киргизии в качестве субсидий для удержания розничных цен на бензин, дизельное топливо и автогаз, сообщила в четверг служба антимонопольного регулирования страны. По данным ведомства, фактическая стоимость топлива сейчас значительно выше той цены, которую автомобилисты видят на АЗС. Разницу компенсирует государство. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина третьего в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Заметил ли бизнес дефляцию, которую Росстат фиксирует третью неделю подряд? Повлияла ли она на стоимость выпускаемой продукции? И насколько цифры официальной статистики совпадают с реалиями, в которых живет предпринимательское сообщество? Подробности через минуту. Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах страны. Самая жуткая история на Алтае. Там хищник растерзал туристку, приехавшую отметить помолвку на местную турбазу. Почему в разгар лета медведи охотятся на людей и насколько безопасен туризм с приставкой «эко»? Заявление в полицию за рисунок смешариков. Администрация тульского города Блохово хочет привлечь к ответственности родителей мальчика, который нарисовал героев мультфильма на детской площадке. Местные власти увидели в этом акт вандализма и грозят возбуждением уголовного дела. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. Замечает ли это сам бизнес? По данным Росстата, цены в июле снизились на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. Ранее Росстат сообщал, что в России уже третью неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию.
4: Бизнес говорит.
5: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
6: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
7: Ждете вы снижения ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
6: У меня ожидания от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредит на политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
7: Спрос остался примерно на том же уровне.
6: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
7: Больше преобладают пессимистические настроения.
6: Да,
7: какое-то есть.
6: Без сомнения. Ситуация-то не меняется, и каких-то признаков изменения ситуации глобально нет. Россия в связи с санкциями находится в стороне от передовых технологий. Технологии осваивать тяжелее. Некоторые технологии вовсе остаются недоступными.
7: Дефляция может перейти на промышленных производителей?
6: Нет никакой дефляции. Это не признак дефляции никакой. Возможно, у какого-то дистрибьютора большого на складе зависла большая позиция какая-то. И чтобы высвободить деньги, он просто продает ее по сниженным ценам. И это попадает в какие-то отчеты или в какие-то коэффициенты. И показывает, что есть какое-то снижение цены. Но глобально никакого снижения цены не будет. Общий тренд только на увеличение стоимости.
5: Гендиректор MB Barbel Вадим Маркелов занимается производством производством уличных тренажеров.
8: Если мы говорим о самом производстве, то цены на сырье, которое мы используем, российское, или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это мы меняем, может, от 2 до 5%.
9: А спрос на продукцию остается стабильным?
8: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
9: Вы ждете снижения ключевой ставки?
8: Мы практически мало кредитуемся, мы работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы.
9: Не
8: на это даже внимания не обращаем. У нас влияет, конечно, в любом случае ситуации, та же самая проблема с маркетплейсами, но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас покупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
5: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
10: Мы импортозависимы, мы используем в нашем производстве материалы, которые в том числе производятся за пределами нашей страны. И поставщики у нас есть как из дружественной Турции, так и из Китая. Турция, доставка сильно подорожала и вообще возможность снизилась доставки после того, как в Черном море были соответствующие инциденты. Соответственно, эти цены только растут. Одновременно с этим, где-то месяц назад было серьезное повышение на мировом рынке инженерных полимеров до 35% в пике. И у нас цены только повышаются. Плюс мы еще ожидаем повышения цен в связи с объявлением РЖД, повышение своих тарифов на 8,5%. Мы снижения не видим, у нас только повышение.
9: А вот если сравнивать с ситуацией год назад, на сколько примерно процентов пришлось повысить цены?
10: У нас обратная ситуация. Мы снижали цены в рублях, а сейчас они у нас поднимаются, во-первых, потому что изменилась история с непосредственно рынком инженерных полимеров. Второе, изменилась история с логистикой. Третье, рубль пошел вверх. Поэтому в рублевой экспозиции в этом году у нас цены поднимаются. Но это первый раз за 3 года. Себестоимость производства растет, и растет цена доставки, растет цена на базовый полимер. Возможность инвестиций в материальные основные средства, замена основных средств или новый проект у нас заморожен сейчас.
9: Вы ждете снижения ключевой ставки?
10: Да, но тут история, вот то, что я говорю про повышение цен. Если, условно говоря, ставку поднимут, наши цены не опустятся, потому что, во-первых, мы стройматериалы производим на те стройки, которые идут, и это не произойдет в одним моментом. Вторая, мы никак не можем повлиять на мировой рынок полимеров. Поэтому для нас, например, снижение ставки, это хоть как-то какая-то возможность деньги получить дешевле. Но я попросил Центральный банк думать не только о снижении ставки, но об изменении законодательства внутрибанкового, потому что банки нам сейчас просто не выдают. У них тоже зажата возможность выдавать деньги. Мы физически не можем получать нормальные деньги ни на операционную деятельность, ни на инвестиционную деятельность. Это просто невозможно.
4: Бизнес говорит.
3: Сразу несколько случаев в разных регионах России нападения медведей на людей. Самый страшный на Алтае. В окрестностях села Артыбаш медведь растерзал 29-летнюю девушку, которая приехала вместе со своим женихом отмечать помолвку на местной турбазе. Молодые люди не стали снимать домик, а поставили палатку в отдаленной части комплекса на берегу реки Бия. Ночью на палатку напал медведь, он схватил девушку и уволок в лес. После трагедии власти ввели в районе комендантский час. С 8 вечера до 10 утра запрещено выходить на улицу. В Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. Сообщается, что за сутки охотники ликвидировали там 5 медведей. Но туристы уже напуганы. Палатки в окрестностях Артыбаша практически исчезли. Мы поговорили с владельцем местного гостевого дома Яковом, который раньше и сам принимал постояльцев с палатками, но теперь от такого размещения отказался.
23: Тут два фактора сложилось. Во-первых, пожары в Красноярском крае, и оттуда медведи пошли, ну, спасаясь от пожара. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Если бы была бы шишка, то есть они бы все разбрелись по горам. В основном это молодые медведи, шишки нету, вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, лазят, а сейчас уже начали и днем ходить, везде их встречают. На ночь собаку отпускаем, потому что если на цепи собака будет, он может съесть ее. Туристов рукой, ну, как сдуло, потому что все, даже местные жители, все, которые студенты, студенты учатся, их пораньше отправили на учебу.
11: Правда ли, что даже выстрелов медведи не боятся, или это какое-то заблуждение?
23: Когда встречаешь его в дикой природе, они, как правило, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, тоже они убегают. Вот в данный момент, в Ялю сейчас взять, там сейчас тоже у медведей очень много, и все стараются защититься от него бомбочками, пикардами, и он постепенно начинает привыкать к этим звукам, для него обыденностью становится, и уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет, надо сразу или залазить на дерево, единственное, что можно как спастись от нее, или каким-то образом, если увидели медвежонка, сразу ретироваться, уходить подальше, потому что она ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
11: Что теперь с тургруппами, которые вот в палатках?
23: Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел, потому что это небезопасно. В данный момент полностью палаточный отдых, он, можно сказать, завершен на Алтае. Да, даже вот у себя я, если человек попросится в палатке, я скажу, лучше не надо, попытаюсь отговорить, там, найти домик, снять их. И всем, кто едет, это вот обязательно надо фальшвейеры при себе иметь. Колесо у тебя спустило где-нибудь, а когда ты едешь, и ты вышел менять его, а тут медведь из кустов. С туризмом у нас то с горючкой была проблема, только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей. Туристический это бизнес у нас тут, можно сказать, убыточный.
11: Что власти по этой всей ситуации делают?
23: Вели комендантский час, полиции нагнали, там несколько экипажей у нас, и бригад 5 охотников. У каждого есть номер телефона, ты звонишь и говоришь, где ты видел медведя, и они приезжают. В ночное время они запускают большие квадрокоптеры и мониторят ситуацию по медведям. Отстреливают, это уже крайняя мера, если совсем там в дом лезут.
3: Яков, владелец гостевого дома на Алтае. Еще одно нападение медведя произошло в Кемеровской области. Там мужчина встретил медведицу с медвежонком, когда возвращался с рыбалки. Ему чудом удалось отбиться, его эвакуировали вертолетом в больницу. Сейчас 5 групп охотников патрулируют местность в Кемеровской области для предотвращения выхода медведей к населенным пунктам. Третий случай произошел на днях в Иркутской области. Двое мужчин встретили медведя в лесу. Один из них получил раны голени от укусов, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как считают эксперты, медведи часто идут к мусорным свалкам рядом с турбазами и поселками, комментирует биолог-охотовед Валерий Кузенков.
12: По данным Министерства природных ресурсов, они дают учеты 330 тысяч голов бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. Почему? Потому что основной учет государственный – это зимнемаршрутный учет. А зимой медведи, как вы понимаете, спят в берлогах. Есть методики учета бурых медведей, они еще придуманы охотоведами во времена СССР. Но сегодня их кто-то проводит, но это минимально. Отсутствие профессиональных специалистов, биологов-охотоведов в госструктуре и в общественных организациях. А огромное количество бурого медведя приводит к тому, что да, действительно, ему надо питаться. Сегодня государство продает лицензию на бурого медведя за 3000 рублей в центральных регионах и 6000 в Дальний Восток. Но центральные регионы вроде закреплены за охот пользователями, а те хотят заработать денег. И они предлагают охоту на медведя на своей территории от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям это дорого. Дальше. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Это такой червячок, если ты съел непроваренное мясо, токсины влияют на центральную нервную систему человека, и человек умирает. И такие случаи были, я помню, в Вологодской области целая свадьба умерла, поели, так сказать, пельмени, котлет. Медведь поэтому охотников не интересует. Они на него практически не охотятся. А раз нету прессинга, популяция процветает. Они придумали месячную лицензию на охоту на все виды диких животных. Люди не берут эти лицензии. Раньше брали на сезон, платили деньги, потому что вот я живу в городе. Я хочу добыть медведя. Я вырвался на 4 дня, уехал и в течение месяца не могу попасть в августе или в сентябре. Лицензия пропала, деньги пропали. Дальше смотрите. Там пишет в социальной сети, что медведь, который нападал женщину в момент нападения, какие-то егеря куда-то стреляли. Был, значит, участковый. Куда егеря стреляли? И медведь ушел живой, он попробовал человеческой крови. Я думаю, что егеря, непонятно из чего стреляли, но сегодня, если медведь нападает на человека в деревне, в поселке, это не является охотничьими угодьями. И сегодня человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях, а в деревне мы не имеем права застрелить этого медведя. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, меня, так сказать, привлекут к уголовной ответственности и т.д. и т.п.
3: Валерий Кузенков, биолог-охотовед. Этой весной российский турист получил тяжелое ранение после нападения медведя на экотропе в Токио. А прошлый год в Японии стал рекордным по числу нападений медведей на людей. С апреля пострадали не менее 230 человек, 13 погибли. И СМИ пишут, что хищников не могли отпугнуть даже выстрелы.
4: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
1: Дагестанские огни. 30 тысяч жителей. Ценность дербентской горящей земли, то есть свободно выходящего на поверхность газа, первыми увидели астраханские промышленники братья Малышевы. Они и построили там в начале 20 века стекольный завод. Возникший вокруг поселок стал городом в 1990 году.
4: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
14: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
14: Европейское подразделение «Золотой короны» начало процедуру добровольного отзыва лицензии, следует из сообщения компании. Новые переводы в Европу уже недоступны. Ранее отправлены.

0: в отдельных районах города. На первом этапе в машине все еще будет находиться оператор, а технологию автономного вождения предоставляет китайская Pony AI.
1: Сделки.
0: YouTube предлагает крупным авторам эксклюзивный контракт на миллионы долларов, узнал Bloomberg. Так платформа пытается удержать популярных создателей контента от перехода на другие площадки, включая Netflix, который все активнее покупает права на видеоподкасты и шоу-блогеров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Ну а теперь с теми, кто в теме, топливные перебои и очереди на АЗС, как с ними бороться. Ответ – узнать заранее, где бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках, и одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз». С помощью него, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работы над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
1: Бизнес ФМ с теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, в студии Бизнес ФМ Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
4: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
3: То есть разработка не заняла много времени?
4: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
3: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
4: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до миллиона DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня еще в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь, и человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
3: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
4: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это то есть та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
3: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
4: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
3: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
4: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками или там сетями АЗС, не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже одну недавно с Делимобиль совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте, и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
3: Евгений, скажите, сервис «Где бенз» набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
4: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разобрались.

0: дорабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
1: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там где бензин или просто где бенз раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
0: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям, так что я к этому нормально отношусь.
1: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Ну, только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть есть ли варианты, что с этим можно сделать?
0: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома, по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, и он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
1: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
0: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь на дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наш сервис использует систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больший вес, в общем.
1: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
0: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
1: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а и только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива, Евро-2, Евро-3. Эта тема сейчас острая, многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
0: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
1: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут это потеем.
0: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело. Помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект. Там я делаю биржу рекламы для Макса. И вот параллельно с этим я разрабатываю где бенз.
1: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
0: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
1: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
0: Спасибо большое, рад был с вами пообщаться.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С программистом, создателем сервиса «Где-бенз» Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами. На остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен. Если вы подберете на улице дворовую собаку и накормите ее, она никогда вас не укусит. А в этом и состоит принципиальная разница между собакой и человеком. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
4: 14:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что точных дат визита Стива Уитхофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет, и добавил, что американские переговорщики всегда желанные гости в Москве, желанные собеседники для Владимира Путина и своих российских коллег. Журналисты немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Михаил Мартенса объявили международный розыск после пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича, сообщили РБК 2 источника в правоохранительных органах. На пресс-конференции Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». Захватившие танкер у берегов Йемена изменили его курс в сторону Сомали. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. Ранее координационный центр распространил заявление, согласно которому в 136 морских милях к востоку от йеменского Эль-Мукаллы танкер передал сигнал бедствия, сообщив, что во время следования на запад в Аденском заливе к нему приблизилось неизвестное судно. Сомалийские пираты требуют 3 миллиона долларов за освобождение 10 пакистанских моряков с захваченного у берегов Сомали нефтяного танкера «Хона-25». Об этом сообщил портал «Хиран Онлайн». По его данным, судно было захвачено вооруженными пиратами 21 апреля у побережья автономного региона Пунтленд. Помимо 10 пакистанцев, на борту находились 7 моряков из Индонезии, а также Индии и Шри-Ланки. Захваченные моряки ранее обращались за помощью, сообщая о нехватке питьевой воды, продовольствия и лекарств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это не Москонцерт, это администрация президента. Так Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о том, возможно ли встреча Владимира Путина с Канье Уэстом. О том, что она не исключена, заявляли в Госдуме. Бизнес FM уточнил информацию Пескова и получил ответ. Это не наша тематика. Google ужесточает контроль за установкой сторонних приложений на Android. Для их верификации нужно будет менять настройки и сутки ждать подтверждения. Заявленная цель – борьба с мошенничеством. Эксперты задаются вопросом, коснутся ли эти новшества российского Рустор. Заявление в полицию за рисунок смешариков. Администрация тульского города Блохово хочет привлечь к ответственности родителей мальчика, который нарисовал героев мультфильма на детской площадке. Местные власти увидели в этом акт вандализма и грозят возбуждением уголовного дела. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». помилуйте. Так, в администрации президента отреагировали на слухи о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. На вопрос «Бизнес-ФМ» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил так.
5: Дмитрий Сергеевич, хотели узнать, не планируется ли, не обсуждается ли встреча Канье Уэста с президентом или с кем-то из администрации?
6: Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента.
3: Некоторые СМИ расценили ответ Пескова как опровержение возможной встречи. Индекс Мосбиржи, меж тем, ускорил снижение после того, как Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпредставителя президента США Уиткофа в Москву. Скандал в Тульской области. Администрация города Блохово подала заявление в полицию из-за рисунка на детской площадке. Ребенок нарисовал смешариков на резиновом покрытии. Местные власти сочли это вандализмом и порчей муниципального имущества, пригрозив возбуждением уголовного дела. Местные жители возмутились такой реакцией властей. Их поддержала и детский омбудсмен.
7: Подробности. Администрация Болохова Киреевского района Тульской области на своей официальной странице ВКонтакте разместила пост, в котором пригрозила девочке-подростку и ее родителям административной и уголовной ответственностью. Вина девочки в том, что она нарисовала пастелью на прорезиненном покрытии площадки персонажей смешариков – Кроша, Ежика и Нюшу. Причем нарисовала красиво, как видно на кадрах. В администрации заявили, что любые рисунки на площадке считаются порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Чиновники сослали на статьи УК о вандализме и повреждении имущества. По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложена запись из камер видеонаблюдения. Личность нарушителя установлена, говорилось в посте администрации города. Ребенку и его родителям предложили самостоятельно устранить рисунки до окончания проверки. В администрации заявили, что это может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Но в ответ местные жители стали писать возмущенные комментарии об охоте на детей и рекомендовать властям заняться более насущными делами. «Вся страна пришла почитать новости Болохова», — написал один из жителей. После волны негативных комментариев мэр Болохова Мария Чуйкина заявила, что парк благоустроили по государственной программе, а рисунки якобы были сделаны стойкой краской. По ее словам, коммунальные службы не смогли очистить покрытие. Подключились и омбудсмены. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова сообщила, что ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин. Лантратова написала: «Очень хочется, чтобы к семье и ребенку отнеслись с пониманием, без излишней строгости, и выбрали путь разъяснения, а не наказания».
3: Продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев поговорил с мамой девочки, автора рисунка «Любовью».
8: Во-первых, сколько лет вашей дочери?
9: 14 лет. Да, она рисует с детства. Самоучка. Она много рисует дома и решила вот проявить свое творчество вне домашних стен.
8: Это двор возле вашего дома или какая-то особая площадка?
9: Нет, это двор в парке.
8: И жители как восприняли эти рисунки?
9: Рисунки всем очень нравились. Ребенок рассказывал о том, что когда она сидела и рисовала, к ней подходили, люди восторгались, и всем очень нравилось. Никто не высказывал недовольства, и уж тем более там какие-то претензии. Фотографировали этот рисунок.
8: Через какое время вы поняли, что есть проблема?
9: Администрация вышла с нами на связь и сказала, что она пишет заявление в полицию по двум статьям: вандализм и умышленное причинение ущерба на ребенка за вот эти самые рисунки. Это было во вторник.
8: Так, а рисунок был, получается, неделю?
9: Ну, несколькими днями раньше он был нарисован.
8: Они грозят, кроме прочего, еще и уголовным делом?
9: Ну, они объясняют это резиновым покрытием.
8: Так.
9: Для них это очень дорого, и на нем рисовать нельзя, они так считают. По этой площадке также каждый день люди ходят, гуляют. Почему именно рисунки мелом моего ребенка нанесли непоправимый ущерб этой самой площадке, у меня нет объяснения этому. Никому не придет в голову о том, что там рисовать мелом нельзя, потому что, по версии администрации, это наносит ущерб.
8: Ну, чисто интуитивно можно представить себе, да, что отмыть будет трудно, потому что это не мелки, да, а пастель именно.
9: Ну, чтобы отмывать, было бы какие-то нецензурные слова, какие-то некрасивые действительно рисунки. Просто само по себе ассоциации: детская площадка, детские рисунки, смешарики, детский мультик. Вот в здравом уме не пришло нам такого вообще понимания, что это может быть уголовным делом. Но они не будут там вечно находиться. Как ни крути, все равно это мел, он все равно смоется.
8: Но видите, водой не получилось у представителей администрации смыть. Они пытались, но не получилось.
9: Водой с мылом.
8: Вы пытались как-то на мировую пойти?
9: Со мной больше никто не связывался. Последний разговор был 18 числа. И больше никто не звонил. И заявление в полиции есть.
3: Любовь, мама девочки, автора рисунка на детской площадке. Обычный пост поддержки превратился в народную акцию добра. Люди со всей страны прислали деньги на подарок и слова поддержки девочки. А мы теперь ищем способ отмыть рисунки и договориться с администрацией, говорит неравнодушная жительница Болохова Наталья Старостина.
10: Рисунки получились действительно очень яркими и интересными. И когда я написала свой комментарий под постом, в основном же были негативные комментарии, я написала свой: давайте подарим набор для художника нашей юной художнице. И я получила огромный отклик. Мне стали писать люди со всей России для того, чтобы я передала слова поддержки нашей Ксюше. И вот сейчас кто-то стал переводить какие-то суммы небольшие для того, чтобы мы смогли купить ей хороший подарок. Мы изучим законодательство и купим новые мелкие краски и будем рисовать только там, где можно. Теперь точно.
8: Как, по-вашему, администрация не предполагала, что такой резонанс возникнет?
10: Ну, наверное, не предполагала. Я думаю, что никто не предполагал. Но это действительно удивительная история, и она получилась очень светлой. Потому что я совершенно посторонний человек, и даже мне в личные сообщения написали люди из Абакана, из Сибири, из Крыма, из Москвы, отовсюду.
8: Точки, да.
10: Надеемся на положительный исход.
8: Что это за парк? Это центральный парк? Это такая достопримечательность города?
10: У нас очень маленький город, порядка 5000 населения, и это единственный парк, он муниципальный, он единственный парк, он действительно очень красивый у нас, но никто не ожидал, что получится такая история. А жители города были очень рады, когда увидели рисунки. Я думаю, что найдутся эксперты, которые подскажут нам, чем можно оттереть постельные мелки от резинового покрытия.
3: Наталья Старстина, жительница Болохова. Мы поговорили с юристами, они говорят, что формально администрация права. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Китайский аналог Ютуба, сервис Билибили, выходит на международный рынок. Приложение уже доступно в России на Android, правда, пока на китайском. Локализацию и версию для iOS обещают в ближайшее время. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме, комиксов и видеоигр, но со временем заметно расширила тематику. Главная фишка сервиса – так называемые летающие комментарии – данму. Они отображаются прямо поверх горизонтальных видео, как во время трансляции, и создают эффект совместного просмотра. Сейчас на платформе можно найти и документальные фильмы, и развлекательные шоу. Для блогеров есть система монетизации. Ежемесячная аудитория превышает 400 миллионов активных пользователей. Чем видеосервис отличается от подобных популярных в Китае приложений и будет ли востребован на мировом рынке, мы обсудили с жительницей китайского Тяньцзиня Ли Джен.
11: Например, я сама, я там посмотрю вот русский сериал, кстати, с субтитрами, вот там в Билибили, а в других Apple нету таких ресурсов.
12: Ого, надо же, интересно.
11: И вот, да, и много вот молодых людей тоже вот пользуют этот программ.
12: Как вы думаете, на международном рынке есть у нее перспективы какие-то? Интересно это
11: да,
12: будет?
11: Да, я думаю, да. Там еще есть вот китайские брокеры, они там публикуют видеоролик про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Если такие ролики показывают зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
12: А вот в самом Китае это получается самая крупная платформа с видео?
11: А нет, самая крупная это TikTok, Douyin по-китайски.
12: Но Билибили при этом тоже популярный, да? То есть там видео получается горизонтальные, как на Ютубе?
11: Ну да, просто Douyin, TikTok, это в Китае популярные у всех. даже у старых людей они тоже пользуют, а били-били только вот среди молодых людей. В били-били более свежие вот новости. Ну, и международные информации там могут получить. ТикТок — это более жизнь обычных людей, а били-били на изучение больше, чем у других в программе.
12: Как на Ютубе получается, потому что там тоже много образовательного контента, именно горизонтального, более длинного, чем в ТикТоке, да?
11: Да.
3: Жительница Китая Ли Джен беседовал Михаил Лапушкин. Иностранных авторов планируют привлечь на Билибили монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. В честь запуска международного приложения Билибили также объявила конкурс среди независимых аниматоров. Призовой фонд $15,000. Зачем китайскому видеохостингу мировой рынок и захотят ли местные блогеры расширять свою аудиторию, говорит журналист, основатель медиапроекта «Серый мок» Фэйфан.
13: Видят, наверное, успешность ТикТок. Билибили то же самое хотят, потому что рынок большой, и чтобы больше и продажи, и зарабатывать, и так далее. Но я по своему опыту, опять же, могу сказать, если у вас аккаунт именно на китайской симке, то у вас есть опция продавать чего-то. А если у вас аккаунт по российским номерам сим-карты, то там продавать и покупать вообще нельзя. Но это было так. Сейчас, если они выходят на международный рынок, может что-то изменится.
12: Вам было бы интересно создавать там контент?
13: Если это будет конкретно для российского рынка, то лучше, конечно, делать контент на русском языке. Но по моему опыту, я бы не стал еще одну платформу делать, потому что я не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, чтобы там смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. А так, я не думаю, что они именно на российский рынок, больше про англоговорящих стран. Плюс TikTok все-таки это вертикально и еще и коротко. А здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. А как раз, мне кажется, Билибили заполняет эту нишу. Но я не знаю, вы видели ли там именно приложение китайское. Это для меня было довольно сложно принять такое, потому что ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю, но, честно говоря, долгое время меня это сильно раздражает, потому что я человек далеко от аниме, но почему я хочу смотреть более серьезный контент, должен вначале это видеть. Но все равно, я как бы сейчас уже на это закрываю глаза, потому что там реально есть очень качественный контент.
3: Фэйфан, журналист и основатель медиапроекта «Серый Мока». С 2018 года компания вышла на NASDAQ, а спустя 3 года добавился листинг на гонконгской бирже. Среди инвесторов Билибили фигурирует японская Sony. Ей принадлежат 5% акций.
2: Реклама.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Влекулиев. Дно углубительной работы в морском порту Корсака в Сахалинской области планируется начать в октябре этого года, сообщило Министерство транспорта России по итогам рабочей встречи главы ведомства Андрея Никитина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Проект модернизации порта включает реализацию 3 очередей. Первая – строительство причалов Южного пирса и оградительного мола. Вторая – создание акватории. И третья – реконструкция автодорожного моста и берегоукрепления.
4: Россия в первом полугодии 2026 года укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе «Минтая» на рынок ЕС, нарастив свою долю в натуральном выражении до 51%, 44% годом ранее. Об этом сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных Евростата. В январе-июне поставки этой продукции из России увеличилось на 11% до 66 тысяч тонн и на 34% до 218 миллионов долларов. Более 10 новых высокотехнологичных производств построили в Москве с начала года. Частные инвесторы вложили в проекты почти 53 миллиарда рублей. Город получил больше 5600 рабочих мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, среди них, в частности, промышленно-строительный комплекс группы компаний ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона концерна «Крост», лабораторный комплекс Московского эндокринного завода, три корпуса промышленно-логистического парка «Шишкин лес», промышленные парки Сенькина и Кувейкина. Продажи туров по России этим летом снизились у туроператоров на 7-19%. Сократились также сроки поездок и глубина продаж, сообщила Ассоциация туроператоров России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Погода в Москве.
3: В столице по-прежнему плюс 23, пасмурно, в районе 7 вечера зарядит дождь, он будет идти до 2 ночи. Завтра в городе будет немного прохладнее, плюс 22 максимум. В 15.17 в Москве вы слушаете Business FM. Google ужесточает контроль за установкой приложений на Android, а эксперты обсуждают, что будет с российским магазином Rustore и не усложнится ли скачивание приложений из него. Нововведение от Google касается файлов из непроверенных источников. Для того, чтобы установить такие приложения, нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. А вот программы от верифицированных разработчиков можно будет ставить как обычно, без ограничений. Это делается, чтобы защитить пользователей от мошеннических приложений. И пока будет работать всего в нескольких странах – Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Но уже в следующем году может быть глобальный запуск. И один из главных вопросов – сможет ли Rustore пройти верификацию, чтобы пользователи могли устанавливать приложение через него без лишних предупреждений и ожидания в течение суток. Это особенно важно для банковских и других российских приложений, которых нет в Google Play, но которые есть в Rustore, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
18: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Rustore, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Rustore для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
19: Если Rustore будет считаться непроверенным источником, как быть?
18: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант, у Samsung свой стор есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений. Соответственно, возникнуть проблемы могут у пользователей, которые будут скачивать с Rustore, если вот его не добавят, то такое окно будет появляться о том, что приложение не безопасное, что его крайне не рекомендуется ставить. Это усложняет путь установки, не все пользователи в этом разберутся. Но я бы хотел, наверное, сказать все-таки, что давайте уже по месту разбирать, но сейчас нельзя говорить точно, как это будет.
3: Никита Тюнников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. Напомню, месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Rustore его менеджменту. Покупателем выступил гендиректор разработчика Rustore. Поэтому юридически ВК уже не является собственником Rustore. В то же время все принадлежащие холдингу ВК-сервисы и приложения исчезли из Google Play. Несколько дней назад из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также основное приложение Озон. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Как отмечают зарубежные СМИ, эта сумма удвоилась при президентах Трампе и Байдене. Соотношение госдолга США к ВВП уже примерно 126%. И хотя в американских гособлигациях заинтересованы многие, вопрос в том, сможет ли Вашингтон справиться с обязательствами, учитывая, какими темпами растет государственный долг, пишет западная пресса.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: Агентство Рейтер отмечает, что госдолг США увеличился вдвое с 2016 года. Одна из основных причин – пандемия коронавируса. Вашингтон два года осуществлял, цитата, «лихорадочные государственные заимствования», чтобы финансировать меры по борьбе с COVID-19. Меры предпринимали как президент Трамп, так и Байден. Остальная часть этого долга – это, как пишет агентство, давний дисбаланс между доходами и расходами. Финансовые эксперты на протяжении последних недель предупреждают о возможности полномасштабного долгового кризиса, если не повысить налоги или не сократить расходы. Но в идеале нужно сделать и то, и другое. Нью-Йорк Таймс пишет, что до сих пор не до конца понятно, является ли долговая нагрузка штатов полноценной проблемой, которую нужно быстро решать, или же это следствие экономической мощи Вашингтона на мировой арене. Однако газета отмечает, что и Трамп, и Байден, и их чиновники неоднократно обещали снизить американский госдолг, однако сделать это у них не получилось. При этом в этом году штаты планируют занять еще как минимум 2 триллиона долларов для покрытия своих нынешних обязательств. Это в том числе расходы на войну в Иране и масштабные налоговые льготы, принятые республиканцами в прошлом году. Телеканал CNN отмечает, что стремительный рост госдолга уже сказывается на кошельках американцев. Растет стоимость ипотеки, автокредитов, и бизнесу сложнее кредитоваться, так как растет доходность госдолга. Если упрощать, организациям выгоднее накупить американские гособлигации, чем давать кому-то деньги в кредит, потому и растут ставки. Эксперты, опрошенные телеканалом, считают, что при нынешних темпах роста уже через 6 лет госдолг США может перевалить за 50 триллионов долларов. Associated Press отмечает, что с марта, то есть всего лишь за 3 месяца, госдолг вырос на $1 триллион. На это повлияли выросшие цены на бензин в Штатах, спровоцированные войной в Иране. А эксперты считают, что нынешняя ситуация абсолютно неустойчива. Любое значимое потрясение, будь то глобальная война, рецессия или что-либо еще, может ввергнуть США в полномасштабный кризис.
3: Впрочем, о крахе госдолга США предупреждают уже на протяжении долгих лет, отмечает американская инвесткомпания Invesco в своей статье. Автор так и пишет: десятилетие за десятилетием цифры госдолга растут, заголовки становятся все более драматичными, а предупреждения звучат все громче, но предсказанный день расплаты для США, похоже, никогда не наступит. Соединенные Штаты организовали тайный караван танкеров через Ормуз с миллионами баррелей нефти, утверждает Axios. По словам источников портала, операция продолжается несколько недель. Каждую ночь 15-20 судов заходят и выходят из пролива по южному маршруту вдоль берегов Омана. Как утверждается, за счет этого ежедневно на мировой рынок выходит 10 миллионов баррелей нефти. Это примерно половина довоенного объема. Караваны идут под прикрытием военных в ночное время, которые сопровождают как груженные, так и пустые танкеры. А истребители прикрывают маршрут от иранских БПЛА и ракет. Операция стала возможной после того, как удары США вывели из строя значительную часть иранских систем наблюдения за проливом, утверждает Axios. Трамп в комментарии порталу подтвердил транспортировку нефти через пролив, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
22: Заявление американской стороны о том, что танкеры беспрепятственно проходят через Ормузский пролив, является преувеличением. Ну, чисто количественно. Если ранее проходило до 130 судов ежесуточно, то сейчас, как они заявляют, им удалось в одни сутки провести там 15 или 20 судов, но это какой-то рекордный результат, а на самом деле 5-6 обычно. Блокада Ормузского пролива сохраняется с обеих сторон, как со стороны американцев, так и со стороны иранцев. Иранцы наносят удары по тем судам, которые проходят по маршруту, согласованному с американской стороной. Это вблизи берегов султаната Оман. Более того, Иран и султанат Оман ведут переговоры друг с другом еще, чтобы определить правила прохода судов по Ормузскому проливу. То есть султанат Оман договаривается как с американцами, так и с иранцами. Пока ситуация остается все такой же тупиковой, но, конечно, американцы давят всеми способами на Иран.
23: Так и будет
19: продолжаться, в общем? Пока непонятно, чем это может, куда свернуть, когда.
22: В ближайшее время это тяни-толкай будет продолжаться. Трамп не хочет ввязываться в широкий конфликт, но, возможно, нанесение ракетно-бомбовых ударов неизбежно. Его так и будет качать, и сама ситуация вместе с ним будет качаться. От объявления прогресса на переговорах до нанесения ракетно-бомбовых ударов.
3: Елена Супонина, политолог-международник. Как пишет Financial Times, рост спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Персидского залива из-за перебоев в Ормузском поднял цены на суда до рекорда. По данным источников, средняя стоимость танкеров во втором квартале превысила 130 миллионов долларов. Это максимум с 2008 года. Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский тест на гепатит Е. Он позволяет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также исключает возможность ложно-отрицательных результатов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
20: Дело вкуса с Катей Калиной.
0: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может, шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности, города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящее, жареное, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов, кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
16: 15 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Украинский дрон атаковал машину аварийно-восстановительной бригады «Херсонэнерго» в городе Каховке. Водитель погиб, сотрудник ранен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь херсонского губернатора Владимир Василенко. Суд приговорил жителя Ставрополя к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта на мемориале «Вечная слава» в День защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края. Беспилотник, сбитый в небе над Латвией 14 августа, принадлежал Украине. Об этом сообщила Минобороны этой страны. 14 августа в 4 муниципалитетах на востоке Латвии была объявлена воздушная тревога. Она действовала около получаса. Позже власти сообщили о перехвате одного беспилотника, который был уничтожен истребителем НАТО. Украина не запрашивает у ЕС средства ПВО в рамках программы военного финансирования на 90 миллиардов евро. Киев требует только ударное вооружение – дроны, ракеты и самолеты. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балош Уйвари на брифинге в Брюсселе. Могу подтвердить, что Украина имеет возможность запросить любое оружие, которое ей нужно. Они могут запросить средства ПВО или борьбы с баллистикой. Но пока все запросы Украины были сосредоточены только на беспилотниках, ракетах и самолетах, сказал он, отвечая на вопросы украинских журналистов, почему ЕС не может поставить Киеву средства ПВО, несмотря на призывы Зеленского. Россия в июле стала крупнейшим мировым импортером китайских легковушек. Сумма поставок достигла 1 390 000 000 долларов. Это для Москвы, по данным китайской таможни, стало максимальным показателем с ноября 2024 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина четвертого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Заметил ли бизнес дефляцию, которую Росстат фиксирует третью неделю подряд? Влияла ли она на стоимость выпускаемой продукции и насколько цифры официальной статистики совпадают с реалиями, в которых живет предпринимательское сообщество? Подробности через минуту. Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах страны. Самая жуткая история на Алтае. Там хищник растерзал туристку, приехавшую отметить помолвку на местную турбазу. Почему в разгар лета медведи охотятся на людей и насколько безопасен туризм с приставкой «эко»? Знакомьтесь, Билибили, китайский аналог Ютуба, выходит на международный рынок. Приложение уже доступно в Android и скоро появится в iOS. Главная фишка Билибили – всплывающие комментарии. Пользователи обмениваются ими во время просмотра видео. Чем еще Билибили может привлечь аудиторию, в том числе из России? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. Замечает ли это сам бизнес? По данным Росстата, цены в июле снизились на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. Ранее Росстат сообщал, что в России уже третью неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию.
20: Бизнес говорит.
1: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
5: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
6: Ждете вы снижения ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
5: У меня ожидания от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
6: Спрос остался примерно на том же уровне.
5: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
6: Больше преобладают пессимистические настроения.
5: Да,
6: какое-то есть.
5: Без сомнений. Ситуация-то не меняется, и каких-то признаков изменения ситуации глобально нет. Россия в связи с санкциями находится в стороне от передовых технологий. Технологии осваивать тяжелее. Некоторые технологии вовсе остаются недоступными.
6: Дефляция может перейти на промышленных производителей?
5: Нет никакой дефляции. Это не признак дефляции никакой. Возможно, у какого-то дистрибьютора большого на складе зависла большая позиция какая-то. И чтобы высвободить деньги, он просто продает ее по сниженным ценам. И это попадает в какие-то отчеты или в какие-то коэффициенты. И показывает, что есть какое-то снижение цены. Но глобально никакого снижения цены не будет. Общий тренд только на увеличение стоимости.
1: Гендиректор MB Barbel Вадим Маркелов занимается производством уличных тренажеров.
23: Если мы говорим о самом производстве, то цены на сырье, которое мы используем, российское, или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это когда мы меняем, может от 2 до 5%.
12: А спрос на продукцию остается стабильным?
23: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
12: Вы ждете снижения ключевой ставки?
23: Мы практически мало кредитуемся, работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы. На это даже внимания не обращаем. У нас влияет, конечно, в любом случае ситуации, та же самая проблема с маркетплейсами, но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас закупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
1: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
7: Мы импортозависимы, мы используем в нашем производстве материалы, которые в том числе производятся за пределами нашей страны. И поставщики у нас есть как из дружественной Турции, так и из Китая. Турция, доставка сильно подорожала и вообще возможно снизилась доставки после того, как в Черном море были соответствующие инциденты. Соответственно, эти цены только растут. Одновременно с этим, где-то месяц назад было серьезное повышение на мировом рынке инженерных полимеров до 35% в пике. И у нас цены только повышаются. Плюс мы еще ожидаем повышения цен в связи с объявлением РЖД, повышения своих тарифов на 8,5%. Мы снижения не видим, у нас только повышение.
12: А вот если сравнивать с ситуацией год назад, на сколько примерно процентов пришлось повысить цены?
7: У нас обратная ситуация. Мы снижали цены в рублях, а сейчас они у нас поднимаются, во-первых, потому что изменилась история с непосредственно рынком инженерных полимеров. Второе, изменилась история с логистикой. Третье, рубль пошел вверх. Поэтому в рублевой экспозиции в этом году у нас цены поднимаются. Но это первый раз за 3 года. Себестоимость производства растет. Растет цена доставки, растет цена на базовый полимер. Возможность инвестиций в материальные основные средства, замена основных средств или новые проекты у нас заморожены сейчас.
12: Вы ждете снижения ключевой ставки?
7: Да, но тут история, то, что я говорю про повышение цен. Если, условно говоря, ставку поднимут, наши цены не опустятся, потому что, во-первых, мы стройматериалы производим на те стройки, которые идут, и это не произойдет в один момент. Вторая, мы никак не можем повлиять на мировой рынок полимера. Поэтому для нас, например, снижение ставки, это хоть как-то какая-то возможность деньги получить дешевле. Но я попросил Центральный банк думать не только о снижении ставки, но об изменении законодательства внутрибанкового, потому что банки нам сейчас просто не выдают. У них тоже зажата возможность выдавать деньги. Мы физически не можем получать нормальные деньги ни на операционную деятельность, ни на инвестиционную деятельность. Это просто невозможно.
20: Бизнес говорит.
3: Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах России. Самый страшный на Алтае. В окрестностях села Артыбаш медведь растерзал 29-летнюю девушку, которая приехала вместе со своим женихом отметить помолвку на местной турбазе. Молодые люди не стали снимать домик, а поставили палатку в отдаленной части комплекса на берегу реки Бия. Ночью на палатку напал медведь, он схватил девушку и уволок в лес. После трагедии власти ввели в районе комендантский час с 8 вечера и до 10 утра запрещено выходить на улицу. В Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. Сообщается, что за сутки охотники ликвидировали 5 медведей. Но туристы уже напуганы. Палатки в окрестностях Артыбаша практически исчезли. Мы поговорили с владельцем местного гостевого дома Яковом, который раньше и сам принимал постояльцев с палатками, но теперь от такого размещения отказался.
8: Тут два фактора сложилось. Во-первых, пожары в Красноярском крае, и оттуда медведи пошли, ну, спасаясь от пожара. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Если бы была бы шишка, то есть они бы все разбрелись по горам. В основном это молодые медведи, шишки нету, вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, лазят, а сейчас уже начали и днем ходить, везде их встречают. На ночь собаку отпускаем, потому что если на цепи собака будет, он может съесть ее. Туристов рукой, ну, как сдуло, потому что все, даже местные жители, все, которые студенты учатся, их пораньше отправили на учебу.
9: Правда ли, что даже выстрелов медведи не боятся? Или это какое-то заблуждение?
8: Когда встречаешь его в дикой природе, они, как правило, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, тоже они убегают. Вот в данный момент, в Ялю сейчас взять, там сейчас тоже у медведей очень много, и все стараются защититься от него бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, для него обыденностью становится, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, единственное, что можно как спастись от нее, или каким-то образом, если увидели медвежонка, сразу притерироваться, уходить подальше, потому что она ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
12: Что теперь с тургруппами, которые вот в палатках?
8: Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел, потому что это небезопасно. В данный момент полностью палаточный отдых, он, можно сказать, завершен на Алтае. Да, даже вот у себя, если человек попросится в палатке, я скажу, лучше не надо, попытаюсь отговорить, там, найти домик, снять их. И всем, кто едет, это вот обязательно надо фальшвейеры при себе иметь. Колесо у тебя спустило где-нибудь, а когда ты едешь, и ты вышел менять его, а тут медведь из кустов. С туризмом у нас то с горючкой была проблема, только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей. Туристический это бизнес у нас тут, можно сказать, убыточный.
12: Что власти по этой всей ситуации делают?
8: Вели комендантский час, полиции нагнали, там несколько экипажей у нас, и бригад 5 охотников. У каждого есть номер телефона, ты звонишь и говоришь, где ты видел медведя, и они приезжают. В ночное время они запускают большие квадрокоптеры и мониторят ситуацию по медведям. Отстреливают, это уже крайняя мера, если совсем там в дом лезут.
3: Яков, владелец гостевого дома на Алтае. Еще одно нападение медведя произошло в Кемеровской области. Там мужчина встретил медведицу с медвежонком, когда возвращался с рыбалки. Ему чудом удалось отбиться, его эвакуировали вертолетом в больницу. Сейчас 5 групп охотников патрулируют местность в Кемеровской области для предотвращения выхода медведей к населенным пунктам. Третий случай произошел на днях в Иркутской области. Двое мужчин встретили медведя в лесу и еле спаслись. Один из них получил раны голени от укусов, второй был госпитализирован с серьезными травмами. Как говорят эксперты, медведи часто идут к мусорным свалкам рядом с турбазами и поселками, комментирует биолог-охотовед Валерий Кузенков.
10: По данным Министерства природных ресурсов, они дают учеты 330 тысяч голов бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. Почему? Потому что основной учет государственный – это зимнемаршрутный учет. А зимой медведи, как вы понимаете, спят в берлогах. Есть методики учета бурых медведей, они еще придуманы охотоведами во времена СССР. Но сегодня их кто-то проводит, но это минимально. Отсутствие профессиональных специалистов, биологов-охотоведов в госструктуре и в общественных организациях. А огромное количество бурого медведя приводит к тому, что да, действительно, ему надо питаться. Сегодня государство продает лицензию на бурого медведя за 3000 рублей в центральных регионах и 6000 в Дальний Восток. Но центральные регионы вроде закреплены за охот пользователями, а те хотят заработать денег. И они предлагают охоту на медведя на своей территории от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям это дорого. Дальше. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Это такой червячок, если ты съел непроваренное мясо, токсины влияют на центральную нервную систему человека, и человек умирает. И такие случаи были, я помню, в Вологодской области целая свадьба умерла, поели, так сказать, пельмени, котлет. Медведь поэтому охотников не интересует. Они на него практически не охотятся. А раз нету прессинга, популяция процветает. Они придумали месячную лицензию на охоту на все виды диких животных. Люди не берут эти лицензии. Раньше брали на сезон, платили деньги, потому что вот я живу в городе. Я хочу добыть медведя. Я вырвался на 4 дня, уехал и в течение месяца не могу попасть. В августе или в сентябре. Лицензия пропала, деньги пропали. Дальше смотрите. Там пишут в социальной сети, что медведь, который нападал женщину, в момент нападения какие-то егеря куда-то стреляли. Был, значит, участковый. Куда егеря стреляли? И медведь ушел живой, он попробовал человеческой крови. Я думаю, что егеря, непонятно из чего стреляли, но сегодня, если медведь нападает на человека в деревне, в поселке, это не является охотничьими угодьями. И сегодня человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях, а в деревне мы не имеем права застрелить этого медведя. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, меня, так сказать, привлекут к уголовной ответственности и т.д. и т.п.
3: Валерий Кузенков, биолог-охотовед. Этой весной российский турист получил тяжелые ранения после нападения медведя на экотропе в Токио. А прошлый год в Японии стал рекордным по числу нападений медведей на людей. С апреля пострадали не менее 230 человек, 13 погибли. И СМИ пишут, что хищников не могли отпугнуть даже выстрелы.
20: Реклама.
11: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Англичане – худшие в мире отцы. Исследование проводилось в 15 наиболее развитых европейских странах. Специалисты в своей работе учитывали, сколько времени мужчины в разных странах отводят детям, уборке в доме и приготовлению пищи. Оказалось, что отцы Великобритании проводят с детьми в 3 раза меньше времени, нежели матери – 24 минуты против 1 часа. Лучшими признаны португальские папаши, у которых соотношение получилось 39 минут к женскому часу. Также неплохо справлялись со своими родительскими обязанностями мужчины Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
13: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
20: Бизнес и власть.
13: Европейское подразделение «Золотой короны» начало процедуру добровольного отзыва лицензии, следует из сообщения компании. Новые переводы в Европу уже недоступны. Ранее отправленные средства можно вернуть через приложение. Ранее СМИ писали, что «Золотая корона» начала сокращать направление переводов после новых антироссийских санкций ЕС.
20: Отчеты и планы.
13: Россети 24 августа соберут заявки на зеленые облигации с плавающим купоном объемом от 20 миллиардов рублей. По данным источников Интерфакса, купоны будут ежемесячными, а ориентир спреда ключевой ставки ЦБ до 160 базисных пунктов.

0: 15:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Ну, а теперь с теми, кто в теме, топливные перебои и очереди на АЗС, как с ними бороться. Ответ – узнать заранее, где бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках, и одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз». С помощью него, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Здравствуйте, в студии Бизнес FM Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
3: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где я постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
2: То есть разработка не заняла много времени?
3: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
2: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
3: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до миллиона DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня еще в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь. И человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
2: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
3: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это, то есть, та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
2: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
3: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
2: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
3: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками, или там сетями АЗС не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже недавно с Делимобили совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте, и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
2: Евгений, скажите, сервис, где бенз набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
3: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
2: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
3: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи.

0: и копий всяких. Ничего с этим не поделать, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
1: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Ну, только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть ли варианты, что с этим можно сделать?
0: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, и он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
1: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
0: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наши сервисы используют систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
1: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
0: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
1: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще, или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а и только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива, Евро-2, Евро-3. Эта тема сейчас острая, многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
0: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
1: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут это потеем.
0: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело, помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект, там я делаю биржу рекламы для Макса, и вот параллельно с этим я разрабатываю GDBenz.
1: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
0: Да, еще очень много, что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
1: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
0: Спасибо большое, рад был с вами пообщаться.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С программистом, создателем сервиса GDBenz Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 августа. Клуб Алексея Козлова
4: Dizzy Dutch Duck – российский коллектив, работающий на стыке джаза, фанка, рока и современной импровизационной музыки, с авторским звучанием, смелыми музыкальными экспериментами и мощной концертной энергетикой. В программе оригинальные композиции со сложными ритмами, выразительными инструментальными партиями и свободой импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
2: Знай меру. Унция, вероятно, от латинского «uno» – единица массы, в Древнем Риме составляла 1/12 римского фунта – либре. Сегодня равна примерно 28,5 граммам. Меры активно используются в теннисе при определении веса ракеток и в боксе для измерения веса перчаток. Тройская унция на 3 грамма тяжелее, но названа так не поэтому. «Знай меру» на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 15:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергии и назвал Россию единственной страной в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Президент также заявил о важности обеспечения технологической готовности проектирования и строительства АЭС, в том числе малой мощности. Совещание было создано в день, когда российская атомная отрасль отмечает свою 81-ю годовщину. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в ЕС, на втором месте США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе. Ранее американский журналист Сеймур Херш в собственном расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток» утверждал, что газопровод был взорван представителями США и Норвегии, которые заложили под трубу взрывчатку в ходе учений НАТО летом 22 года, когда генсеком НАТО был норвежец Йенс Столтенберг. Тело мужчины без кисти руки, обнаруженное в пруду в Василеостровском районе Петербурга, по предварительным данным, может принадлежать бывшему бас-гитаристу музыкальной группы «Кукрыниксы». Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах. Данные погибшего совпадают с данными музыканта, отметил собеседник агентства. Российская фигуристка София Дзепко показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при Международной ассоциации фигурного катания среди юниоров. Соревнования проходят все они в Китае. Второе место занимает японка Карин Миядзаки, третья китаянка Лю Юйсюань. Этап юниорского Гран-при в Китае – первый международный старт для россиян после отстранения в 22-м году, не считая зимней Олимпиады в Италии, где выступили Аделия Петросян и Петр Гуминник. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это не Москонцерт, это администрация президента. Так Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о том, возможна ли встреча Владимира Путина с Канье Уэстом. О том, что она не исключена, заявляли в Госдуме и Бизнес ФМ. Уточнил информацию у Пескова и получил ответ. Это не наша тематика. Заявление в полицию за рисунок смешариков. Администрация тульского города Блохово хочет привлечь к ответственности родителей девочки, которая нарисовала героев мультфильма на детской площадке. Местные власти увидели в этом акт вандализма и грозят возбуждением уголовного дела. История дошла до уполномоченной по правам человека, и она не понимает, зачем такие строгости. Знакомьтесь, Билибили, китайский аналог Ютуба, выходит на международный рынок. Приложение уже доступно в Android и скоро появится в iOS. Главная фишка Билибили – всплывающие комментарии. Пользователи обмениваются ими во время просмотра видео. Чем еще Билибили может привлечь аудиторию, в том числе из России? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Помилуйте, так в администрации президента отреагировали на слухи о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. На вопрос Бизнес ФМ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил так.
6: Дмитрий Сергеевич, хотели узнать, не планируется ли, не обсуждается ли встреча Канье Уэста с президентом или с кем-то из администрации?
7: Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента.
3: Некоторые СМИ расценили ответ Пескова как опровержение возможной встречи. Индекс Мосбиржи меж тем ускорил снижение после того, как Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпредставителя президента США Уиткофа в Москву. Скандал в Тульской области. Администрация города Болохово подала заявление в полицию из-за рисунка на детской площадке. Ребенок нарисовал смешариков на резиновом покрытии. Местные власти сочли это вандализмом и порчей муниципального имущества, пригрозив возбуждением уголовного дела. Местные жители возмутились такой реакцией властей, и их поддержала уполномоченный по правам человека.
7: Подробности.
8: Администрация Болохова Киреевского района Тульской области на своей официальной странице ВКонтакте разместила пост, в котором пригрозила девочке-подростку и ее родителям административной и уголовной ответственностью. Вина девочки в том, что она нарисовала пастелью на прорезиненном покрытии площадки персонажей смешариков – Кроша, Ежика и Нюшу. Причем нарисовала красиво, как видно на кадрах. В администрации заявили, что любые рисунки на площадке считаются порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Чиновники сослали на статьи УК о вандализме и повреждении имущества. По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения. Личность нарушителя установлена, говорилось в посте администрации города. Ребенку и его родителям предложили самостоятельно устранить рисунки до окончания проверки. В администрации заявили, что это может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Но в ответ местные жители стали писать возмущенные комментарии об охоте на детей и рекомендовать властям заняться более насущными делами. «Вся страна пришла почитать новости Болохова», написал один из жителей. После волны негативных комментариев мэр Болохова Мария Чуйкина заявила, что парк благоустроили по государственной программе, а рисунки якобы были сделаны стойкой краской. По ее словам, коммунальные службы не смогли очистить покрытие. Подключились и омбудсмены. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова сообщила, что ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин.
3: Мы позвонили Яне Лантратовой, она заявила, что детский рисунок нельзя считать актом вандализма, а взрослым следует решать вопросы с имуществом без привлечения девочки и ее родителей к ответственности.
9: Действия ребенка в данном случае я не вижу оснований для каких-либо претензий. Детский рисунок не вандализм и не должен превращаться в обращение в полицию или публичное порицание. Защита детства и способность взрослых выбирать соразмерность, гуманность и здравый смысл – это важно. Муниципальное имущество сохранять нужно, но не менее важно сохранять у ребенка ощущение безопасности и доверия к взрослым. И, конечно, мой коллега, уполномоченный правом человека, в Тульской области Александр Головин взял ситуацию на контроль, но мне уже удалось переговорить с командой губернатора Тульской области. Хочу сказать, что губернатор взял эту историю на личный контроль, и поэтому ребенок, конечно, будет защищен.
3: Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека. Продюсер бизнес-ФМ Рамиль Киселев поговорил с мамой девочки, автора рисунка, Любовью.
10: Во-первых, сколько лет вашей дочери?
11: 14 лет. Да, она рисует с детства. Самоучка. Много рисует дома и решила вот проявить свое творчество вне домашних стен.
10: Это двор возле вашего дома или какая-то особая площадка?
11: Нет, это двор в парке.
10: И жители как восприняли эти рисунки?
11: Рисунки всем очень нравились. Ребенок рассказывал о том, что когда она сидела и рисовала, к ней подходили, люди восторгались, и всем очень нравилось. Никто не высказывал недовольства, уж тем более там какие-то претензии. Фотографировали этот рисунок.
10: Через какое время вы поняли, что есть проблема?
11: Администрация вышла с нами на связь и сказала, что она пишет заявление в полицию по двум статьям вандализм и умышленное причинение ущерба на ребенка за вот эти самые рисунки. Это было во вторник.
10: Так, а рисунок был, получается, неделю?
11: Ну, несколькими днями раньше он был нарисован.
10: Они грозят, кроме прочего, еще и уголовным делом?
11: Ну, они объясняют это резиновым покрытием.
10: Так.
11: Для них это очень дорого, и на нем рисовать нельзя, они так считают. По этой площадке также каждый день люди ходят, гуляют. Почему именно рисунки мелом моего ребенка нанесли непоправимый непоправимый ущерб этой самой площадке, у меня нет объяснения этому. Никому не придет в голову о том, что там рисовать мелом нельзя, потому что по версии администрации это наносит ущерб.
10: Ну, чисто интуитивно можно представить себе, да, что отмыть будет трудно, потому что это не мелки, да, а пастель именно.
11: Ну, чтобы отмывать, было бы какие-то нецензурные слова, какие-то некрасивые действительно рисунки. Просто само по себе ассоциация детская площадка, детские рисунки, смешарики, детский мультик. Вот в здравом уме не пришло нам такого вообще понимания, что это может быть уголовным делом. Но они не будут там вечно находиться. Как ни крути, все равно это мел, он все равно смоется.
10: Но видите, водой не получилось у представителей администрации смыть. Они пытались, но не получилось.
11: Значит, водой с мылом.
10: Вы пытались как-то на мировую пойти?
11: Со мной больше никто не связывался. Последний разговор был 18 числа. И больше никто не звонил. И заявление в полиции есть.
3: Любовь, мама девочки, нарисовавшая героев смешариков на детской площадке. Обычный пост поддержки превратился в народную акцию добра. Люди со всей страны прислали деньги на подарок и слова поддержки девочки. А мы теперь ищем способ отмыть рисунки и договориться с администрацией, говорит неравнодушная жительница Болохова Наталья Старостина.
7: Рисунки получились действительно очень яркими и интересными. И когда я написала свой комментарий под постом, в основном же были негативные комментарии, я написала свой «давайте подарим набор для художника нашей юной художнице». И я получила огромный отклик, мне стали писать люди со всей России, а для того, чтобы я передала слова поддержки нашей Ксюше. И вот сейчас кто-то стал переводить какие-то суммы небольшие для того, чтобы мы смогли купить ей хороший подарок. Мы изучим законодательство и купим новые мелки и краски и будем рисовать только там, где можно. Теперь точно.
10: Как по-вашему, администрация не предполагала, что такой резонанс возникнет?
7: Ну, наверное, не предполагала. Я думаю, что никто не предполагал. Но это действительно удивительная история, и она получилась очень светлой. Потому что я совершенно посторонний человек, и даже мне в личные сообщения написали люди из Абакана, из Сибири, из Крыма, из Москвы, отовсюду.
10: Точки,
7: надеемся на положительный исход.
10: Что это за парк? Это центральный парк? Это такая достопримечательность города?
7: У нас очень маленький город, порядка 5000 населения, и это единственный парк, он муниципальный, но единственный парк, он действительно очень красивый у нас, но никто не ожидал, что получится такая история. А жители города были очень рады, когда увидели рисунки. Я думаю, что найдутся эксперты, которые подскажут нам, чем можно оттереть пастельные мелки от резинового покрытия.
3: Наталья Старостина, жительница Болохова. Мы поговорили с юристами, и они говорят, что формально администрация права. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Китайский аналог Ютуба, сервис «Билибили», выходит на международный рынок. Приложение уже доступно в России на Android, правда, пока на китайском. Локализацию и версию для iOS обещают в ближайшее время. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме, комиксов и видеоигр, но со временем заметно расширила тематику. Главная фишка сервиса – так называемые летающие комментарии – данму. Они отображаются прямо поверх горизонтальных видео, как во время трансляции, создают эффект совместного просмотра. Сейчас на платформе можно найти и документальные фильмы, и развлекательные шоу. Для блогеров есть система монетизации. Ежемесячная аудитория превышает 400 миллионов активных пользователей. Чем видеосервис отличается от подобных популярных в Китае приложений и будет ли востребован на мировом рынке, мы обсудили с жительницей китайского Тяньцзиня Ли Джен.
12: Например, я там посмотрю вот русский сериал, даже с субтитрами, вот там в Билибили, а в других App нету таких ресурсов.
13: Ого, надо же, интересно.
12: Вот, да, и много вот молодых людей тоже вот пользуют этот программ.
13: Как вы думаете, на международном рынке есть у нее перспективы какие-то? Интересно это будет?
12: Да, я думаю, да. Там еще есть вот китайские брокеры, они там публикают видеоролик про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Если такие ролики показывают зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
13: А вот в самом Китае это получается самая крупная платформа с видео?
12: А нет, самая крупная это TikTok, Douyin по-китайски.
13: Но Билибили при этом тоже популярный, да? То есть там видео получается горизонтальные, как на Ютубе?
12: Ну да, просто Douyin, TikTok это в Китае популярные у всех. Даже у старых людей они тоже пользуются А били-били только вот среди молодых людей. В били-били более свежие вот новости. Ну, и международные информации там могут получить. ТикТок — это более жизни обычных людей, а били-били на изучение больше, чем у других в программе.
13: Как на Ютубе получается, потому что там тоже много образовательного контента, именно горизонтального, более длинного, чем в ТикТоке, да?
12: Да.
3: Жительница Китая Ли Джен беседовал Михаил Лапушкин. Иностранных авторов планируют привлечь на Билибили монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. В честь запуска международного приложения Билибили также объявила конкурс среди независимых аниматоров. Призовой фонд $15,000. Зачем китайскому видеохостингу мировой рынок и захотят ли местные блогеры расширять свою аудиторию, говорит журналист, основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэйфан.
14: Видят, наверное, успешность ТикТок. Билибили то же самое хотят, потому что рынок большой, и чтобы больше и продажи, и зарабатывать, и так далее. Но я по своему опыту, опять же, могу сказать, если у вас аккаунт именно на китайской симке, то у вас есть опция продавать чего-то. А если у вас аккаунт по российским номерам сим-карты, то там продавать и покупать вообще нельзя. Но это было так. Сейчас, если они выходят на международный рынок, может что-то изменится.
13: Вам было бы интересно создавать там контент?
14: Если это будет конкретно для российского рынка, то лучше, конечно, делать контент на русском языке. Но по моему опыту, я бы не стал еще одну платформу делать, потому что я не знаю, насколько Россия будет смотреть на еще одну новую платформу, чтобы там смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. А так, я не думаю, что они именно на российский рынок, больше про англоговорящих стран. Плюс TikTok все-таки это вертикально и еще и коротко. А здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. А как раз, мне кажется, Билибили заполняет эту нишу. Но я не знаю, вы видели ли там именно приложение китайское. Это для меня было довольно сложно принять такое, потому что ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю, но, честно говоря, долгое время меня это сильно раздражает, потому что я человек далеко от аниме, но почему я хочу смотреть более серьезный контент, должен вначале это видеть. Но все равно, я как бы сейчас уже на это закрываю глаза, потому что там реально есть очень качественный контент.
3: Фэйфан, журналист, основатель медиапроекта «Серый Мокко». С 2018 года компания вышла на NASDAQ, а спустя 3 года добавился листинг на гонконгской бирже. Среди инвесторов Билибили фигурирует японская Sony. Ей принадлежат 5% акций.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. Дно углубительной работы в морском порту Корсака в Сахалинской области планируется начать в октябре этого года, сообщило Министерство транспорта России по итогам рабочей встречи главы ведомства Андрея Никитина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Проект модернизации порта включает реализацию 3 очередей. Первое – строительство причалов Южного пирса и оградительного мола. Второе – создание акватории. И третье – реконструкция автодорожного моста и берегоукрепления. Россия в первом полугодии 2026 года укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе «Минтая» на рынок ЕС, нарастив свою долю в натуральном выражении до 51%, 44% годом ранее. Об этом сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных Евростата. В январе-июне поставки этой продукции из России увеличилось на 11% до 66 тысяч тонн и на 34% до $218 миллионов. Более 10 новых высокотехнологичных производств построили в Москве с начала года. Частные инвесторы вложили в проекты почти 53 миллиарда рублей. Город получил больше 5600 рабочих мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, среди них, в частности, промышленно-строительный комплекс группы компаний ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона концерна «Крост», лабораторный комплекс Московского эндокринного завода, 3 корпуса промышленно-логистического парка «Шишкин лес», промышленные парки Сенькина и Кувикина.
5: Продажи туров по России этим летом снизились у туроператоров на 7-19%. Сократились также сроки поездок и глубина продаж, сообщила Ассоциация туроператоров России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
3: Плюс 23 в столице, облачно с прояснениями, 7 вечера и до 2 ночи в городе прольется дождь. Если будете в это время находиться на улице, не забывайте брать с собой зонты. 16:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Google ужесточает контроль за установкой приложений на Android, а эксперты обсуждают, что будет с российским магазином Rustore и не усложнится ли скачивание приложений из него. Нововведение от Google касается файлов из непроверенных источников. Для того, чтобы установить такие приложения, нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. А вот программы от верифицированных разработчиков можно будет ставить, как обычно, без ограничений. Это делается, чтобы защитить пользователей от мошеннических приложений. И пока будет работать всего в нескольких странах – Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Но уже в следующем году может быть глобальный запуск. Один из главных вопросов – сможет ли Rustore пройти верификацию, чтобы пользователи могли устанавливать приложение через него без лишних предупреждений и ожидания в течение суток. Это особенно важно для банковских и других российских приложений, которых нет в Google Play, но которые есть в Rustore, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
17: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Rustore, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Rustore для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
6: Если Rustore будет считаться непроверенным источником, как быть?
17: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений. Соответственно, возникнуть проблемы могут у пользователей, которые будут скачивать с Rustore. Если вот его не добавят, то такое окно будет появляться о том, что приложение не безопасное, что его крайне не рекомендуется ставить. Это усложняет путь установки. Не все пользователи в этом разберутся. Но я бы хотел, наверное, сказать все-таки, что давайте уже по месту разбираться. Сейчас нельзя говорить точно, как это будет.
3: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. Напомню, месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Rustore его менеджменту. Покупателем выступил гендиректор разработчика Rustore. Поэтому юридически ВК уже не является собственником Rustore. В то же время все принадлежащие холдингу ВК сервисы и приложения исчезли из Google Play. Несколько дней назад из Google Play также удалили приложение Озонбанка, попавшего под санкции Евросоюза, а также основное приложение Озон. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Как отмечают зарубежные СМИ, эта сумма удвоилась при президентах Трампе и Байдене. Соотношение госдолга США к ВВП уже примерно 126%. И хотя в американских гособлигациях заинтересованы многие, вопрос в том, сможет ли Вашингтон справиться с обязательствами, учитывая, какими темпами растет государственный долг, пишет западная пресса.
16: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
18: Агентство Рейтер отмечает, что госдолг США увеличился вдвое с 2016 года. Одна из основных причин – пандемия коронавируса. Вашингтон два года осуществлял, цитата, «лихорадочные государственные заимствования», чтобы финансировать меры по борьбе с COVID-19. Меры предпринимали как президент Трамп, так и Байден. Остальная часть этого долга – это, как пишет агентство, давний дисбаланс между доходами и расходами. Финансовые эксперты на протяжении последних недель предупреждают о возможности полномасштабного долгового кризиса, если не повысить налоги или не сократить расходы. Но в идеале нужно сделать и то, и другое. Нью-Йорк Таймс пишет, что до сих пор не до конца понятно, является ли долговая нагрузка штатов полноценной проблемой, которую нужно быстро решать, или же это следствие экономической мощи Вашингтона на мировой арене. Однако газета отмечает, что и Трамп, и Байден, и их чиновники неоднократно обещали снизить американский госдолг, однако сделать это у них не получилось. При этом в этом году штаты планируют занять еще как минимум 2 триллиона долларов для покрытия своих нынешних обязательств. Это в том числе расходы на войну в Иране и масштабные налоговые льготы, принятые республиканцами в прошлом году. Телеканал CNN отмечает, что стремительный рост госдолга уже сказывается на кошельках американцев. Растет стоимость ипотеки, автокредитов, и бизнесу сложнее кредитоваться, так как растет доходность госдолга. Если упрощать, организациям выгоднее накупить американские кособлигации, чем давать кому-то деньги в кредит, потому и растут ставки. Эксперты, опрошенные телеканалом, считают, что при нынешних темпах роста уже через 6 лет госдолг США может перевалить за 50 триллионов долларов. Associated Press отмечает, что с марта, то есть всего лишь за 3 месяца, госдолг вырос на $1 триллион. На это повлияли выросшие цены на бензин в Штатах, спровоцированные войной в Иране. А эксперты считают, что нынешняя ситуация абсолютно неустойчива. Любое значимое потрясение, будь то глобальная война, рецессия или что-либо еще, может ввергнуть США в полномасштабный кризис.
3: Впрочем, о крахе госдолга США предупреждают уже на протяжении долгих лет, отмечает американская инвесткомпания Invesco в своей статье. Автор так и пишет: десятилетие за десятилетием цифры госдолга растут, заголовки становятся все более драматичными, а предупреждения звучат все громче. Но предсказанный день расплаты для США, похоже, не наступит никогда. Соединенные Штаты организовали тайный караван танкеров через Ормуз с миллионами баррелей нефти, утверждает Axios. По словам источников портала, операция продолжается несколько недель. Каждую ночь 15-20 судов заходят и выходят из пролива по южному маршруту вдоль берегов Омана. Как утверждается, за счет этого ежедневно на мировой рынок выходит 10 миллионов баррелей нефти. Это примерно половина довоенного объема. Караваны идут под прикрытием военных в ночное время, которые сопровождают как груженные, так и пустые танкеры. А истребители прикрывают маршрут от иранских БПЛА и ракет. Операция стала возможной после того, как удары США вывели из строя значительную часть иранских систем наблюдения за проливом, утверждает Axios. Трамп в комментарии порталу подтвердил транспортировку нефти через пролив, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
19: Заявление американской стороны о том, что танкеры беспрепятственно проходят через Ормузский пролив, является преувеличением. Ну, чисто количественно. Если ранее проходило до 130 судов ежесуточно, то сейчас, как они заявляют, им удалось в одни сутки провести там 15 или 20 судов, но это какой-то рекордный результат, а на самом деле 5-6 обычно. Блокада Ормузского пролива сохраняется с обеих сторон, как со стороны американцев, так и со стороны иранцев. Иранцы наносят удары по тем судам, которые проходят по маршруту, согласованному с американской стороной. Это вблизи берегов султаната Оман. Более того, Иран и султанат Оман ведут переговоры друг с другом еще, чтобы определить правила прохода судов по Ормузскому проливу. То есть султанат Оман договаривается как с американцами, так и с иранцами. Пока ситуация остается все такой же тупиковой, но, конечно, американцы давят всеми способами на Иран.
20: Так и будет продолжаться, в общем, пока непонятно, чем это может, куда свернуть, когда.
19: В ближайшее время это тяни толкай будет продолжаться. Трамп не хочет ввязываться в широкий конфликт, но, возможно, нанесение ракетно-бомбовых ударов неизбежно. Его так и будет качать, и сама ситуация вместе с ним будет качаться. От объявления прогресса на переговорах до нанесения ракетно-бомбовых ударов.
3: Елена Супонина, политолог-международник. Как пишет Financial Times, рост спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Персидского залива из-за перебоев в Ормузском поднял цены на суда до рекорда. По данным источников, средняя стоимость танкеров во втором квартале превысила 130 миллионов долларов. Это максимум с 2008 года.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует в «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок, всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов, за год ушедших в плюс, Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: 16 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. Украинское ПВО становится все менее способно отражать российские атаки. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По ее данным, последние удары свидетельствуют о растущей уверенности российских военных в способности преодолевать украинскую систему ПВО. Военные политики на Украине регулярно говорят о дефиците ракет для ПВО и просят Запад увеличить поставки соответствующих вооружений. России нужно иметь линейку атомных энергоблоков, которые можно собирать на конвейере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. Путин призвал отраслевые смежные предприятия, научные центры и лаборатории быть готовыми к этому. Еще одна важнейшая задача, по словам главы государства, обеспечить атомные станции топливом. Путин также обратил внимание на то, что конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, России необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере. По его словам, нужно постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия реализовала инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли Мьянмы на сумму более 97 миллионов долларов. Об этом заявил президент Мьянмы Мин Аун Флайн на российско-мьянмайском бизнес-форуме в Москве. Выдержки из его выступления приводит газета Global New Lights of Myanmar. Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что несколько шахматных федераций предложили ему выдвинуть свою кандидатуру на должность вице-президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина пятого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Заметил ли бизнес дефляцию, которую Росстат фиксирует третью неделю подряд? Повлияла ли она на стоимость выпускаемой продукции? Насколько цифры официальной статистики совпадают с реалиями, в которых живет предпринимательское сообщество? Подробности через минуту. Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах страны. Самая жуткая история на Алтае. Там хищник растерзал туристку, приехавшую отметить помолвку на местную турбазу. Почему в разгар лета медведи охотятся на людей и насколько безопасен туризм с приставкой «эко»? Первый российский тест на гепатит Е зарегистрировал Роспотребнадзор. Он позволяет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также исключает возможность ложно-отрицательных результатов. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. Замечает ли это сам бизнес? По данным Росстата, цены в июле снизились на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. Ранее Росстат сообщал, что в России уже третью неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию.
21: «Бизнес говорит».
4: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
8: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
22: Ждете вы снижение ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
8: У меня ожиданий от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
22: Спрос остался примерно на том же уровне.
8: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
22: Больше преобладают пессимистические настроения.
8: Да,
22: какое-то есть.
8: Без сомнения. Ситуация-то не меняется, и каких-то признаков изменения ситуации глобально нет. Россия в связи с санкциями находится в стороне от передовых технологий. Технологии осваивать тяжелее. Некоторые технологии вовсе остаются недоступными.
22: Дефляция может перейти на промышленных производителей?
8: Нет никакой дефляции. Это не признак дефляции никакой. Возможно, у какого-то дистрибьютора большого на складе зависла большая позиция какая-то. И чтобы высвободить деньги, он просто продает ее по сниженным ценам. И это попадает в какие-то отчеты или в какие-то коэффициенты. И показывает, что есть какое-то снижение цены. Но глобально никакого снижения цены не будет. Общий тренд только на увеличение стоимости.
4: Гендиректор MB Barbel Вадим Маркелов занимается производством уличных тренажеров.
23: Если мы говорим о самом производстве, то цены на сырье, с которым мы используем, российское, или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это мы меняем, может, от 2 до 5%.
22: А спрос на продукцию остается стабильным?
23: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
22: Вы ждете снижения ключевой ставки?
23: Мы практически мало кредитуемся. Мы работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы. На это даже внимания не обращаем. Газ влияет, конечно, в любом случае ситуации, та же самая проблема с маркетплейсами, но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас закупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку, и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
4: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
24: Мы импортозависимы, мы используем в нашем производстве материалы, которые в том числе производятся за пределами нашей страны. И поставщики у нас есть как из дружественной Турции, так и из Китая. Турция, доставка сильно подорожала и вообще возможность снизилась доставки после того, как в Черном море были соответствующие инциденты. Соответственно, эти цены только растут. Одновременно с этим, где-то месяц назад было серьезное повышение на мировом рынке инженерных полимеров до 35% в пике. И у нас цены только повышаются. Плюс мы еще ожидаем повышения цен в связи с объявлением РЖД, повышение своих тарифов на 8,5%. Мы снижения не видим, у нас только повышение.
22: А вот если сравнивать с ситуацией год назад, на сколько примерно процентов пришлось повысить цены?
24: У нас обратная ситуация. Мы снижали цены в рублях, а сейчас они у нас поднимаются, во-первых, потому что изменилась ситуация. история с непосредственно рынком инженерных полимеров, второе, изменилась история с логистикой, третье, рубль пошел вверх. Поэтому рублевые экспозиции в этом году у нас цены поднимаются. Но это первый раз за 3 года. Себестоимость производства растет, растет цена доставки, растет цена на базовый полимер, возможность инвестиций в материальные основные средства, замена основных средств или новый проект у нас заморожен сейчас.
22: Вы ждете снижения ключевой ставки?
24: Да, но тут история, вот то, что я говорю про повышение цен. Если, условно говоря, ставку поднимут, наши цены не опустятся, потому что, во-первых, мы стройматериалы производим на те стройки, которые идут, и это не произойдет в одним моментом. Вторая, мы никак не можем повлиять на мировой рынок полимера. Поэтому для нас, например, снижение ставки, это хоть как-то какая-то возможность деньги получить дешевле. Но я попросил Центральный банк думать не только о снижении ставки, но об изменении законодательства внутрибанкового, потому что банки нам сейчас просто не выдают. У них тоже зажата возможность выдавать деньги. Мы физически не можем получать нормальные деньги ни на операционную деятельность, ни на инвестиционную деятельность. Это просто невозможно.
21: Бизнес говорит.
1: Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах России. Самый страшный на Алтае. В окрестностях села Артыбаш медведь растерзал 29-летнюю девушку, которая приехала вместе со своим женихом отметить помолвку на местной турбазе. Молодые люди не стали снимать домик, а поставили палатку в отдаленной части комплекса на берегу реки Бия. Ночью на палатку напал медведь, он схватил девушку и уволок в лес. После трагедии власти ввели в районе комендантский час с 8 вечера и до 10 утра запрещено выходить на улицу. Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. Сообщается, что за сутки охотники ликвидировали там 5 медведей. Но туристы уже напуганы. Палатки в окрестностях Артыбаша практически исчезли. Мы поговорили с владельцем местного гостевого дома Яковом, который раньше и сам принимал постояльцев с палатками, но теперь от такого размещения отказался.
7: Тут два фактора сложилось. Во-первых, пожары в Красноярском крае, и оттуда медведи пошли, ну, спасаются от пожара. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Если бы была бы шишка, то есть они бы все разбрелись по горам. В основном это молодые медведи, шишки нету, вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, лазят, а сейчас уже начали и днем ходить, везде их встречают. На ночь собаку отпускаем, потому что если на цепи собака будет, он может съесть ее. Туристов рукой, ну, как сдуло, потому что все, даже местные жители, все, которые студенты, студенты учатся, их пораньше отправили на учебу.
9: Правда ли, что даже выстрелов медведи не боятся? Или это какое-то заблуждение?
7: Когда встречаешь его в дикой природе, они, как правило, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, тоже они убегают. Вот в данный момент, в Ялю сейчас взять, там сейчас тоже у медведей очень много, и все стараются защититься от него бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам. Для него обыденностью становится, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там не ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, единственное, что можно как спастись от нее, или каким-то образом, если увидели медвежонка, сразу ретироваться, уходить подальше, потому что она ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
9: Что теперь с тургруппами, которые вот в палатках?
7: Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел, потому что это небезопасно. В данный момент полностью палаточный отдых, он, можно сказать, завершен на Алтае. Да, даже вот у себя я, если человек попросится в палатке, я скажу, лучше не надо, попытаюсь отговорить, там, найти домик, снять. И всем, кто едет, это вот обязательно надо фальшвейеры при себе иметь. Колесо у тебя спустило где-нибудь, а когда ты едешь, и ты вышел менять его, а тут медведь из кустов. С туризмом у нас то с горючкой была проблема, только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей. Туристический это бизнес у нас тут, можно сказать, убыточный.
9: Что власти по этой всей ситуации делают?
7: Вели комендантский час, полиции нагнали, там несколько экипажей у нас, и бригад 5 охотников. У каждого есть номер телефона, ты звонишь и говоришь, где ты видел медведя, и они приезжают. В ночное время они запускают большие квадрокоптеры и мониторят ситуацию по медведям. Отстреливают, это уже крайняя мера, если совсем там в дом лезут.
1: Яков, владелец гостевого дома на Алтае. Еще одно нападение медведя произошло в Кузбассе. Там мужчина встретил медведицу с медвежонком. Когда возвращался с рыбалки, ему чудом удалось отбиться. Его эвакуировали вертолетом в больницу. Сейчас 5 групп охотников патрулируют местность Кемеровской области для предотвращения выхода медведей к населенным пунктам. Третий случай произошел на днях в Иркутской области. 2 мужчин встретили медведя в лесу и еле спаслись. Один из них получил раны голени от укуса, второй был госпитализирован с серьезными травмами. Как говорят эксперты, медведи часто идут к мусорным свалкам рядом с турбазами и поселками, комментирует биолог-охотовед Валерий Кузенков.
10: По данным Министерства природных ресурсов, они дают учеты 330 тысяч голов бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. Почему? Потому что основной учет государственный – это зимнемаршрутный учет. А зимой медведи, как вы понимаете, спят в берлогах. Есть методики учета бурых медведей, они еще придуманы охотоведами во времена СССР. Но сегодня их кто-то проводит, но это минимально. Отсутствие профессиональных специалистов, биологов, охотоведов в госструктурах и в общественных организациях. А огромное количество бурого медведя приводит к тому, что да, действительно, ему надо питаться. Сегодня государство продает лицензию на бурого медведя за 3000 рублей в центральных регионах и 6000 в Дальний Восток. Но центральные регионы вроде закреплены за охот пользователями, а те хотят заработать денег. И они предлагают охоту на медведя на своей территории от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям это дорого. Дальше. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Это такой червячок. Если ты съел непроваренное мясо, токсины влияют на центральную нервную систему человека, и человек умирает. И такие случаи были. Я помню, в Вологодской области целая свадьба умерла, поели, так сказать, пельменей, котлет. Медведь поэтому охотников не интересует. Они на него практически не охотятся. А раз нету прессинга, популяция процветает. Они придумали месячную лицензию на охоту на все виды диких животных. Люди не берут эти лицензии. Раньше брали на сезон, платили деньги, потому что вот я живу в городе. Я хочу добыть медведя. Я вырвался на 4 дня, уехал и в течение месяца не могу попасть в августе или в сентябре. Лицензия пропала, деньги пропали. Дальше смотрите. Там пишет в социальной сети, что медведь, который нападал женщину в момент нападения, какие-то егеря куда-то стреляли. Был, значит, участковый. Куда егеря стреляли? И медведь ушел живой, он попробовал человеческой крови. Я думаю, что егеря, непонятно из чего стреляли, но сегодня, если медведь нападает на человека в деревне, в поселке, это не является охотничьими угодьями. И сегодня человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях, а в деревне мы не имеем права застрелить этого медведя. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, меня, так сказать, привлекут к уголовной ответственности и т.д. и т.п.
1: Валерий Кузьянков, биолог-охотовед. Этой весной российский турист получил тяжелые ранения после нападения медведя на экотропе в Токио. А прошлый год в Японии стал рекордным по числу нападений медведей на людей. С апреля пострадали не менее 230 человек, 13 из них погибли. И СМИ пишут, что хищников не могли отпугнуть даже выстрелы.
11: Реклама. Пенсия в 70% от зарплаты для большинства граждан страны. Как сделать это реальностью? О потенциале корпоративных пенсионных программ, реализуемых негосударственными пенсионными фондами, о возможностях, которые открывает участие работодателей в формировании дополнительных пенсий, о том, что такое установленная пенсионная программа и какие перспективы у этой инициативы, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Business FM.
12: Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
12: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
12: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
12: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
12: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM.
21: Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
21: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: Ценные бумаги.
5: Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 32 рублей 88 копеек на акцию, как на обыкновенную, так и на привилегированную, говорится в сообщении компании. В качестве даты, на которую будут определены имеющие право на получение дивидендов лица, предложено установить 13 октября. В этом случае последним днем, чтобы приобрести акции Татнефти и получить выплаты, станет 12 число. Окончательное решение акционеры примут на общем собрании 23 сентября.
21: Отчеты и планы.
5: ВБ-банк до конца 2026 года отменил комиссии за обслуживание счетов и рублевые переводы для всех владельцев пунктов выдачи Wildberries. Мера действует с 20 августа, подключается автоматически и распространяется на новых и действующих клиентов. Это часть поддержки предпринимателей после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса. Ранее банк уже предоставлял кредитные каникулы пострадавшему бизнесу.
21: Бизнес и власть.
5: В Китае вынесен приговор основателю обанкротившегося девелопера Evergrande. Ся Инь приговорен к пожизненному тюремному заключению с конфискацией всего личного имущества, сообщило агентство Синьхуа. Суд также оштрафовал компанию на 1,3 миллиарда долларов, а Evergrande Real Estate на 1 миллиард. Основатель признан виновным в многомиллиардных финансовых махинациях. На одном из этапов Evergrande

0: партнерами по «Локомотиву». О том, что ждет одного из самых талантливых игроков РПЛ в новом клубе, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Главная трансферная сага РПЛ подходит к концу. Алексей Батраков переходит в Галатасарай. По собственным словам, идет за мечтой, хочет играть в Лиге чемпионов. И произойдет это уже скоро. Общий этап самого престижного из Еврокубков стартует 8 сентября. Галатасарай, защитивший чемпионский титул в Турции, вступит в борьбу именно с этой стадии. Стамбульские львы, крепкие орешки, не раз портили жизнь топ-клубам. Конечно, вряд ли Батраков мечтал играть именно в этом клубе. Очевидно, что это трамплин в более статусный. Но чтобы перейти в топ-команду, нужно проявить себя сначала в Турции. Не затеряться, а это только кажется, что просто. Затерялся, например, в Галатасарае в минувшем сезоне Илкай Гюндоган, пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в бытность свою игроком Манчестер-Сити. Конечно, ему 35, а Батракову 21, но тем не менее. И все же принимать вызов лучше, чем стагнировать в РПЛ, при всем уважении к российскому чемпионату. Можно много говорить, что на фоне некоторых матчей мирового первенства уровень российской премьер-лиги смотрелся прилично. Это действительно так. Но вот, например, в скорости чемпионат России существенно отстает от многих европейских лиг, и это плохо поддается лечению. А отсутствие Еврокубков стало уже привычным делом. В итоге закрытое первенство с неясными перспективами. Есть пример Федора Чалова. Несколько лет назад у него был шанс уехать в Кристал Пэлас и играть в английской премьер-лиги. Тогда Федор был на пике формы, стал лучшим бомбардиром чемпионата России, и деньги ЦСКА за него предлагались немалые, порядка 25 миллионов фунтов стерлингов. Но сделка не состоялась, официальные причины не тот уровень клуба для игрока. Ну и где сейчас Федор Чалов? Мучается в греческом Пауке. Очевидно, шанс поиграть в самой сильной лиге Европы упущен. Поэтому для Батракова сейчас ехать в Турцию, когда маячит перспектива бороться в Лиги чемпионов, однозначно нужно себя показать и Галатасараю помочь. То, что не осуществил в прошлом году Матвей Кисляк, смог сделать его одногодка. Для «Локомотива» эта сделка выгодна с финансовой стороны. Клуб получит, по данным инсайдера Ивана Карпова, 25 миллионов евро плюс бонус и еще 4 миллиона с рассрочкой в несколько платежей, последний из которых не позднее декабря 2027-го. Плюс 10% от суммы перепродажи сверх 25 миллионов евро. Железнодорожники сейчас в игровом кризисе. И, конечно, им нужны адекватные приобретения на замену. Есть вариант с переходом Сергея Бабкина из «Крыльев Советов», но это замена не Батракову, а скорее Артема Крупукасу, который переходит в «Зенит», этакой рабочей лошадки. А вот где взять не менее вкалывающего на поле, порой за троих, но вместе с тем и свободного художника, очень плодовитого в атаке игрока, такого как Батраков, это вопрос открытый. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду он играл с 2024 года. В общей сложности провел 84 матча и забил 34 мяча. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит. История из Москвы». Она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
1: «Бизнес говорит».
3: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Итог. Заблокированные счета.
4: Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
3: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вот

0: вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели – обязанность. Цитата из комментария ФНС.
1: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
0: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
2: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее ни декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то включился у них банальный формализм.
0: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает, а значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год, хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
3: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
0: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами. Блогеры на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. ДНР российская армия взяла под контроль села Матяшево и Николай-Поле, сообщает Минобороны России. Также, по сообщению военных, нанесено поражение объектам энергетики и транспорта Украины, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех направлениях спецоперации составили порядка 1390 военных за сутки, отмечает Минобороны России. Правительству, вопреки серьезным внешним вызовам, удалось сохранить положительную динамику в экономике, заявил премьер Михаил Мишустин в четверг во время заседания правительства. Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложения в промышленность, сельское хозяйство, сектор услуг и жилищное строительство. Международные резервы России на 14 августа составили 755 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Банка России. За неделю они увеличились на 15 миллиардов 600 миллионов или на 2,1%, в основном из-за положительной переоценки. По состоянию на 7 августа объем резервов составлял 740 миллиардов долларов. Рекордный показатель международных резервов России, составивший 826 миллиардов 800 миллионов долларов, был отмечен 30 января. Появившиеся в Google Play приложения Озон Банка не имеют отношения к компании. Это мошенники. Об этом сообщила пресс-служба Озона. Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за Озон Банк. Они не имеют отношения к банку. Это мошенники. Скачивать приложение опасно. Мы уже обратились к владельцу Store, чтобы приложение заблокировали, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 17:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это не Москонцерт, это администрация президента. Так Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о том, возможно ли встреча Владимира Путина с Канье Уэстом. О том, что она не исключена, заявляли ранее в Госдуме. Бизнес FM уточнил информацию у Пескова и получил ответ. Это не наша тематика. «Отстаньте от ребенка» – статья за смешариков – это абсурд. Губернатор Тульской области вступился за девочку, которую администрация города Болохово хочет привлечь к ответственности за вандализм из-за рисунка на детской площадке. История прогремела на всю страну и вызвала редкое единодушие не только рядовых граждан, но и федеральных чиновников. Первый российский тест на гепатит Е зарегистрировал Роспотребнадзор. Он позволяет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также исключает возможность ложно-отрицательных результатов. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Помилуйте. Так в администрации президента отреагировали на слухи о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. На вопрос Бизнес FM пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил так.
7: Дмитрий Сергеевич, хотели узнать, не планируется ли, не обсуждается ли встреча Канье Уэста с президентом или с кем-то из администрации?
8: Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента.
6: Некоторые СМИ расценили ответ Пескова как опровержение возможной встречи. Индекс Мосбиржи, меж тем, ускорил снижение после того, как все тот же Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпредставителя президента США Уиткофа в Москву. Губернатор Тульской области поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. По словам Дмитрия Миляева, порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он отметил, что нужно не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Также Миляев предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. Ранее администрация города Болохово опубликовала фото с рисунком и ребенком, который его сделал. Чиновники подали заявление в полицию и потребовали, чтобы родители добровольно смыли рисунок. Юридические местные власти сочли это вандализмом и порчей муниципального имущества и пригрозили его возбуждением уголовного дела. Местные жители возмутились такой реакцией властей. Их поддержала и уполномоченный по правам человека.
9: Подробности.
10: Администрация Болохова Киреевского района Тульской области на своей официальной странице ВКонтакте разместила пост, в котором пригрозила девочке-подростку и ее родителям административной и уголовной ответственностью. Вина девочки в том, что она нарисовала пастелью на прорезиненном покрытии площадки персонажей смешариков – Кроша, Ежика и Нюшу. Причем нарисовала красиво, как видно на кадрах. В администрации заявили, что любые рисунки на площадке считаются порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Чиновники сослали на статьи УК о вандализме и повреждении имущества. По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения. Личность нарушителя установлена, говорилось в посте администрации города. Ребенку и его родителям предложили самостоятельно устранить рисунки до окончания проверки. В администрации заявили, что это может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Но в ответ местные жители стали писать возмущенные комментарии об охоте на детей и рекомендовать властям заняться более насущными делами. «Вся страна пришла почитать новости Болохова», — написал один из жителей. После волны негативных комментариев мэр Болохова Мария Чуйкина заявила, что парк благоустроили по государственной программе, а рисунки якобы были сделаны стойкой краской. По ее словам, коммунальные службы не смогли очистить покрытие. Подключились и омбудсмены. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова сообщила, что ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин.
6: Мы позвонили Яне Лантратовой, она заявила, что детский рисунок нельзя считать актом вандализма, а взрослым следует решать вопросы с имуществом без привлечения девочки и ее родителей к ответственности.
11: Действия ребенка в данном случае я не вижу оснований для каких-либо претензий. Детский рисунок не вандализм не должен превращаться в обращение в полицию или публичное порицание. Защита детства и способность взрослых выбирать соразмерность, гуманность и здравый смысл – это важно. Муниципальное имущество сохранять нужно, но не менее важно сохранять у ребенка ощущение безопасности и доверия к взрослым. И, конечно, мой коллега, уполномоченный по правам человека, в Тульской области Александр Головин взял ситуацию на контроль, но мне уже удалось переговорить с командой губернатора Тульской области. И хочу сказать, что губернатор взял эту историю на личный контроль, и поэтому ребенок, конечно, будет защищен.
6: Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека. Продюсер бизнес-ФМ Рамиль Киселев поговорил с мамой девочки, автора рисунка «Любовью».
12: Во-первых, сколько лет вашей дочери?
13: 14 лет. Да, она рисует с детства. Самоучка. Она много рисует дома и решила вот проявить свое творчество вне домашних стен.
12: Это двор возле вашего дома или какая-то особая площадка?
13: Нет, это двор в парке.
12: И жители как восприняли эти рисунки?
13: Рисунки всем очень нравились. Ребенок рассказывал о том, что когда она сидела и рисовала, к ней подходили, люди восторгались, и всем очень нравилось. Никто не высказывал недовольства, и уж тем более там какие-то претензии. Фотографировали этот рисунок.
12: Через какое время вы поняли, что есть проблема?
13: Администрация вышла с нами на связь и сказала, что она пишет заявление в полицию по двум статьям: вандализм и умышленное причинение ущерба на ребенка за вот эти самые рисунки. Это было во вторник.
12: Так, а рисунок был, получается, неделю?
13: Ну, несколькими днями раньше он был нарисован.
12: Они грозят, кроме прочего, еще и уголовным делом?
13: Ну, они объясняют это резиновым покрытием.
12: Так.
13: Для них это очень дорого, и на нем рисовать нельзя, они так считают. По этой площадке также каждый день люди ходят, гуляют. Почему именно рисунки мелом моего ребенка нанесли непоправимый ущерб этой самой площадке, у меня нет объяснения этому. Никому не придет в голову о том, что там рисовать мелом нельзя, потому что, по версии администрации, это наносит ущерб.
12: Ну, чисто интуитивно можно представить себе, да, что отмыть будет трудно, потому что это не мелки, да, а пастель именно.
13: Ну, чтобы отмывать, был бы какие-то нецензурные слова, какие-то некрасивые действительно рисунки. Просто само по себе ассоциации. Детская площадка, детские рисунки, смешарики, детский мультик. Вот здравом уме не пришло нам такого вообще понимания, что это может быть уголовным делом. Но они не будут там вечно находиться. Как ни крути, все равно это мел. Он все равно смоется.
12: Но видите, водой не получилось у представителей администрации смыть. Они пытались, но не получилось.
13: Значит, водой с мылом.
12: Вы пытались как-то на мировую пойти?
13: Со мной больше никто не связывался. Последний разговор был 18 числа. И больше никто не звонил. И заявление в полиции есть.
6: Любовь, мама девочки, которая нарисовала героев смешариков на детской площадке. Обычный пост поддержки превратился в народную акцию добра. Люди со всей страны прислали деньги на подарок и слова поддержки девочки. А мы теперь ищем способ отмыть рисунки и договориться с администрацией, говорит неравнодушная жительница Болохова Наталья Старостина.
9: Рисунки получились действительно очень яркими и интересными. И когда я написала свой комментарий под постом, в основном же были негативные комментарии, я написала свой: давайте подарим набор для художника нашей юной художнице. И я получила огромный отклик. Мне стали писать люди со всей России для того, чтобы я передала слова поддержки нашей Ксюше. И вот сейчас кто-то стал переводить какие-то суммы небольшие для того, чтобы мы смогли купить ей хороший подарок. Мы изучим законодательство и купим новые мелкие краски и будем рисовать только там, где можно. Теперь точно.
12: Как, по-вашему, администрация не предполагала, что такой резонанс возникнет?
9: Ну, наверное, не предполагала. Я думаю, что никто не предполагал. Но это действительно удивительная история, и она получилась очень светлой. Потому что я совершенно посторонний человек, и даже мне в личные сообщения написали люди из Абакана, из Сибири, из Крыма, из Москвы, отовсюду.
12: Точки, да.
9: Надеемся на положительный исход.
12: Что это за парк? Это центральный парк? Это такая достопримечательность города?
9: У нас очень маленький город, порядка 5000 населения, и это единственный парк, он муниципальный, он единственный парк, он действительно очень красивый у нас, но никто не ожидал, что получится такая история. Жители города были очень рады, когда увидели рисунки. Я думаю, что найдутся эксперты, которые подскажут нам, чем можно оттереть постельные мелки от резинового покрытия.
6: Наталья Старостина, жительница Болохова. Мы поговорили с юристами, они говорят, что формально администрация права. Но, однако, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уже заявил, цитата, «Мы обязательно направим усердие местной власти в нужное русло». Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский высокочувствительный ПЦР-тест на гепатит Е. Он определяет наличие вируса за 7-10 дней до появления симптомов и антител. Это позволяет исключить ложно-отрицательные результаты, как при стандартных тестах. Новый ПЦР-тест можно также применять и для исследования воды, пищи и смывов с поверхностей. В Роспотребнадзоре пояснили, что раннее обнаружение РНК-гепатита имеет решающую роль для диагностики и мониторинга заболевания. Это поможет выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами болезни. В службе добавили, что производственные мощности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора позволят полностью обеспечить потребности страны в новых тест-системах, комментирует главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
14: Есть два основных способа диагностики на сегодняшний день. Это иммуноферментный анализ, который позволяет определить наличие либо возбудителя в крови и тканях, либо антител к нему. Есть ПЦР, который позволяет определить наличие фрагментов генома в крови или тканях. Иммуноферментный анализ на гепатит Е производится давно. Он выпускается в коммерческом варианте рядом диагностических фирм у нас. В принципе, этого хватало, потому что ситуация у нас в стране в этом плане вот какая. Несмотря на то, что среднеазиатские республики, там это очень распространенное заболевание, у нас буквально проценты всего подвержены этому. И, в принципе, редко бывают такие серьезные манифестные случаи. Серьезным исключением являются беременные женщины. Очень важным моментом для этого заболевания является то, что очень многие животные являются носителями этого вируса. Если все остальные гепатиты, это вот чисто человеческая такая история, а разработка такого тест-системы. В принципе, здесь ничего нового-то нету. Вот если они ее запустили в производство и активнее будут использовать, то это существенный момент, который позволит улучшить наблюдение за этой болезнью. У болезни еще очень много темных пятен. И поэтому контроль за этими вещами, болезнь вполне может стать социально значимой с учетом количества мигрантов, которые к нам приезжают из среднеазиатских республик. Антитела же появляются не быстро. И вот вот это вот первичное заболевание, когда человек, признаки классические для гепатита, пожелтение, температура. Поэтому вот в первичный момент это, наверное, действительно будет весьма актуальная и полезная вещь. Особенно вот массовый выпуск для того, чтобы такие проверки проводились. В любом случае, это весьма полезная вещь в исследовании болезни, социально значимой, но еще не очень хорошо известной, хотя работы проводились очень серьезные.
6: Александр Чепурнов, эксперт.
4: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
15: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: Деньги. Так сложилось, что в Адыгее собственной денежной системы никогда не существовало, а в качестве денежной единицы использовался скот, так что изображение коня на адыгейской сувенирной монете вполне логично. Надпись на монете гласит «Одна голова». Есть в этой же серии и другие непривычные номиналы, например, «Один потом» и «Один забудь». На обеих монетах изображен человек с разведенными в стороны руками. История денег на Business FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Мытный рынок в центре Нижнего Новгорода начали сносить. Сейчас главное здание на Большопокровской уже частично разрушено, пишет Гипернет. Вместе с тем, на границе рынка еще продолжается торговля. Там работают магазины. Напомню, ранее собственник планировал возвести вместо рынка пятиэтажный торговый центр. Однако против такого развития старинной рыночной площади выступали многие градозащитники, экскурсоводы, общественники и другие неравнодушные горожане. После скандала в ситуации вмешались власти, поручив собственнику рынка скорректировать проект. В результате предприниматель отказался от планов строительства ТЦ в пользу реконструкции. Работы шли до середины 23-го года. В обновленном павильоне открылись два зала. Однако после реконструкции рынок проработал совсем недолго. Через год его продали почти за 300 миллионов рублей. Около 157 миллиардов рублей поступило в бюджет Нижегородской области от налогов. Документ размещен на сайте регионального министерства финансов. Основные источники налоговых поступлений – НДФЛ, налог на прибыль, акцизы, налоги на совокупный доход. Расходы областного бюджета превысили 200 миллиардов рублей. Банк России установит ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровыми рублями. По данным РИА Новости, которые ссылаются на Центробанк, перевести со своего обычного счета на цифровой можно будет до 300 тысяч рублей в месяц. С 1 сентября россияне смогут открывать такие кошельки через мобильное приложение банков. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. Проект капитального ремонта родильного дома номер 5 в Нижнем Новгороде успешно прошел госэкспертизу. Он предусматривает обновление медицинского учреждения на улице Березовской в Московском районе. Документы подготовила нижегородская компания «Дирон». Застройщиком выступает многопрофильный медицинский клинический центр «Семейный квартал». Напомню, власти планируют сделать роддом частью семейного квартала, в который войдут многопрофильная больница, детская и взрослая поликлиники, эко-центр, гостиница, храм, библиотека, досугово-образовательный центр и кафе. Реализация проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. Почти 42 миллиона рублей планируют выделить на оформление городского пространства к празднованию Нового года и Рождества. Соответствующую поправку Гордума рассмотрит в рамках проекта изменений в городской бюджет на внеочередном заседании 21 августа. Деньги направят из резервного фонда мэрии, предусмотренного на будущий год. 3/4 россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. О результатах исследования Академии социальной технологии пишут «Известия». Социологи пришли к выводу, что большинство сотрудников, сидя в офисе, часто ищут новую работу. При этом 80% респондентов за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное отсутствие желания выходить на работу. Лишь 12% заявили, что таких мыслей у них не было ни разу. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 15 градусов, возможен дождь. Завтра утром также вероятны осадки, на термометрах будет плюс 16, а днем воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс.
17: Валюта.
19: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
18: Почти 50 предпринимателей приняли участие в семинаре «Маркировка детских игрушек и внедрение пилотных товарных групп», который прошел на площадке технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. Эксперты представили пошаговые алгоритмы работы с маркировкой игр и игрушек, а также пилотных товарных групп, полуфабрикатов, автозапчастей, кабельной продукции, радиоэлектроники и других. Часть обучения была посвящена профилактике нарушений. Участникам рассказали о наиболее распространенных рисках при работе с маркировкой и о том, как предпринимателям избежать штрафов. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что к системе «Честный знак» в регионе уже подключено более 75 тысяч участников оборота товаров. Около 700 из них специализируются на товарах для детей. Консультации по работе с системой «Честный знак» можно получить в центре маркировки при личном обращении, а также в центрах «Мой бизнес». Более 140 километров бархатного пути уложено на Горьковской магистрали с начала года. На сегодняшний день наиболее масштабные работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна развернуты на перегонах перевозка Эсмагина и Шатки-Сатис в Нижегородской области, а также в Кировской области и Удмуртской республике. Железнодорожники меняют рельсо-шпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна. Путьремонтная компания позволяет обеспечить и поддержать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов. ВТБ организовала сбор биометрии на вокзале в Нижнем Новгороде для посадки в «Ласточку» в Киров. Теперь пассажиры могут сдать свои данные непосредственно перед поездкой, чтобы пользоваться услугой в дальнейшем. С 18 августа сервис стал доступен на двух новых маршрутах скоростных поездов «Ласточка» – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Ранее воспользоваться биометрической посадкой на вокзале столицы Приволжья могли только пассажиры «Ласточки» Нижний Новгород-Москва. Процедура посадки на поезд занимает не более 10 секунд. Пассажир смотрит в камеру портативного устройства. Система сверяет данные, открывает доступ в вагон. Это ускоряет посадку и избавляет от необходимости каждый раз предъявлять документ. На сегодняшний день 7 миллионов клиентов ВТБ уже сдали биометрию и могут пользоваться биометрическими сервисами для получения финансовых и нефинансовых услуг. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Борщевик не пустил за границу. Двум жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка, сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо. Борщевик выкосили и запрет был снят. Но как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
20: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние, и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. И если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
1: На стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
20: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком, составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-нибудь районе удаленном, от службы судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
20: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
16: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Проверено практикой.
22: Добрый день, у нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Предприниматель, собственник бизнеса чувствует или каким-то научным методом определяет свою целевую аудиторию. Аудиторию, которой интересен именно его продукт. Что дальше? Как определить, как догнать потенциального покупателя моего продукта?
23: Если вы уже знаете свою целевую аудиторию, тогда, безусловно, уже можно переходить к выбору площадки для размещения вашей рекламы. Конечно же, для того, чтобы грамотно разместить рекламу и не потерять свои деньги, то есть не потратить их впустую, нужно соотнести целевую аудиторию конкретной рекламной площадки, это телеканалы или радиостанции, например, соотнести с вашей целевой аудиторией. И здесь очень важен такой параметр, как Affinity, например. То есть у каждой радиостанции или у каждого телеканала есть такое понимание целевой аудитории. И вот этот параметр Affinity, да, если вы его запрашиваете как раз у ваших рекламных площадок, может показать, насколько ваша целевая аудитория соответствует целевой аудитории той или иной радиостанции, если мы сейчас, конечно же, о радио говорим.
22: Параметр Affinity можно запросить?
23: Параметр Affinity – это соответствие целевой аудитории той или иной рекламной площадки вашей целевой аудитории. Если говорить достаточно простым языком, то это значит, что на данную радиостанцию позицию, ваша аудитория преобладающая, скажем так.
0: Ваша – это мы должны сформулировать возраст, пол, достаток и какие-то интересы, или что
23: да,
0: именно?
23: Да, да, да, вот именно вот эта вся совокупность. Конечно же, возраст, пол, географическое место расположения, естественно, и финансовый достаток, если это важно для вашей целевой аудитории, и, конечно же, интересы и покупательские характеристики тоже. В принципе, здесь можно как раз задавать достаточно узкую целевую аудиторию, и показатель будет достаточно четкий. Считается хорошим показатель больше 100. То есть, если показатель Affinity больше 100, ну, чем больше, тем лучше, безусловно, то ваша аудитория релевантна аудитории той или иной радиостанции, на которой вы запрашиваете рекламу. Этот показатель можно запросить у площадок, которые вас размещают, ну, то есть у различных радиохолдингов.
0: Большое спасибо. С нами была Елена Драничникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского.
17: Проверено практикой на Business FM. Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть, но крайне трудно подделать. По данным Интерпола, всего 12% фальшивых банкнот имеют признаки подделки водяного знака. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил о планах расширить географию размещения энергоблоков атомных АЭС в регионах. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, сказал президент на совещании по атомной энергетике. Он также отметил, что Россия – единственная страна в мире, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Индия может сократить экспорт бензина и дизеля. Дело в том, что Нью-Дели получает меньше российского сырья из-за наращивания Китаем импорта российской нефти на фоне блокады Ормузского пролива, сообщает Reuters со ссылкой на КПЛЕР. По данным компании, в августе КНР импортирует в среднем по 1,25 миллионов баррелей российской нефти в день. В июле показатель был еще выше – 1,4 миллиона. По данным компании, в этом месяце Китай стал активнее забирать нефть российского производства из европейских портов, откуда традиционно снабжались индийские НПЗ. Таджикистан официально запросил у Ирана поставку более 2,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, пишет Reuters со ссылкой на Минтранс Таджикистана. Сроки реализации поставок не уточняются. Министр энергетики республики Далер Джума сообщал, что страна ведет переговоры о дополнительных поставках нефтепродуктов с Казахстаном, Туркменией, Ираком и Белоруссией. Минпросвещение сообщило о заметном росте числа поступающих в колледжи и техникумы. На основном этапе приемной кампании туда поступали 3,7 миллиона человек. Это на 450 тысяч больше прошлого года. На бюджетные места из этого числа подано 2,8 миллиона заявлений. На программы по проекту «Профессионалитет» претендуют почти 1,3 миллиона абитуриентов, что на 350 тысяч больше прошлого года. Этим летом родители жаловались на отказ зачислять школьников в 10 класс. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова называла это нарушением. При этом отказ возможен, если в школе нет свободных мест. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 17:31. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Google ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Что это значит и как может ударить по российским пользователям Android? И не усложнится ли скачивание программы из российского Рустора? Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах России. Самые страшные на Алтае. Медведь близ села Артыбаш растерзал девушку, которая спала в палатке. После трагедии власти ввели в районе комендантский час и выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. Но туристы в окрестностях Артыбаша практически исчезли. Китайский аналог Ютуба, сервис Билибили, выходит на международный рынок. Приложение уже доступно в России на Android, пока, правда, на китайском. Главная фишка сервиса – летающие комментарии. Они отображаются поверх видео и создают эффект совместного просмотра. Будет ли сервис востребован? Подробности на Business FM. Сутки ожидания. Как новые правила, Google могут ударить по российским пользователям Android, и главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустора. Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложения на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
5: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
7: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложения Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
8: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
7: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
5: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает. Новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
10: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанная компания Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, высока вероятность, что запреты и наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
5: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Business FM.
3: Сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах России. Самый страшный на Алтае. В окрестностях села Нартыбаш медведь растерзал 29-летнюю девушку, которая приехала вместе со своим женихом отметить помолвку на местной турбазе. Молодые люди не стали снимать домик, а поставили палатку в отдаленной части комплекса на берегу реки Бия. А ночью на палатку напал медведь, он схватил девушку и уволок в лес. После трагедии власти вели в районе комендантский час. С 8 вечера до 10 утра запрещено выходить на улицу. Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. Сообщают, что за сутки охотники ликвидировали там 5 медведей. Но туристы уже напуганы. Палатки в окрестностях Артыбаш практически исчезли. Мы поговорили с владельцем местного гостевого дома Яковом, который раньше сам принимал постояльцев с палатками, но теперь от такого размещения отказался.
9: Тут два фактора сложилось. Во-первых, пожары в Красноярском крае, и оттуда медведи пошли, ну, спасаясь от пожара. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Если бы была бы шишка, то есть они бы все разбрелись по горам. В основном это молодые медведи, шишки нету, вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, лазят, а сейчас уже начали и днем ходить, везде их встречают. На ночь собаку отпускаем, потому что если на цепи собака будет, он может съесть ее. Туристов рукой, ну, как сдуло, потому что все, даже местные жители, все, которые студенты, студенты учатся, их пораньше отправили на учебу.
11: Правда ли, что даже выстрелов медведи не боятся? Или это какое-то заблуждение?
9: Когда встречаешь его в дикой природе, они, как правило, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, тоже они убегают. Вот в данный момент, в Ялю сейчас взять, там сейчас тоже у медведей очень много, и все стараются защититься от него бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам. Для него обыденностью становится, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, единственное, что можно как спастись от нее, или каким-то образом, если увидели медвежонка, сразу ретироваться, уходить подальше, потому что она ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
11: Что теперь с тургруппами, которые вот в палатках?
9: Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел, потому что это небезопасно. В данный момент полностью палаточный отдых, он, можно сказать, завершен на Алтае. Да, даже вот у себя, я, если человек попросится в палатке, я скажу, лучше не надо, попытаюсь отговорить, там, найти домик, снять. И всем, кто едет, это вот обязательно надо фальшвейеры при себе иметь. Колесо у тебя спустило где-нибудь, а когда ты едешь, и ты вышел менять его, а тут медведь из кустов. С туризмом у нас то с горючкой была проблема, только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей. Туристический это бизнес у нас тут, можно сказать, убыточный.
11: Что власти по этой всей ситуации делают?
9: Вели комендантский час, полиции нагнали, там несколько экипажей у нас, и бригад 5 охотников. У каждого есть номер телефона, ты звонишь и говоришь, где ты видел медведя, и они приезжают. В ночное время они запускают большие квадрокоптеры и мониторят ситуацию по медведям. Отстреливают, это уже крайняя мера, если совсем там в дом лезут.
3: Владелец местного гостевого дома Яков. Еще одно нападение медведя произошло в Кемеровской области. Там мужчина встретил медведицу с медвежонком. Когда возвращался с рыбалки, ему чудом удалось отбиться. Его эвакуировали вертолетом в больницу. А сейчас 5 групп охотников патрулируют местность в Кемеровской области для предотвращения выхода медведя к населенным пунктам, говорят местные власти. Третий случай произошел на днях в Иркутской области. Двое мужчин встретили медведя в лесу, еле спаслись. Один из них получил раны голени от укусов, второй был госпитализирован с серьезными травмами. Как говорят эксперты, медведи часто идут к мусорным свалкам рядом с турбазами и поселками, комментирует биолог охотовед Валерий Кузенков.
12: По данным Министерства природных ресурсов, они дают учеты 330 тысяч голов бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. Почему? Потому что основной учет государственный – это зимнемаршрутный учет. А зимой медведи, как вы понимаете, спят в берлогах. Есть методики учета бурых медведей, они еще придуманы охотоведами во времена СССР. Но сегодня их кто-то проводит, но это минимально. Отсутствие профессиональных специалистов, биологов-охотоведов в госструктуре и в общественных организациях. А огромное количество бурого медведя приводит к тому, что да, действительно, ему надо питаться. Сегодня государство продает лицензию на бурого медведя за 3000 рублей в центральных регионах и 6000 в Дальний Восток. Но центральные регионы в воде закреплены за охот пользователями, а те хотят заработать денег. И они предлагают охоту на медведя на своей территории от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям это дорого. Дальше. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Это такой червячок. Если ты съел непроваренное мясо, токсины влияют на центральную нервную систему человека, и человек умирает. И такие случаи были. Я помню, в Вологодской области целая свадьба умерла, поели, так сказать, пельмени, котлет. Медведь поэтому охотников не интересует. они на него практически не охотятся. А раз нету прессинга, популяция процветает. Они придумали месячную лицензию на охоту на все виды диких животных. Люди не берут эти лицензии. Раньше брали на сезон, платили деньги, потому что вот я живу в городе, я хочу добыть медведя. Я вырвался на 4 дня, уехал и в течение месяца не могу попасть в августе или в сентябре. Лицензия пропала, деньги пропали. Дальше смотрите, там пишет в социальной сети, что медведь, который нападал женщину в момент нападения, какие-то егеря куда-то стреляли. Был, значит, участковый. Куда егеря стреляли? И медведь ушел живой, он попробовал человеческой крови. Я думаю, что егеря, непонятно из чего стреляли, но сегодня, если медведь нападает на человека в деревне, в поселке, это не является охотничьими угодьями. И сегодня человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях, а в деревне мы не имеем права застрелить этого медведя. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, меня, так сказать, привлекут к уголовной ответственности и т.д. и т.п.
3: Валерий Кузенков, биолог, охотовед. Этой весной российский турист получил тяжелое ранение после нападения медведя на экотропе в Токио. А прошлый год в Японии стал рекордным по числу нападений медведей на людей. С апреля пострадали не менее 230 человек, 13 погибли. И СМИ пишут, что хищников не могли отпугнуть даже выстрелы.
17: Все золото мира. Визитные карточки из чистого золота, как утверждают, заказывал себе красноярский золотопромышленник Никита Мясников. Каждая из них стоила более 5 рублей. В первой половине 19 века это была стоимость пары ведер черной осетровой икры. Состояние Никита унаследовал от отца, на него и приобрел 44 золотых прииска. Прибыль с них Мясников вкладывал в том числе и в пароходство на Байкале, где в 1843 году заложил верфь и построил 2 судна – император Николай I и наследник цесаревич. Однажды, как говорят, жена енисейского губернатора попросила Никиту привезти из Санкт-Петербурга лапти, поскольку в Сибири их не плетут. Мясников привез ей лапти из чистого золота. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
16: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Held mode rolling on to ruin. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. А русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
1: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
1: Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 32 рублей 88 копеек на акцию, как на обыкновенную, так и на привилегированную, говорится в сообщении компании. В качестве даты, на которую будут определены имеющие право на получение дивидендов лица, предложено установить 13 октября. В этом случае последним днем, чтобы приобрести акции Татнефти и получить выплаты, станет 12 число. Окончательное решение акционеры примут на общем собрании 23 сентября.
15: Отчеты и планы.
1: ВБ-банк до конца 2026 года отменил комиссии за обслуживание счетов и рублевые переводы для всех владельцев пунктов выдачи Wildberries. Мера действует с 20 августа, подключается автоматически и распространяется на новых и действующих клиентов. Это часть поддержки предпринимателей после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса. Ранее банк уже предоставлял кредитные каникулы пострадавшему бизнесу.
15: Бизнес и власть.
1: В Китае вынесен приговор основателю обанкротившегося девелопера Evergrande. Ця Инь приговорен к пожизненному тюремному заключению с конфискацией всего личного имущества, сообщило агентство Синьхуа. Суд также оштрафовал компанию на 1,3 миллиарда долларов, а Evergrande Real Estate на 1 миллиард. Основатель признан виновным в многомиллиардных финансовых махинациях. На одном из этапов Evergrande Group был вторым по величине застройщиком в КНР. Компания в итоге объявила дефолт по обязательствам на 300 миллиардов долларов. Суд в 2024 году постановил ее ликвидировать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
18: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru.

0: Вовремя инвесторам около 45 миллиардов рублей. Ну, не так уж и мало. Параллельно растет число компаний, которые допустили дефолт. Их уже 13. Вдвое больше, чем за предыдущее полугодие. Ну так что, грядет волна банкротств и пора бежать из рынка облигаций? Знаете, я думаю, что панику все-таки разгонять рановато будет. Во-первых, большинство выплат пришлось на облигации не из категории investment grade. То есть бумаги с рейтингом ниже, чем BBB+, иначе говоря, ниже инвестиционного рейтинга. Тут мы всегда предупреждаем о рисках и необходимости диверсификации. Во-вторых, проблемная задолженность, она составляет всего около 0,1% всего корпоративного долга страны. Если честно, это ничтожно мало. Почему компании сейчас, тем не менее, допускают невыплаты? Помимо очевидно высоких ставок, сказывается кассовый разрыв. То есть нехватка денег из-за неравномерного поступления выручки. Ну, немножко ухудшаются за это время балансы. Не то чтобы катастрофические компании, но тем не менее у компаний многих наступают кассовые разрывы, а это не очень хорошо. И это часто бывает, опять же, как я говорил, нехватка денег из-за неравномерного поступления выручки. А это, в свою очередь, говорит о росте просрочек со стороны контрагентов. Если ситуация в экономике продолжит ухудшаться, и ЦБ возьмет паузу в снижении ставки из-за инфляционных рисков, дефолтов может стать и побольше. Это правда. Что делать? Ну, во-первых, избегать слишком закредитованных компаний и не гнаться за доходностью сектора ВДО. Сейчас качество эмитентов гораздо важнее лишних процентов. Вот поверьте, лучше чуть-чуть недозаработать, чем потерять в результате дефолта. Как понять, надежный ли эмитент? Ну, как писали мы в нашем канале Биткоган в Телеграм и Максе, смотрите финансовую отчетность. В первую очередь, смотрите на чистый долг EBITDA. И смотрите на способность компании покрывать процентные расходы. И особенно на то, какая большая доля из долгов компании – это короткий долг. Это тоже очень важно. Еще очень важно – это общий долг. Как я уже сказал, сроки погашения этого долга. Чем ниже долговая нагрузка и больше запас для выплаты процентов, тем устойчивее выглядит компания. Это надо понимать. Также очень важно смотреть на значимость компании для экономики. То есть является ли она, эта компания, стратегическим предприятием и может ли рассчитывать на поддержку государства в случае проблем. Так что здесь много факторов, и за ними очень внимательно надо смотреть, если мы работаем на рынке облигаций. Удачных инвестиций, друзья!
1: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Отмечу, что мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. По данным Росстата, цены в июле снизились аж на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. А ранее Росстат сообщил, что в России уже третью неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, а замечают ли они дефляцию.
2: «Бизнес говорит».
3: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
4: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
5: Ждете вы снижения ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
4: У меня ожидания от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
5: Спрос остался примерно на том же уровне.
4: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
5: Больше преобладают пессимистические настроения.
4: Да,
5: какое-то есть.
4: Без сомнения. Ситуация-то не меняется, и каких-то признаков изменения ситуации глобально нет. Россия в связи с санкциями находится в стороне от рядовых технологий. технологий. Технологии осваивать тяжелее, некоторые технологии вовсе остаются недоступными.
5: Дефляция может перейти на промышленных производителей?
4: Нет никакой дефляции. Это не признак дефляции никакой. Возможно, у какого-то дистрибьютора большого на складе зависла большая позиция какая-то. И чтобы высвободить деньги, он просто продает по сниженным ценам. И это попадает в какие-то отчеты или в какие-то коэффициенты. И показывает, что есть какой-то снижение.

0: снижение цены. Но глобально никакого снижения цены не будет. Общий тренд только на увеличение стоимости.
1: Гендиректор MB Barbel Вадим Маркелов занимается производством уличных тренажеров.
2: Если мы говорим о самом производстве, то цены на сырье, которое мы используем, российское, или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это мы меняем, может, от 2 до 5%.
3: А спрос на продукцию остается стабильным?
2: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
3: Вы ждете снижения ключевой ставки?
2: Мы практически мало кредитуемся. Мы работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы. На это даже внимание не обращаем. У нас влияет, конечно, в любом случае ситуации, та же самая проблема с маркетплейсами, но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас закупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
4: Бизнес говорит. Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
8: Как появлялись города на Business FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп, шутят или программируют на успешный успех, учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них, и зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Служба безопасности на море Японии сообщила о возможном запуске Северной Кореи баллистической ракеты в направлении Японии. Как сообщило Министерство обороны, выпущенная ранее КНДР, предположительно, баллистическая ракета, вероятно, уже упала, говорится в сообщении. При этом южнокорейское агентство News-1 со ссылкой на комитет начальников штабов республики указывает, что количество выпущенных ракет было около 10. Золотая корона прекратит работу в Европе после санкций Евросоюза. Об этом сообщили в компании. Европейское подразделение российского сервиса денежных переводов Corona Pay Europe откажется от лицензии после 6 лет участия на европейском рынке. Компания начала процедуру добровольной сдачи разрешений и прекращает предоставление услуг по переводам. Ограничения уже повлияли на возможность проведения переводов в ряд стран и привели к изменению работы компании на европейском рынке. Из российской версии нового «Человека-паука» убрали песню «Монеточки Монополии». Ее заменили инструментальные мелодии без слов. Ими певицы также убрали из титров. Теневой прокат фильма в России начался 20 августа, на несколько недель позже мирового, из-за премьеры фильма «Последний богатырь Колобок». Ранее песню «Монеточки» также удалили из украинской версии картины. Минюст признал Елизавету Гырдымову, это настоящее имя певицы, иноагентом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Это не Москонцерт, а администрация президента. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес FM о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. Начнем индекс Мосбиржи ускорил снижение после того, как Песков заявил, что предпосылок мирного регулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева, как нет и точных дат визита Уиткоф и Кушнера в Россию. Порядок не должен доходить до абсурда. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Ранее администрация города Болохово опубликовала фото с рисунком и ребенком, который его сделал. Чиновники потребовали, чтобы родители смыли рисунок, пригрозив уголовным делом. Местные жители возмутились такой реакции власти. Их поддержала и уполномоченная по правам человека. Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский высокочувствительный ПЦР-тест на гепатит Е. Он позволяет определить вирус на ранних стадиях. Тест также можно применять для исследования пищи, воды и смывов. ЦНИ эпидемиологии обещает полностью обеспечить потребности страны в новых тест-системах. Насколько в России серьезна проблема с гепатитом Е? Подробности на Business FM. Помилуйте. Так в администрации президента отреагировали на слухи о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. На вопрос Business FM пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил так.
15: Дмитрий Сергеевич, хотели узнать, не планируется ли, не обсуждается ли встреча Канье Уэста с президентом или с кем-то из администрации?
16: Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента.
14: Некоторые СМИ оценили ответ Пескова как опровержение возможной встречи. Индекс Мосбиржи между тем ускорил снижение после того, как Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпредставителя президента США Уиткофа в Москву. Сейчас индекс Мосбиржи падает на 2 с лишним процента. Губернатор Тульской области поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Словом Дмитрия Миляева, порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он отметил, что нужно не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Также Миляев предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. Ранее администрация города Болохово опубликовала фото с рисунком и ребенком, который его сделал. Чиновники подали заявление в полицию и потребовали, чтобы родители добровольно смыли рисунок юридически. Местные власти сочли это вандализмом и порчей муниципального имущества и пригрозили возбуждением уголовного дела. Местные жители возмутились такой реакцией властей. Их поддержала и уполномоченная по правам человека.
13: Подробности
12: Администрация Болохова Киреевского района Тульской области на своей официальной странице ВКонтакте разместила пост, в котором пригрозила девочке-подростку и ее родителям административной и уголовной ответственностью. Вина девочки в том, что она нарисовала пастелью на прорезиненном покрытии площадки персонажей смешариков – Кроша, Ежика и Нюшу. Причем нарисовала красиво, как видно на кадрах. В администрации заявили, что любые рисунки на площадке считаются порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Чиновники сослались на статьи УК о вандализме и повреждении имущества. По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения. Личность нарушителя установлена, говорилось в посте администрации города. Ребенку и его родителям предложили самостоятельно устранить рисунки до окончания проверки. В администрации заявили, что это может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Но в ответ местные жители стали писать возмущенные комментарии об охоте на детей и рекомендовать властям заняться более насущными делами. «Вся страна пришла почитать новости Болохова», — написал один из жителей. После волны негативных комментариев мэр Болохова Мария Чуйкина заявила, что парк благоустроили по государственной программе, а рисунки якобы были сделаны стойкой краской. По ее словам, коммунальные службы не смогли очистить покрытие. Подключились и омбудсмены. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова сообщила, что ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин.
14: Мы позвонили уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой. Она заявила, что детский рисунок нельзя считать актом вандализма, а взрослым следует решать вопросы с имуществом без привлечения девочки и ее родителей к ответственности.
17: Действия ребенка в данном случае я не вижу оснований для каких-либо претензий. Детский рисунок не вандализм не должен превращаться в обращение в полицию или публичное порицание. Защита детства и способность взрослых выбирать соразмерность, гуманность и здравый смысл – это важно. Муниципальное имущество сохранять нужно, но не менее важно сохранять у ребенка ощущение безопасности и доверия к взрослым. И, конечно, мой коллега, уполномоченный по правам человека, в Тульской области Александр Головин взял ситуацию на контроль, но мне уже удалось переговорить с командой губернатора Тульской области. И хочу сказать, что губернатор взял эту историю на личный контроль, и поэтому ребенок, конечно, будет защищен.
14: Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека. А продюсер бизнес-ФМ Рамиль Киселев поговорил с мамой девочки, автора рисунка, Любовью.
18: Во-первых, сколько лет вашей дочери?
19: 14 лет. Да, она рисует с детства. Самоучка. Много рисует дома и решила вот проявить свое творчество вне домашних стен.
18: Это двор возле вашего дома или какая-то особая площадка?
19: Нет, это двор в парке.
18: И жители как восприняли эти рисунки?
19: Рисунки всем очень нравились. Ребенок рассказывал о том, что когда она сидела и рисовала, к ней подходили, люди восторгались, и всем очень нравилось. Никто не высказывал недовольства, и уж тем более там какие-то претензии. Фотографировали этот рисунок.
18: Через какое время вы поняли, что есть проблема?
19: Администрация вышла с нами на связь и сказала, что она пишет заявление в полицию по двум статьям: вандализм и умышленное причинение ущерба на ребенка за вот эти самые рисунки. Это было во вторник.
18: Так, а рисунок был, получается, неделю?
19: Ну, несколькими днями раньше он был нарисован.
18: Они грозят, кроме прочего, еще и уголовным делом?
19: Ну, они объясняют это резиновым покрытием.
18: Так.
19: Для них это очень дорого, и на нем рисовать нельзя, они так считают. По этой площадке также каждый день люди ходят, гуляют. Почему именно рисунки мелом моего ребенка нанесли непоправимый ущерб этой самой площадке, у меня нет объяснения этому. Никому не придет в голову о том, что там рисовать мелом нельзя, потому что, по версии администрации, это наносит ущерб.
18: Ну, чисто интуитивно можно представить себе, да, что отмыть будет трудно, потому что это не мелки, да, а пастель именно.
19: Ну, чтобы отмывать, было бы какие-то нецензурные слова, какие-то некрасивые действительно рисунки. Просто само по себе ассоциации. Детская площадка, детские рисунки, смешарики, детский мультик. Вот в здравом уме не пришло нам такого вообще понимания, что это может быть уголовным делом. Но они не будут там вечно находиться. Как ни крути, все равно это мел. Он все равно смоется.
18: Но видите, водой не получилось у представителей администрации смыть. Они пытались, но не получилось.
19: Водой с мылом.
18: Вы пытались как-то на мировую пойти?
19: Со мной больше никто не связывался. Последний разговор был 18 числа. И больше никто не звонил. Заявление в полиции есть.
14: Любовь, мама девочки, которая нарисовала рисунок. Обычный пост поддержки превратился в народную акцию добра. Люди со всей страны прислали деньги на подарок и слова о поддержке девочки. И мы теперь ищем способ отмыть рисунки и договориться с администрацией, говорит неравнодушная жительница Болохова Наталья Старостина.
20: Рисунки получились действительно очень яркими и интересными. И когда я написала свой комментарий под постом, в основном же были негативные комментарии, я написала свой «давайте подарим набор для художника нашей юной художнице». И я получила огромный отклик, мне стали писать люди со всей России, для того, чтобы я передала слова поддержки нашей Ксюше. И вот сейчас кто-то стал переводить какие-то суммы небольшие для того, чтобы мы смогли купить ей хороший подарок. Мы изучим законодательство и купим новые мелкие краски и будем рисовать только там, где можно. Теперь точно.
18: Как, по-вашему, администрация не предполагала, что такой резонанс возникнет?
20: Ну, наверное, не предполагала. Я думаю, что никто не предполагал. Но это действительно удивительная история, и она получилась очень светлой. Потому что я совершенно посторонний человек, и даже мне в личные сообщения написали люди из Абакана, из Сибири, из Крыма, из Москвы, отовсюду.
18: Точки, да.
20: Надеемся на положительный исход.
18: Что это за парк? Это центральный парк? Это такая достопримечательность города?
20: У нас очень маленький город, порядка 5000 населения. И это единственный парк, он муниципальный, он единственный парк, он действительно очень красивый у нас. Но никто не ожидал, что получится такая история. А жители города были очень рады, когда увидели рисунки. Я думаю, что найдутся эксперты, которые подскажут нам, чем можно оттереть постельные мелки от резинового покрытия.
14: Наталья Старостина, неравнодушная жительница Болохова. Мы поговорили с юристами, формальная администрация права, однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уже заявил, цитата, «Мы обязательно направим усердие местной власти в нужное русло». Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский высокочувствительный ПЦР-тест на гепатит Е. Он определяет наличие вируса за 70 дней до появления симптомов и антител. Это позволяет исключить ложноотрицательные результаты, как при стандартных тестах. На что еще способен новый ПЦР-тест и насколько он будет востребован? Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
21: Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
21: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
21: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
21: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
21: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
23: Консультация с врачом не требуется.
24: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
25: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
26: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
27: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
28: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
29: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее – direct.yandex.ru.
30: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
31: Особая пенсия. В
0: США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден Почетного Легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро, причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты, по словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее.
30: Особая пенсия на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Только треть потенциальных участников оказались готовыми к эксперименту с гостевыми домами в Нижегородской области, подсчитали в Министерстве туризма. Эксперимент, призванный легализовать гостевые дома, стартует в регионе с 1 сентября. В нем планировали участвовать более полусотни владельцев частных домов, однако сейчас осталось менее 20, в основном из-за расходов на подготовку, пишет Коммерсант Приволжья. Тем не менее, потенциал есть. Регион просит у федеральных властей дополнительные полномочия, чтобы самостоятельно определять, сколько гостевых домов может быть у одного собственника. А эксперты предлагают перечислять гостевым домам объекты культурного наследия, которые сложнее и дороже регистрировать как гостиницы. В Нижнем Новгороде за год число заведений общепита сократилось на 2,6%. Такие данные привел 2GIS, который проанализировал изменения на рынке общепита в городах-миллионниках. Помимо общего количества заведений, сервис оценил динамику в сегментах ресторанов, кафе, кофеен и предприятий быстрого питания. Сильнее всего в Нижнем Новгороде сократилось число кофеен на 5,5%. Количество кафе уменьшилось на 3,5%, ресторанов на 1,5%. Единственным растущим сегментом стал фастфуд. Число ресторанов быстрого питания увеличилось на 0,3% и достигла 642. Авито первым в России запретило объявление о свадебных голубях. Речь идет о продаже и аренде птиц для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Площадка обновила правила категории «Животные и услуги». Такие объявления запретили для гуманного отношения к птицам, которые могут погибнуть после подобной церемонии в городской среде. Все уже действующие предложения, нарушающие новую норму, будут заблокированы системой на этапе премодерации. Российский флаг установили на одной из башен Нижегородской ярмарки. Еще в 19 веке на ярмарке ежегодно поднимали и опускали флаги в день ее открытия и закрытия, как знаки начала и окончания ярмарочного торга. На четырех боковых башнях главного ярмарочного дома установлены флагштоки высотой почти 5 метров, на которых закреплены флаги России. Флагштоки оборудованы защитой от молний. Число стобальников и не сдавших ЕГЭ в Нижегородской области выросло. По итогам экзаменационной кампании 176 человек получили высший балл по одному предмету, 24 по двум и один по трем. Вместе с тем, значительно выросло и число не сдавших ЕГЭ. Со 122 в прошлом до 185 в текущем году, заявил министр образования региона Михаил Пучков. Самыми популярными направлениями для сдачи экзамена у школьников традиционно стали обществознание и информатика. При этом средний проходной балл в некоторые вузы Нижегородской области в текущем году увеличился на треть. Каждое десятое рабочее место в России подвержено высокому риску для занятости из-за внедрения искусственного интеллекта. К такому выводу пришли в Центре трудовых исследований Высшей школы экономики. Каждое третье место подвержено значительному риску, и он заметно растет с повышением уровня образования. Главной мишенью технологии становятся офисные служащие. Примерно каждый второй из них находится под угрозой лишения работы или может столкнуться с радикальным изменением ее функции, пишут ведомости. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
30: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 15 градусов, возможен дождь. Завтра утром также вероятны осадки, на термометрах будет плюс 16, а днем воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс.
30: Валюта.
2: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
30: Компании и корпорации.
3: Минсельхоз Нижегородской области разработал проект предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие элитного семеноводства. Документ размещен на сайте правительства региона. Субсидия предоставляется организациям ИИП, у которых доля дохода от реализации произведенной сельхозпродукции составляет не менее 50% за календарный год. Деньги пойдут на возмещение затрат, на приобретение семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, на производство мини-клубней картофеля, а также на приобретение семян. Отбор получателей будет происходить в системе электронной бюджет способом запроса предложений на конкурентной основе. Участники должны соответствовать ряду требований, включая уплату налогов в бюджет Нижегородской области, отсутствие процедур банкротства и ликвидации, своевременное предоставление отчетности, а также партнерство с некоторыми некоммерческими организациями. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Китайский производитель роботов-гуманоидов Unitree Robotics провел IPO на шанхайской фондовой бирже и привлек значительные средства. Основатель и глава китайской компании Ван Синсин благодаря IPO увеличил свое состояние более чем на 13 миллиардов долларов за день, пишет Bloomberg. Акции Unitree Robotics по итогам торгового дня взлетели более чем на 600%. Синтез АК стала 328-м участником федерального проекта «Производительность труда в Нижегородской области». Внедрять инструменты бережливого производства на площадке будут эксперты регионального центра компетенции. Компания специализируется на создании химической продукции для предприятий нефтегазопереработки, поверхностно-активных веществ, строительной химии, простых полиэфиров и полиуретанов. Пилотной площадкой для повышения производительности труда выбран цех этаноламинов. Эксперты будут работать на предприятии в течение полугода. Они проведут аудит и устранят так называемый УЗ. Места на пилотном потоке. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, полный цикл внедрения бережливых технологий прошло уже несколько организаций из этой сферы. К примеру, компания «Акопол» увеличила выработку на 15%, а «Химавто» на 50%. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
30: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
4: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год к году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год к году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
5: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки, с другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками, и подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы, оператора связи, банка, и так далее, и все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор – это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
4: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
6: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика, там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
4: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
30: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Проверено практикой.
7: Добрый день, у нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Чаще всего радиостанции, как это говорится, меряются рейтингами. А что это такое?
8: Когда радиостанции говорят о том, что они находятся первые в рейтинге, подразумевается чаще всего не рейтинг, а охват. Охват – это что? Это накопленное среднесуточное количество слушателей каждой радиостанции. И обычно вот ранжирование выставляется именно по категории охвата. Но, конечно же, данных в официальных исследованиях очень много. В контексте радиовещания чаще используются конкретно охваты, и еще используется такой показатель АКУАШ очень часто. Это количество слушателей на радиостанции в конкретный 15-минутный отрезок. Каждый 15-минутный отрезок на радиостанциях можно посчитать, сколько конкретно слушателей слушают вас именно сейчас, именно в тот отрезок, когда будет даваться ваша реклама. Охват в целом радиостанции, наверное, для, конечно же, интересен для рекламодателя, но вы же не размещаете рекламу каждый час и в каждом рекламном блоке.
7: Приносят различные исследования, говорят, что есть много радиостанций. Как я должен принимать решение о выборе этой радиостанции? То есть, и если все эти радиостанции подходят под мою целевую аудиторию?
8: Здесь есть, на самом деле, очень простой способ. Попросите ваших подрядчиков предоставить вам расширенные данные по охватам вашей целевой аудитории, по результатам вашей рекламной кампании. Здесь конкретно уже учитывается конкретный медиаплан. И как раз с помощью вычислительных программ вам дадут достаточно полное представление прогнозируемое количество охвата вообще всей аудитории, которая услышит ваше сообщение. Потом количество контактов именно с вашей целевой аудитории. И самое интересное, то количество денег, которое вы потратите на конкретную 1000 контактов из вашей целевой аудитории.
7: Утверждение о том, что размещаться нужно на высокорейтинговых радиостанциях, это не всегда так.
8: Да, это абсолютно верно, потому что высокоохватная радиостанция не всегда может концентрировать именно вашу целевую аудиторию. Вам же не нужны все слушатели радиостанции. Вам нужен именно тот кусочек, именно те слушатели, слушатели, которые являются вашей целевой аудиторией. Иногда бывает так, что менее охватная радиостанция предоставит вам практически то же количество контактов с вашей целевой аудиторией, но за гораздо меньшие деньги. Такое тоже бывает. Конечно же, охватная радиостанция – это больше людей, которые услышат, но все ли они являются вашей целевой аудиторией? Вот это другой вопрос.
7: Большое спасибо. С нами была Елена Драничникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского.
30: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен, спецоперация будет продолжаться. 13 августа замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что Украина использует всякое перемирие только для того, чтобы перевооружиться, то есть не в целях долгосрочного мира. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил дать налоговые отсрочки и льготные кредиты продавцам Wildberries. Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу обсуждали на отраслевом заседании. Ассоциация компаний интернет-торговли, по словам ее президента Артема Соколова, в качестве поддержки предложила также освобождение от восстановления НДС, прямые меры финансовой поддержки предпринимателей, моратории на проверки бизнеса и меры по государственному страхованию рисков. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра транспортных средств. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит техосмотр, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, то техосмотр будет действовать более короткий срок – 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН-номер автомобиля, но и госномер, марку и модель машины. Если обнаружено несоответствие, оператор вправе отказать в оказании услуг. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против рэпера Легалайза. По версии ведомства, он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства об иноагентах, но продолжил публиковать в соцсетях посты без соответствующей маркировки. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Легалайз уехал из России в 2023 году. Минюст признал Андрея Меньшикова это настоящее имя музыканта иноагентом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:31. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Google ужесточает контроль за установкой приложения на гаджеты. Что это значит и как может ударить по российским пользователям Android? И не усложнится ли скачивание программ из российского Ростора? Росстат увидел дефляцию. Ведомство отчиталось, что цены в России снижаются третью неделю подряд, а цены промпроизводителей в июле и вовсе упали на 2,5%. Хотя аналитики прогнозировали рост этих цен на 0,7%, пишет Интерфакс. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию. И сразу несколько случаев нападения медведей на людей в разных регионах России. Самый страшный на Алтае – медведь близ села Артыбаш растерзал девушку, которая спала в палатке. Власти ввели в районе комендантский час и выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. Насколько серьезна эта проблема? Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: А сейчас с теми, кто в теме. Топливные перебои и очереди на АЗС, как с ними бороться? Ответ узнать заранее, где есть бензин и есть ли очередь. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках, и одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз?». А с помощью него, в том числе, крупные СМИ и блогеры собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз?», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, в студии Бизнес FM Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где бенз?». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
5: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
4: То есть разработка не заняла много времени?
5: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
4: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
5: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до миллиона DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня еще в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь, и человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
4: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
5: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это, то есть, та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
4: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
5: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
4: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
5: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками или там сетями АЗС, не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже одну недавно с Делимобиль совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте, и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
4: Евгений, скажите, сервис «Где бенз?» набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
5: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
4: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
5: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
4: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Ну, только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть есть ли варианты, что с этим можно сделать?
5: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома, по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, и он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
4: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
5: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наши сервисы используют систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
4: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
5: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
4: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а и только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива? Евро-2, Евро-3. Эта тема сейчас острая. Многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
5: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
4: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут это потеем.
5: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело. Помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект. Там я делаю биржу рекламы для Макса. И вот параллельно с этим я разрабатываю GetBenz.
4: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
5: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
4: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
5: Спасибо большое. Рад был с вами пообщаться.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: С программистом, создателем сервиса GetBenz Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Если днем или вечером слушать с теми, кто в теме неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Все золото мира.
7: Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма.
3: Все золото мира на Business FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С древности во многих странах существовала техника ткачества, когда мастер особым способом, переплетая нити, одновременно создавал и саму ткань, и рисунок на ней. Чаще всего таким способом делали гладкие безворсовые ковры. В конце 16 века король Франции Генрих IV запретил ввоз ковров, изготовленных за границей, чтобы поднять ткацкое производство в своей стране. Он дал двум фламандцам привилегию выделки ковровых изделий, вышитых золотом и серебром, а их рабочих, также фламандцев, освободил от всех податей. Ткачам предоставили здание в предместье Сан-Марсель, принадлежавшее семье Гобеленов. В 1601 году была основана королевская мануфактура Гобеленов. Ее продукция стала настолько популярной, что с какого-то момента любой ковер, созданный фламандским способом, стали называть гобеленом.
9: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Ценные бумаги.
10: Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 32 рублей 88 копеек на акцию, как на обыкновенную, так и на привилегированную, говорится в сообщении компании. В качестве даты, на которую будут определены имеющие право на получение дивидендов лица, предложено установить 13 октября. В этом случае последним днем, чтобы приобрести акции Татнефти и получить выплаты, станет 12 число. Окончательное решение акционеры примут на общем собрании 23 сентября.
11: Отчеты и планы.
10: ВБ-банк до конца 2026 года отменил комиссии за обслуживание счетов и рублевые переводы для всех владельцев пунктов выдачи Wildberries. Мера действует с 20 августа, подключается автоматически и распространяется на новых и действующих клиентов. Это часть поддержки предпринимателей после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса. Ранее банк уже предоставлял кредитные каникулы пострадавшему бизнесу.
11: Бизнес и власть.
10: В Китае вынесен приговор основателю обанкротившегося девелопера Evergrande. Ся Инь приговорен к пожизненному тюремному заключению с конфискацией всего личного имущества, сообщило агентство Синьхуа. Суд также оштрафовал компанию на 1,3 миллиарда долларов, а Evergrande Real Estate на 1 миллиард. Основатель признан виновным в многомиллиардных финансовых махинациях. На одном из этапов Evergrande Group был вторым по величине застройщиком в КНР. Компания в итоге объявила дефолт по обязательствам на 300 миллиардов долларов. Суд в 2024 году постановил ее ликвидировать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. Замечает ли это сам бизнес? По данным Росстата, цены в июле снизились на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. Ранее Росстат сообщал, что в России уже третью неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию.
13: «Бизнес говорит».
14: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
15: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
16: Ждете вы снижение ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
15: У меня ожидания от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
16: Спрос остался примерно на том же уровне.
15: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
16: Больше преобладают пессимистические

0: или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это мы меняем, может, от 2 до 5%.
1: А спрос на продукцию остается стабильным?
0: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
1: Вы ждете снижения ключевой ставки?
0: Мы практически мало кредитуемся, мы работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы. На это даже внимания не обращаем. У нас влияет, конечно, в любом случае ситуации, та же самая проблема с маркетплейсами, но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас закупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
2: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
3: Мы импортозависимы, мы используем в нашем производстве материалы, которые в том числе производятся за пределами нашей страны. И поставщики у нас есть как из дружественной Турции, так и из Китая. Турция, доставка сильно подорожала и вообще возможность снизилась доставки после того, как в Черном море были соответствующие инциденты. Соответственно, эти цены только растут. Одновременно с этим, где-то месяц назад, было серьезное повышение на мировом рынке инженерных полимеров до 35% в пике. И у нас цены только повышаются. Плюс мы еще ожидаем повышения цен в связи с объявлением РЖД, повышение своих тарифов на 8,5%. Мы снижения не видим, у нас только повышение.
1: А вот если сравнивать с ситуацией год назад, на сколько примерно процентов пришлось повысить цены?
3: У нас обратная ситуация. Мы снижали цены в рублях, а сейчас они у нас поднимаются, во-первых, потому что изменилась история с непосредственно рынком инженерных полимеров. Второе, изменилась история с логистикой. Третье, рубль пошел вверх. Поэтому в рублевой экспозиции в этом году у нас цены поднимаются. Но это первый раз за 3 года. Себестоимость производства растет. Растет цена доставки, растет цена на базовый полимер. Возможность инвестиций в материальные основные средства, замена основных средств или новые проекты у нас заморожены сейчас.
1: Вы ждете снижения ключевой ставки?
3: Да, но тут история, вот то, что я говорю про повышение цен. Если, условно говоря, ставку поднимут, наши цены не опустятся, потому что, во-первых, мы стройматериалы производим на те стройки, которые идут, и это не произойдет в один момент. Вторая, мы никак не можем повлиять на мировой рынок полимеров. Поэтому для нас, например, снижение ставки, это хоть как-то какая-то возможность деньги получить дешевле. Но я попросил Центральный банк думать не только о снижении ставки, но об изменении законодательства внутрибанкового, потому что банки нам сейчас просто не выдают. У них тоже зажата возможность выдавать деньги. Мы физически не можем получать нормальные деньги ни на операционную деятельность, ни на инвестиционную деятельность. Это просто невозможно.
4: Бизнес говорит.
5: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли. А могут ли современные системы обманывать такую защиту, Валерий Убадоев продолжит.
6: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
7: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу

0: может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
1: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону, или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст.
3: Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
1: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
6: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM. Вам. Все золото мира.
10: Белое золото – это сплав чистого золота с одним или несколькими белыми металлами. Долгое время самым популярным из подобных миксов был сплав золота с никелем. Красивый, твердый и прочный материал, который сегодня во многих странах уже не используется в ювелирном деле из-за высокой аллергенности никеля. Вместо него золото смешивают с палладием, серебром или платиной. Добавление к золоту всего 11% платины делает сплав совершенно белым.
9: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Болгария впервые за 3 года разрешила пролететь российскому самолету. Ил-76 направлялся для оказания помощи сербским властям в тушении масштабных лесных пожаров. В МЧС ранее сообщили, что российский самолет приступил к тушению пожаров в Сербии, сбросив 42 тонны воды в районе заповедника Делеблатска-Пещера. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось ранее, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Фермер хотел обжаловать решение суда. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф за фермера. Минтранс Минтранс с 1 сентября обновит правила для гражданской авиации. Одним из ключевых изменений станет введение федеральных авиационных правил по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах. Новые нормы определяют требования к подготовке служб, оснащению техникой, организации взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Документ также приведен в соответствии с международными стандартами ИКАО. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пунцулеев. Здравствуйте. Это не Москонцерт, а администрация президента. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес ФМ о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. Между тем, индекс Мосбиржи ускорил снижение после того, как Песков заявил, что предпосылок мирного регулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева, как нет и точных дат визита Уиткофа и Кушнера в Россию. Порядок не должен доходить до абсурда. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Ранее администрация города Болохово опубликовала фото с рисунком и ребенком, который это сделал. Чиновники потребовали смыть рисунок, пригрозив уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Эта сумма удвоилась при президентах Трампе и Байдене. Соотношение госдолга США к ВВП достигло 126%, и долг продолжает быстро расти. Сможет ли Вашингтон справиться с обязательствами по трежерис, и настанет ли для США день расплаты? Подробности на Бизнес ФМ. Помилуйте. Так в администрации президента отреагировали на слухи о возможной встрече Владимира Путина и Канье Уэста. На вопрос Бизнес ФМ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил так.
14: Дмитрий Сергеевич, хотели узнать, не планируется ли, не обсуждается ли встреча Канье Уэста с президентом или с кем-то из администрации?
15: Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента.
13: Некоторые СМИ расценили ответ Пескова как опровержение возможной встречи. Индекс Мосбиржи между тем ускорил снижение после того, как Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпредставителя президента США Уиткофа в Москву. И по итогам основных торгов индекс снизился на 2,3%. А губернатор Тульской области поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Слава Дмитрия Миляева, порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он отметил, что нужно не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Также Миляев предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. Ранее администрация города Болохово опубликовала фото с рисунком и ребенком, который его сделал. Чиновники подали заявление в полицию и потребовали, чтобы родители добровольно смыли рисунок юридически. Местные власти сочли это вандализмом и порчей муниципального имущества и пригрозили возбуждением уголовного дела. Местные жители возмутились такой реакцией властей. Их поддержала и уполномоченная по правам человека.
12: Подробности.
16: Администрация Болохова Киреевского района Тульской области на своей официальной странице ВКонтакте разместила пост, в котором пригрозила девочке-подростку и ее родителям административной и уголовной ответственностью. Вина девочки в том, что она нарисовала пастелью на прорезиненном покрытии площадки персонажей смешариков – Кроша, Ежика и Нюшу. Причем нарисовала красиво, как видно на кадрах. В администрации заявили, что любые рисунки на площадке считаются порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Чиновники сослали на статьи УК о вандализме и повреждении имущества. По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения. Личность нарушителя установлена, говорилось в посте администрации города. Ребенку и его родителям предложили самостоятельно устранить рисунки до окончания проверки. В администрации заявили, что это может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Но в ответ местные жители стали писать возмущенные комментарии об охоте на детей и рекомендовать властям заняться более насущными делами. «Вся страна пришла почитать новости Болохова», написал один из жителей. После волны негативных комментариев мэр Болохова Мария Чуйкина заявила, что парк благоустроили по государственной программе, а рисунки якобы были сделаны стойкой краской. По ее словам, коммунальные службы не смогли очистить покрытие. Подключились и омбудсмены. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова сообщила, что ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин.
13: Мы позвонили уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой. Она заявила, что детский рисунок нельзя считать актом вандализма, а взрослым следует решать вопросы с имуществом без привлечения девочки и ее родителей к ответственности.
17: Действия ребенка в данном случае я не вижу оснований для каких-либо претензий. Детский рисунок не вандализма не должен превращаться в обращение в полицию или публичного порицания. Защита детства и способность взрослых выбирать соразмерность, гуманность и здравый смысл – это важно. Муниципальное имущество сохранять нужно, но не менее важно сохранять у ребенка ощущение безопасности и доверия к взрослым. И, конечно, мой коллега, уполномоченный по правам человека, в Тульской области Александр Головин взял ситуацию на контроль, но мне уже удалось переговорить с командой губернатора Тульской области. И хочу сказать, что губернатор взял эту историю на личный контроль, и поэтому ребенок, конечно, будет защищен.
13: Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека. Продюсер бизнес-ФМ Рамиль Киселев поговорил с мамой девочки, автора рисунка, Любовью.
18: Во-первых, сколько лет вашей дочери?
19: 14 лет. Да, она рисует с детства. Самоучка. Она много рисует дома и решила вот проявить свое творчество вне домашних стен.
18: Это двор возле вашего дома или какая-то особая площадка?
19: Нет, это двор в парке.
18: И жители как восприняли эти рисунки?
19: Рисунки всем очень нравились. Ребенок рассказывал о том, что когда она сидела и рисовала, к ней подходили, люди восторгались, и всем очень нравилось. Никто не высказывал недовольства, уж тем более там какие-то претензии. Фотографировали этот рисунок.
18: Через какое время вы поняли, что есть проблема?
19: Администрация вышла с нами на связь и сказала, что она пишет заявление в полицию по двум статьям: вандализм и умышленное причинение ущерба на ребенка за вот эти самые рисунки. Это было во вторник.
18: Так, а рисунок был, получается, неделю?
19: Ну, несколькими днями раньше он был нарисован.
18: Они грозят, кроме прочего, еще и уголовным делом?
19: Ну, они объясняют это резиновым покрытием.
18: Так.
19: Для них это очень дорого, и на нем рисовать нельзя, они так считают. По этой площадке также каждый день люди ходят, гуляют. Почему именно рисунки мелом моего ребенка нанесли непоправимый ущерб этой самой площадке, у меня нет объяснения этому. Никому не придет в голову о том, что там рисовать мелом нельзя, потому что по версии администрации это наносит ущерб.
18: Ну, чисто интуитивно можно представить себе, да, что отмыть будет трудно, потому что это не мелки, да, а пастель именно.
19: Ну, чтобы отмывать, было бы какие-то нецензурные слова, какие-то некрасивые действительно рисунки. Просто само по себе ассоциации. Детская площадка, детские рисунки, смешарики, детский мультик. Вот в здравом уме не пришло нам такого вообще понимания, что это может быть уголовным делом. Но они не будут там вечно находиться. Как ни крути, все равно это мел. Он все равно смоется.
18: Но видите, водой не получилось у представителей администрации смыть. Они пытались, но не получилось.
19: Водой с мылом.
18: Вы пытались как-то на мировую пойти?
19: Со мной больше никто не связывался. Последний разговор был 18 числа. И больше никто не звонил. Заявление в полиции есть.
13: Любовь, мама девочки, которая нарисовала рисунок. Обычный пост поддержки превратился в народную акцию добра. Люди со всей страны прислали деньги на подарок и слова о поддержке девочки. И мы теперь ищем способ отмыть рисунки и договориться с администрацией, говорит неравнодушная жительница Болохова Наталья Старостина.
20: Рисунки получились действительно очень яркими и интересными. И когда я написала свой комментарий под постом, в основном же были негативные комментарии, я написала свой: давайте подарим набор для художника нашей юной художнице. И я получила огромный отклик. Мне стали писать люди со всей России для того, чтобы я передала слова поддержки нашей Ксюше. И вот сейчас кто-то стал переводить какие-то суммы небольшие для того, чтобы мы смогли купить ей хороший подарок. Мы изучим законодательство и купим новые мелкие краски и будем рисовать только там, где можно. Теперь точно.
18: Как по-вашему, администрация не предполагала, что такой резонанс возникнет?
20: Ну, наверное, не предполагала. Я думаю, что никто не предполагал. Но это действительно удивительная история, и она получилась очень светлой. Потому что я совершенно посторонний человек, и даже мне в личные сообщения написали люди из Абакана, из Сибири, из Крыма, из Москвы, отовсюду.
18: Точки, да.
20: Надеемся на положительный исход.
18: Что это за парк? Это центральный парк? Это такая достопримечательность города?
20: У нас очень маленький город, порядка 5000 населения, и это единственный парк, он муниципальный, он единственный парк, он действительно очень красивый у нас, но никто не ожидал, что получится такая история. А жители города были очень рады, когда увидели рисунки. Я думаю, что найдутся эксперты, которые подскажут нам, чем можно оттереть пастельные мелки от резинового покрытия.
13: Наталья Старостина, неравнодушная жительница Болхова. Мы поговорили с юристами, формальная администрация права, однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уже заявил, цитата, «Мы обязательно направим усердие местной власти в нужное русло». Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский высокочувствительный ПЦР-тест на гепатит Е. Он определяет наличие вируса за 70 дней до появления симптомов и антител. Это позволяет исключить ложноотрицательные результаты, как при стандартных тестах. На что еще способен новый ПЦР-тест и насколько он будет востребован? Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
0: Бизнес FM. Инструкция по применению.
21: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
21: Особые показания.
0: Дефицит времени.
21: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
21: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
21: и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
24: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
25: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
26: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов.
29: Успеть за 10 секунд на Business FM.
30: Вам. Разыгрывают легковерных или читают рэп, шутят или программируют на успешный успех, учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них, и зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
31: В эфире радио не на словах, а на деле.
32: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
1: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода в районе футбольного стадиона и на Канавинском мосту закроют в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба мэрии. Причина проведения фестиваля «Вело-Нижний». В частности, с 10 вечера субботы до половины шестого вечера. В воскресенье перекроют Волжскую набережную, улицы Бетанкура, Свонаркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Похвалинский съезд, Благовещенскую площадь, улица Черниговская, Красная Слобода, а также набережную Грибного канала, Казанский съезд и Канавинский мост. Объехать зону проведения фестиваля можно будет по прилегающим улицам и другим мостам. В Нижегородской области прорабатывают еще более 50 мастер-планов комплексного развития территории. Все они находятся в разной степени готовности, сообщил замминистра градостроительной деятельности и развития агломерации региона Михаил Генин. По 27 территориям уже заключены договоры. Общая площадь перспективного строительства по ним превысит более 12 миллионов квадратных метров. Это будут 140 тысяч квартир, 60 детских садов и 24 школы. Росстандарт планирует разработать почти 400 ГОСТов в сфере строительства в ближайшие полтора года. В программу национальной стандартизации на текущий год уже включили более 70 новых тем, связанных со строительной отраслью, передают РИА Новости со ссылкой на ведомство. Уже подготовлен проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполей. Еще один документ будет классифицировать виды работ при капремонте общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, разрабатываются стандарты для технологий умного дома, современных строительных технологий и инженерных систем. Проект трехэтажного паркинга у Нижегородского Кремля готов на 85%. Об этом информагентству в городе Н сообщили в управлении делами регионального правительства. Только после получения заключения органов госэкспертизы можно будет говорить о дальнейших работах, в том числе и о начале строительства, пояснили в ведомстве. Многоуровневый паркинг будет рассчитан на 270 автомобилей. Он появится неподалеку от здания номер 1В по Нижневолжской набережной. Три подземных этажа с отдельными въездами и выездами позволят разгрузить территорию Кремля от припаркованных машин. В Самарской области задержали 38-летнего жителя Тольятти, который украл сап-борд и переплыл в Волгу, чтобы успеть на работу. В полицию обратился владелец турбазы, чтобы сообщить о пропаже спортивного инвентаря стоимостью более 11 тысяч рублей. Момент хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оказалось, что мужчина перелез через ограждение на закрытую территорию базы, взял доску и отправился на ней через Волгу. Когда подозреваемого задержали, он заявил, что преодолел более 30 километров и благополучно добрался до места назначения. Затем мужчина передал сап-борд знакомые на временное хранение, однако она позже, не зная происхождения вещей, от них избавилась. Задержанный признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Однако на него завели уголовное дело за кражу. YouTube предлагает авторам популярных каналов заключить договор об эксклюзивных публикациях, выкладывать контент только на его платформе и в течение определенного времени не публиковать его больше нигде, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Тем, кто согласится, YouTube готов выделить прямое денежное финансирование или поделиться с ними прибылью от сотрудничества с известными брендами. Пока видеохостинг не заключил ни одной сделки, но близок к соглашению с несколькими партнерами. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
31: Погода.
3: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 15 градусов, возможен дождь. Завтра утром также вероятны осадки, на термометрах будет плюс 16, а днем воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс.
31: Валюта.
3: На 21 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 41 копейка. Держитесь курса.
31: Компании и корпорации.
2: Минсельхоз Нижегородской области разработал проект предоставления субсидии на возмещение части затрат на развитие элитного семеноводства. Документ размещен на сайте правительства региона. Субсидия предоставляется организациям и ИП, у которых доля дохода от реализации произведенной сельхозпродукции составляет не менее 50% за календарный год. Деньги пойдут на возмещение затрат, на приобретение семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, на производство мини-клубней картофеля, а также на приобретение семян. Отбор получателей будет происходить в системе электронной бюджет способом запроса предложения на конкурентной основе. Участники должны соответствовать ряду требований, включая уплату налогов в бюджеты Нижегородской области, отсутствие процедур банкротства и ликвидации, своевременное предоставление отчетности, а также партнерство с некоторыми некоммерческими организациями. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Китайский производитель роботов-гуманоидов Unitree Robotics провел IPO на шанхайской фондовой бирже и привлек значительные средства. Основатель и глава китайской компании Ван Синсин благодаря IPO увеличил свое состояние более чем на 13 миллиардов долларов за день, пишет Bloomberg. Акции Unitree Robotics по итогам торгового дня взлетели более чем на 600%. Синтез АК стала 328-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на площадке будут эксперты регионального центра компетенций. Компания специализируется на создании химической продукции для предприятий нефтегазопереработки, поверхностно-активных веществ, строительной химии, простых полиэфиров и полиуретанов. Пилотной площадкой для повышения производительности труда выбран цех этаноламинов. Эксперты будут работать на предприятии в течение полугода. Они проведут аудит и устранят так называемые узкие места на пилотном потоке. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, полный цикл внедрения бережливых технологий прошло уже несколько организаций из этой сферы. К примеру, компания «Акопол» увеличила выработку на 15%, а «Химавто» на 50%. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Борщевик не пустил за границу. Двум жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка, сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо. Борщевик выкосили и запрет был снят. Но как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
4: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
5: В составе исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
4: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены, как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком. Составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-нибудь районе удаленном, от служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
4: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
31: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
31: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Проверено практикой.
2: Сейчас мир таков, что на тебя смотрит через призму в 100 крат увеличения. И если вы участвуете в переговорах, встречах или выступаете публично, необходимо помнить, что не только внешность и ум – залог успеха вашего выступления или мнения окружающих о вас. Большая часть людей оценивает интонацию – 37%, а вот манеру себя вести при разговоре выделяют 56%. Слова же, как ни странно, имеют самое низкое значение при формировании впечатления – всего 7%. Сегодня поговорим о каналах восприятия. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
8: Проверено практикой на Business FM.
9: Мы воспринимаем людей через три канала восприятия. Слова, то, что мы говорим, интонация, то, как мы говорим, и язык тела, то, как мы себя подаем. Если вы готовитесь к важной встрече с партнерами, коллегами или руководителями, обязательно учитывайте все эти три фактора. Раз речь не так производит впечатление, это не означает, что не нужно готовиться. Вы должны на 110% знать тему и содержание вашего выступления или тему для переговоров, обладать статистикой и разнообразным набором аргументов, говорить четко, внятно и по существу. Избегайте словесных манеризмов. Это слова-паразиты. Типа, как бы, в общем-то, Чтобы их избежать, просто делайте паузу. А дальше вступает то самое, что мы называем интонацией. Это уверенность и окрас нашего голоса. Говорите громко. Делайте тембральные отметки. То есть повышайте громкость на самых ключевых фактах. Подстраивайте темп речи под собеседника. Ну и самое важное – продумайте манеру вашего поведения. Уделите внимание своему телу. Заранее выберите позу, в которой вам удобно сидеть или стоять. Проверьте, чтобы не было закрытых поз, типа скрещенных рук и ног. Обратите внимание на жесты и как часто вы их повторяете. Чрезмерная жестикуляция очень утомляет. Но и отсутствие движений делает ваше выступление наигранным. Самое важное – это лицо. Мимика. Многие думают, что серьезный вид придает встрече важность. Помните, как у Мюнхгаузена? Улыбайтесь, господа. Все большие глупости в мире совершаются с серьезным выражением лица. Вот такие простые, но и действенные советы для всех, кто готовится к публичному выступлению или часто участвует в переговорах.
8: Проверено практикой на Business FM.
31: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Йеменские хуситы объявили об ударах по аэропорту и объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии. В рамках двух операций был атакован беспилотниками чувствительный объект в аэропорту Наджрана, а также объект «Арамко» в этом же городе, заявил военный представитель движения Яхия Сария, чьи слова передает Аль-Масирах. Хуситы утверждают, что обе атаки достигли поставленных целей. В движении заявили, что удары стали ответом на действия Саудовской Аравии в воздушном пространстве йеменской провинции Саада. Они также пообещали продолжить отвечать на предполагаемые нарушения воздушного пространства страны. Число связанных с аномальной жарой смертей в Испании приблизилось к 4500. С 1 июня по 19 августа зафиксировано 4458 погибших. Это самый высокий показатель в стране с 22 года, сообщает АФП и Франс-24 со ссылкой на данные Института общественного здоровья имени Карлоса III. За аналогичный период прошлого года в Испании зарегистрировали 3073 связанные с жарой смерти, а в 24-м 1890. Таким образом, за год показатель увеличился примерно на 45%. По данным аналитиков, этот июль стал в Испании самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в реке. Тенденция снижения на болгарском участке реки сохраняется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат увидел дефляцию. Ведомство отчиталось, что цены в России снижаются третьей недели подряд, а цены промпроизводителей в июле и вовсе упали на 2,5%, хотя аналитики прогнозировали их рост почти на процент, пишет Интерфакс. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию. Google ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Что это значит и как может ударить по российским пользователям Android и не усложнится ли скачивание программ из российского Рустора? И в России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android, пока оно на китайском, но скоро обещает русскоязычную версию. Главная фишка – сервиса «Летающие комментарии» поверх видео. Авторов планируют привлекать монетизацией, встроенным и для перевода и озвучки роликов. Заменят ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? Подробности на Бизнес ФМ. Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. Замечает ли это сам бизнес? По данным Росстата, цены в июле снизились на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. Ранее Росстат сообщал, что в России уже третью неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию.
0: «Бизнес говорит».
3: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
4: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
5: Ждете вы снижения ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
4: У меня ожидания от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
5: Спрос остался примерно на том же уровне.
4: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
5: Больше преобладают пессимистические настроения, да, какое-то есть.
4: Без сомнений. Ситуация-то не меняется, и каких-то признаков изменения ситуации глобально нет. Россия в связи с санкциями находится в стороне от передовых технологий. Технологии осваивать тяжелее, некоторые технологии вовсе остаются недоступными.
5: Дефляция может перейти на промышленных производителей?
4: Нет никакой дефляции. Это не признак дефляции никакой. Возможно, у какого-то дистрибьютора большого на складе зависла большая позиция какая-то. И чтобы высвободить деньги, он просто продает по сниженным ценам. И это попадает в какие-то отчеты или в какие-то коэффициенты. И показывает, что есть какое-то снижение цены. Но глобально никакого снижения цены не будет. Общий тренд только на увеличение стоимости.
3: Гендиректор MB Barbel Вадим Маркелов занимается производством уличных тренажеров.
6: Если мы говорим о самом производстве, то цены на сырье, которое мы используем, российское, или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это мы меняем, может, от 2 до 5%.
5: А спрос на продукцию остается стабильным?
6: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
5: Вы ждете снижения ключевой ставки?
6: Мы практически мало кредитуемся, мы работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы.
5: Не
6: на это даже внимания не обращаем. У нас влияет, конечно, в любом случае ситуации, та же самая проблема с маркетплейсами, но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас закупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
3: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
7: Мы импортозависимы, мы используем в нашем производстве материалы, которые в том числе производятся за пределами нашей страны. И поставщики у нас есть как из дружественной Турции, так и из Китая. Турция, доставка сильно подорожала и вообще возможность снизилась доставки после того, как в Черном море были соответствующие инциденты. Соответственно, эти цены только растут. Одновременно с этим, где-то месяц назад было серьезное повышение на мировом рынке инженерных полимеров до 35% в пике. И у нас цены только повышаются. Плюс мы еще ожидаем повышения цен в связи с объявлением РЖД, повышение своих тарифов на 8,5%. Мы снижения не видим, у нас только повышение.
5: А вот если сравнивать с ситуацией год назад, на сколько примерно процентов пришлось повысить цены?
7: У нас обратная ситуация. Мы снижали цены в рублях, а сейчас они у нас поднимаются, во-первых, потому что изменилась история с непосредственно рынком инженерных полимеров. Второе, изменилась история с логистикой. Третье, рубль пошел вверх. Поэтому в рублевой экспозиции в этом году у нас цены поднимаются. Но это первый раз за 3 года. Себестоимость производства растет. Растет цена доставки, растет цена на базовый полимер. Возможность инвестиций в материальные основные средства, замена основных средств или новые проекты у нас заморожены сейчас.
5: Вы ждете снижения ключевой ставки?
7: Да, но тут история, вот то, что я говорю про повышение цен. Если, условно говоря, ставку поднимут, наши цены не опустятся, потому что, во-первых, мы стройматериалы производим на те стройки, которые идут, и это не произойдет в одним момент. Вторая, мы никак не можем повлиять на мировой рынок полимеров. Поэтому для нас, например, снижение ставки, это хоть как-то какая-то возможность деньги получить дешевле. Но я попросил Центральный банк думать не только о снижении ставки, но об изменении законодательства внутрибанкового, потому что банки нам сейчас просто не выдают. У них тоже зажата возможность выдавать деньги. Мы физически не можем получать нормальные деньги ни на операционную деятельность, ни на инвестиционную деятельность. Это просто невозможно.
0: Бизнес говорит.
2: Заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной входит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированные интерфейсы и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Арина Орлова.
8: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
9: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других App нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
8: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
10: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
8: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
11: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация в рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
8: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли. А могут ли современные системы обманывать такую защиту? Валерий Бадуев продолжит.
12: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал МИ. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
13: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решения. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, который будет двигать мышкой для решения.
12: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
12: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
15: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
15: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
0: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
16: Binance запустила платформу Agent OS. Она позволяет AI-агентам торговать криптовалютой от имени пользователя. Разработчики подключают приложение к бирже, пользователи настраивают права и лимиты на субсчетах. Вывод средств таких счетов по умолчанию заблокирован. Похожие инструменты уже есть у Kraken и Coinbase. В Google Play появилось два приложения, маскирующихся под сервисы Озон Банка. В банке заявили, что они не имеют к ним отношения. Кредитная организация уже обратилась к владельцу магазина с просьбой заблокировать подделки. Приложение Озон Банка, попавшего под санкции ЕС, удалили из Google Play 12 августа. Новинка «АвтоВАЗа» кроссовер «Лада Азимут» получит первую в истории серийных автомобилей компании полностью электрическую регулировку передних кресел. Как сообщила пресс-служба предприятия, сиденья будут оснащены 6 направлениями электронастройки и пневматической поддержкой поясницы. Управлять комфортными настройками можно будет в том числе с помощью телематической системы автомобиля. Поставщиком кресел выступает компания «АФТ-сиденья», которая запустила для проекта новую производственную линию полного цикла.
15: Конфликты.
16: Кетчуп Хайнц обвинили в дискриминации христиан в Германии. На сайте в рамках рекламной кампании можно создать специальную банку со своим именем на этикетке. Однако выбрать имя Иисус оказалось запрещено, а напечатать на упаковке «Аллах и Сатана» разрешено. Выяснили в оппозиционной партии АДГ и назвали ситуацию изощренным методом гонения на христиан. В компании Хайнц отреагировали на критику и пояснили, что их продукция предназначена для всех. Функционал сайта оперативно изменили. Теперь на бутылку можно нанести любое имя, в том числе Иисус. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 19.49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российская валюта в четверг заметно укрепилась второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек.

0: Линия перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявления представителей Кремля, что пока нет точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили 93 доллара за баррель на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Но я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКР «Капитал». Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до 94,5 долларов за баррель. На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимумах более чем за 3 недели. Сразу несколько случаев нападений медведей на людей в разных регионах России. Самый страшный на Алтае, в окрестностях села Артыбаш, медведь растерзал 29-летнюю девушку, которая приехала вместе со своим женихом отметить помолвку на местной турбазе. Молодые люди не стали снимать домик, а поставили палатку в отдаленной части комплекса на берегу реки Бе. Ночью на палатку напал медведь, он схватил девушку и волок в лес. После трагедии власти ввели в районе комендантский час с 8 вечера до 10 утра запрещено выходить на улицу. Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников, сообщают, что за сутки охотники ликвидировали 5 медведей. Но туристы уже напуганы. Палатки в окрестностях Артыбаша практически исчезли. Мы поговорили с владельцем местного гостевого дома Яковым, который раньше и сам принимал постояльцев с палатками, но теперь от такого размещения отказался.
2: Тут два фактора сложилось. Во-первых, пожары в Красноярском крае, и оттуда медведи пошли, ну, спасались от пожара. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Если бы была бы шишка, то есть они бы все разбрелись по горам. В основном это молодые медведи, шишки нету, вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, лазят, а сейчас уже начали и днем ходить, везде их встречают. На ночь собаку отпускаем, потому что если на цепи собака будет, он может съесть ее. Туристов рукой, ну, как сдуло, потому что все, даже местные жители, все, которые студенты, студенты учатся, их пораньше отправили на учебу.
3: Правда ли, что даже выстрелов медведи не боятся? Или это какое-то заблуждение?
2: Когда встречаешь его в дикой природе, они, как правило, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, тоже они убегают. Вот в данный момент, в Ялю сейчас взять, там сейчас тоже у медведей очень много, и все стараются защититься от него бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам. Для него обыденностью становится, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там не ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, единственное, что можно как спастись от нее, или каким-то образом, если увидели медвежонка, сразу ретироваться, уходить подальше, потому что она ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
3: Что теперь с тургруппами, которые вот в палатках?
2: Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел, потому что это небезопасно. В данный момент полностью палаточный отдых, он, можно сказать, завершен на Алтае. Да, даже вот у себя, я, если человек попросится в палатке, я скажу, лучше не надо, попытаюсь отговорить, там, найти домик, снять. И всем, кто едет, это вот обязательно надо фальшвейеры при себе иметь. Колесо у тебя спустило где-нибудь, а когда ты едешь, и ты вышел менять его, а тут медведь из кустов. С туризмом у нас то с горючкой была проблема, только все наладилось, люди только поехали, и вот нашествие медведей. Туристический это бизнес у нас тут, можно сказать, убыточный.
3: Что власти по этой всей ситуации делают?
2: Вели комендантский час, полиции нагнали, там несколько экипажей у нас, и бригад 5 охотников. У каждого есть номер телефона, ты звонишь и говоришь, где ты видел медведя, и они приезжают. В ночное время они запускают большие квадрокоптеры и мониторят ситуацию по медведям. Отстреливают, это уже крайняя мера, если совсем там в дом лезут.
1: Яков, владелец гостевого дома в Артыбаше. Еще одно нападение медведя произошло в Кемеровской области. Там мужчина встретил медведя с медвежонком, когда возвращался с рыбалки. Ему чудом удалось отбиться. Его эвакуировали вертолетом в больницу. Сейчас 5 групп охотников патрулируют местность в Кемеровской области для предотвращения выхода медведей к населенным пунктам, говорят местные власти.

0: Третий случай произошел на днях в Иркутской области. Двое мужчин встретили медведя в лесу, еле спаслись. Один из них получил рану на голени от укуса, второй был госпитализирован с серьезными травмами.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги.
8: Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18-го столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
7: История денег на Business FM.
9: Все золото мира. Золотая лихорадка в Калифорнии длилась примерно 7 лет, с 1848 по 55 годы, и привлекла около 300 тысяч человек со всего мира. В первый год ажиотажа число старателей не превышало тысячи, а освоение легкодоступных золотых жил приносило многим по несколько тысяч долларов в день. На второй год лихорадки в Калифорнию приехало около 90 тысяч человек, но разбогатеть смогли уже лишь единицы из них. Приток золота обеспечил подъем численности населения и экономическое развитие Калифорнии. В результате в 1850 году она получила статус штата.
7: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пираты захватили грузовое судно восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, предназначенное для турецкого военного учебного центра в Могадишо, а также коммуникационное и спутниковое оборудование. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно МВ «Лютюф» было захвачено 17 августа примерно в 3,5 морских милях от населенного пункта Марая в районе Эйль полуавтономного региона Пунтленд. Затем пираты направили его к побережью региона Нугаль. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Хрнснова на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества подготавливают газохранилище перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готово почти 62%. Сергей Собянин сообщил о создании в регионах свыше 100 тысяч рабочих мест благодаря московскому контракту на производство электробусов. Об этом столичный мэр сказал по итогам поездки на завод КАМАЗ. Он отметил, что в производстве экологичных машин, а также коммунальной техники для Москвы участвуют предприятия более чем 30 регионов. Так, электробусы разработали специалисты научно-технологического центра на основной производственной площадке предприятия в Набережных Челнах. Там готовится проектная документация. а перспективные модели проходят обкатку и доработку перед запуском в серию. Основные сборочные работы выполняются на дочернем предприятии КАМАЗа в Нефтехамске, а завершается производственный цикл на Сокольническом вагоно-ремонтно-строительном заводе в Москве. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Ранее администрация города Болохово опубликовала фото с рисунком и ребенком, который его сделал. Чиновники потребовали смыть рисунок, пригрозив уголовным делом. Местные жители, такая реакция возмутила. Их поддержала и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнес-фэм рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые потребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуации пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
12: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер. Установили личность нарушителя. И подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-фм подвела мать художницы Любовь.
13: Получается, не в их пользу все обернулось.
14: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
13: Но она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас, вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, у нас люди поддержали. Держали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
12: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
15: Я с самыми добрыми намерениями!
16: А он?
17: А
15: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
16: Бараш, Бараш!
15: Что дело?
16: Я здесь. Можешь извиняться.
12: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
17: «Бизнес говорит».
18: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely М-Грант 23-го года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
19: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть 1 год использования такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 20-500, а Geely М-Грант у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях, там, то есть вот планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
18: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
20: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свой первый ОСАГО, который был подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. Статистика по такси у нас очень печальная.
14: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
20: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
18: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
21: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
14: Хотите говорить то, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
21: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае форма страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
18: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов проблемами. С интернетом и просто моды и плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Убадоев продолжит.
1: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
2: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой, оперативной музыки, и самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
1: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
22: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что, да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
23: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
22: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
1: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
24: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
25: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги. Банкноту достоинством 100 рублей в дореволюционной России любовно называли «Катенькой». Дело в том, что на купюре, выпускавшейся с 1910 года, была изображена Екатерина II. Дизайн банкноты по сей день считается одним из лучших и был позаимствован для советской 100-рублевки 1947 года. Кстати, в денежной системе Советского Союза номинал 100 рублей был самым высоким на протяжении 60 лет.
28: История денег на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
29: Консультация с врачом не требуется.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
3: Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Международные резервы России увеличились за неделю на 15,6 миллиардов долларов, составив на 14 августа 755,6 миллиардов, сообщил Банк России. На 7 августа сумма составляла 740 миллиардов, на 31 июля 720. Реализация импортного автомобильного бензина продолжилась сегодня на Петербургской бирже. Проданный объем топлива сократился к предыдущему дню на 0,3 тысячи тонн до 0,06 тысячи тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Цена топлива не изменилась по сравнению с 19 августа и составила 105 тысяч рублей за тонну. ЦБ включил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов. Это дает площадке право выпускать ЦФА для корпоративного сектора. Петербургская биржа стала шестым оператором, включенным в реестр регулятором в этом году. Всего в нем 25 операторов. Среди них Автомайс, платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, СПБ-биржи и ряда других. Владимир Путин сообщил о планах расширить географию размещения энергоблоков атомных АЭС в регионах. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, сказал президент на совещании по атомной энергетике. Он также отметил, что Россия единственная страна в мире, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: В Москве плюс 21 градус, пасмурно. С юга подходит дождливый фронт. Дожди начнутся после 22 и до 2 ночи. Температура плюс 16. Завтра днем до плюс 23 градусов. Облачно с прояснениями. Предварительно без осадков. В 20.17 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Сутки ожидания. Как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android? Главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустора? Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложения на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
5: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
6: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложения Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
7: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
6: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой стор есть. У Xiaomi есть свой магазин приложений.
5: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин Мартин рассуждает. Новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
8: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правила, которые не распространяются на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую APK-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
5: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: За сутки, за двое суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще 3 пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? Как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
9: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух. Но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
10: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
9: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жителей и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
11: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасаться. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
12: поможет.
13: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
12: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
9: Почти одновременно медведи напали на людей еще в двух регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
14: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
9: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое второе нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатой. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
15: Продолжительность жизни.
16: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
15: Журналист Алена Копылова.
16: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
15: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Это следует из данных Банка России. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Сыновы бывшего уполномоченного по правам ребенка в России, адвоката Павла Астахова, подозревают в мошенничестве. Тверской суд Москвы до середины сентября продлил нахождение Антона Астахова в СИЗО «Матросская тишина». На днях Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и оставил данное решение в силе, пишет газета «Коммерсант». По версии следствия, Астахов-младший вместе с другими фигурантами похищал средства из финансовой структуры под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. При этом, согласно данным Тверского суда, он также является фигурантом уголовного дела о служебном подлоге, связанного с незаконным награждением военнослужащих госнаградами. 3 года назад Антон Астахов заключил контракт с Минобороны и воевал в составе штурмовых подразделений, получив ранение, контузию и медаль. Он настаивает на своей невиновности, а его защита говорит, что полиция по закону не может расследовать дело офицера. Общий призовой фонд открытого чемпионата США впервые в истории теннисных соревнований превысит 100 миллионов долларов. В этом году он достиг 108 миллионов, что на 20% больше предыдущего рекорда, установленного на US Open 25 года, сообщается на официальном сайте турнира. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 5,5 миллионов долларов, что на 500 тысяч больше, чем год назад, и является рекордом для теннисных соревнований. 140 тысяч гарантировано участникам первого круга. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Четвертый и последний в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 30 августа по 13 сентября. Действующими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 2:31 в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат увидел дефляцию. Ведомство отчиталось, что цены в России снижаются 3-ю неделю подряд, а цены промпроизводителей в июле и вовсе упали на 2,5%. Хотя аналитики прогнозировали их рост почти на процент, пишет Интерфакс. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android, пока оно на китайском, но скоро обещает русификацию. Главная фишка сервиса – летающие комментарии поверх видео. Автор планирует привлекать монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов. Заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? И Google ужесточает контроль за установкой приложения на гаджеты и вводит суточный режим охлаждения при их установке. Что это значит? Как может ударить по российским пользователям Android? И не усложнится ли скачивание программ из российского Рустора? Подробности на Business FM. Росстат сообщил, что цены промпроизводителей в июле упали. Замечает ли это сам бизнес? По данным Росстата, цены в июле снизились на 2,5%. Как пишет Интерфакс, такая динамика снова разошлась с ожиданиями рынка. В начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7%. Ранее Росстат сообщал, что в России уже 3-ю неделю наблюдается сезонное снижение цен. Мы спросили у производителей, замечают ли они дефляцию.
28: Бизнес говорит.
1: Гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Мансветов.
2: Признаков дефляции мы не наблюдаем никакой. Возможно, в каком-то отдельном месяце у кого-то какие-то цены подупали, но закономерности здесь мы не видим, потому что нет факторов, которые бы влияли на снижение цен. Стоимость компонентов по-прежнему имеет тенденцию к росту за бум искусственного интеллекта. Спрос практически не растет, ставка ключевая по-прежнему остается достаточно высокой.
17: Ждете вы снижение ключевой ставки? Какие у вас ожидания?
2: У меня ожидания от ключевой ставки особо никаких нет. Было бы хорошо, если бы она снизилась, но как будто бы мы не влияем на денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимизма ни у меня, ни у партнеров на рынке мы не видим. Задача в этом году выжить.
17: Спрос остался примерно на том же уровне.
2: Спрос примерно на том же уровне остается по продуктовым группам. Ну, год назад было еще хуже. 25-й год был временем апокалипсиса на рынке вычислительной техники. Этот год, можно сказать, что идет пободрее.
17: Больше преобладают пессимистические настроения.
2: Да,
17: какое-то есть.
2: Без сомнения. Ситуация-то не меняется, и каких-то признаков изменения ситуации глобально нет. Россия в связи с санкциями находится в стороне от передовых технологий. технологии. Технологии осваивать тяжелее. Некоторые технологии вовсе остаются недоступными.
17: Дефляция может перейти на промышленных производителей?
2: Нет никакой дефляции. Это не признак дефляции никакой. Возможно, у какого-то дистрибьютора большого на складе зависла большая позиция какая-то. И чтобы высвободить деньги, он просто продает ее по сниженным ценам. И это попадает в какие-то отчеты или в какие-то коэффициенты. И показывает, что есть какое-то снижение цены. Но глобально никакого снижения цены не будет. Общий тренд только на увеличение стоимости.
1: Гендиректор MB Barbel Вадим Маркелов занимается производством уличных тренажеров.
18: Если мы говорим о самом производстве, то цены на сырье, которое мы используем, российское, или стоят, или снижаются. Ну, незначительно. С точки зрения производства нам удобно. С точки зрения дополнительных издержек, потому что очень много добавили налоги, квазиналоги идут, то есть это различные сборы. Это все, конечно, очень сильно давит. В общей сложности это влияет на наш рынок. Но мы цены пока не меняем. Мы пока принимаем решение. Может быть, мы с Нового года поменяем, но это мы меняем, может, от 2 до 5%.
17: А спрос на продукцию остается стабильным?
18: У нас спрос в этом году увеличился. Мы сейчас объемы больше делаем, чем прошлого года. У нас падения нет рынка, и мы работаем, как говорится, в таком предельном режиме. В некоторых отраслях плохо, конечно, там совсем тяжело, но у нас не сказывается.
17: Вы ждете снижения ключевой ставки?
18: Мы практически мало кредитуемся. Мы работаем только за свои обороты, и поэтому мы не закредитованы. На это даже внимания не обращаем. У нас влияет, конечно, в любом случае ситуации. Та же самая проблема с маркетплейсами. Но в целом мы просто переносим те риски, которые у нас сложились, на другие направления и уходим от этого. Те, которые у нас закупают и продают на маркетплейсах, они потеряли оборотку и они снизили у нас объемы закупок на предприятии. Это влияет, но это не влияет так, что для нас критично.
1: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
19: Мы импортозависимы, мы используем в нашем производстве материалы, которые в том числе производятся за пределами нашей страны. И поставщики у нас есть как из дружественной Турции, так и из Китая. Турция, доставка сильно подорожала и вообще возможно снизилась доставки после того, как в Черном море были соответствующие инциденты. Соответственно, эти цены только растут. Одновременно с этим, где-то месяц назад было серьезное повышение на мировом рынке инженерных полимеров до 35% в пике. И у нас цены только повышаются. Плюс мы еще ожидаем повышения цен в связи с объявлением РЖД, повышение своих тарифов на 8,5%. Мы снижения не видим, у нас только повышение.
17: А вот если сравнивать с ситуацией год назад, на сколько примерно процентов пришлось повысить цены?
19: У нас обратная ситуация. Мы снижали цены в рублях, а сейчас они у нас поднимаются, во-первых, потому что изменилась история с непосредственно рынком инженерных полимеров. Второе, изменилась история с логистикой. Третье, рубль пошел вверх. Поэтому рублевая экспозиция в этом году у нас цены поднимаются. Но это первый раз за 3 года. Себестоимость производства растет. Растет цена доставки, растет цена на базовый полимер. Возможность инвестиций в материальные основные средства, замена основных средств или новый проект у нас заморожен сейчас.
17: Вы ждете снижения ключевой ставки?
19: Да, но тут история, то, что я говорю про повышение цен. Если, условно говоря, ставку поднимут, наши цены не опустятся, потому что, во-первых, мы стройматериалы производим на те стройки, которые идут, и это не произойдет в одним моментом. Вторая, мы никак не можем повлиять на мировой рынок полимеров. Поэтому для нас, например, снижение ставки, это хоть как-то какая-то возможность деньги получить дешевле. Но я попросил Центральный банк думать не только о снижении ставки, но об изменении законодательства внутрибанкового, потому что банки нам сейчас просто не выдают. У них тоже зажата возможность выдавать деньги. Мы физически не можем получать нормальные деньги ни на операционную деятельность, ни на инвестиционную деятельность. Это просто невозможно.
28: Бизнес говорит.
0: Заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной входит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированные интерфейсы, версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Арина Орлова.
20: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
3: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
20: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
7: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
20: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
21: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки. Как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
20: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли. А могут ли современные системы обманывать такую защиту? Валерий Бадуев продолжит.
22: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
23: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
5: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону, или нажать на фигуры в определенном порядке. И системы продолжают совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
6: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, ну и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
5: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
28: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
28: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
28: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
10: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: Binance запустила платформу Agent OS. Она позволяет AI-агентам торговать криптовалютой от имени пользователя. Разработчики подключают приложение к бирже, пользователи настраивают права и лимиты на субсчетах. Вывод средств таких счетов по умолчанию заблокирован. Похожие инструменты уже есть у Kraken и Coinbase. В Google Play появилось 2 приложения, маскирующихся под сервисы Озон Банка. В банке заявили, что они не имеют к ним отношения. Кредитная организация уже обратилась к владельцу магазина с просьбой заблокировать подделки. Приложение Озон Банка, попавшего под санкции ЕС, удалили из Google Play 12 августа. Новинка «АвтоВАЗа» кроссовер «Лада Азимут» получит первую в истории серийных автомобилей компании полностью электрическую регулировку передних кресел. Как сообщила пресс-служба предприятия, сиденья будут оснащены 6 направлениями электронастройки и пневматической поддержкой поясницы. Управлять комфортными настройками можно будет в том числе с помощью телематической системы автомобиля. Поставщиком кресел выступает компания «АФТ-сиденья», которая запустила для проекта новую производственную линию полного цикла.
28: Конфликты.
11: Кетчуп Хайнц обвинили в дискриминации христиан в Германии. На сайте в рамках рекламной кампании можно создать специальную банку со своим именем на этикетке. Однако выбрать имя Иисус оказалось запрещено, и оно печатать на упаковке «Аллах и Сатана» разрешено. Выяснили в оппозиционной партии АДГ и назвали ситуацию изощренным методом гонения на христиан. В компании Хайнц отреагировали на критику и пояснили, что их продукция предназначена для всех. Функционал сайта оперативно изменили. Теперь на бутылку можно нанести любое имя, в том числе Иисус. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 20:49 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Российская валюта в четверг заметно укрепилась второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть. Брент превышал $93.5 за баррель. И подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара от ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. В лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северсталь и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
9: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российскому Украине.

0: против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Кари Капитал. В моменте цена Брент поднималась выше 94,5 долларов за баррель. На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимумах более чем за 3 недели. В России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. Раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвест-портфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы в финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус смогли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвест-консультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестат и сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фонда рынка Алексей Тимофеев.
2: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь 2 раза меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно. Для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено, речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму оквалирования, будет расширен.
3: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
2: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
1: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Дальневосточная горбуша за год подорожала почти в 1,5 раза. По данным ГУП «Нацрыбресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным ВНИРО, к середине августа общий объем добычи сократился почти на 60%. По сравнению с прошлым годом, вылов горбуши упал на 70%, киты на 30%, нерки на 56%. Говорит исполнительный директор производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
4: Речь идет о лососях Дальнего Востока, сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в 2 раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца путины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лосося. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форель, аквакультурная. Нацрыбресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
5: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
4: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые 2 года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все по поколения. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это, да, если какой-то год получился очень неудачным,

0: морские условия неблагоприятные. Часть рыбы умерла, но предыдущий год и последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыч. А горбуша вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
1: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной и мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. А так, в прошлом году средние месячные расходы выросли до 987 рублей, а потребление рыбы сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен, спецоперация будет продолжаться. 13 августа замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что Украина использует всякое перемирие только для того, чтобы перевооружиться, то есть не в целях долгосрочного мира. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра транспортных средств. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит техосмотр, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина обнаружится в этом реестре, то техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН автомобиля, но и госномер, марку и модель машины. Если обнаружено несоответствие, оператор вправе отказать в оказании услуг. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления. От мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальные черты ранней советской архитектуры. Из российской версии нового «Человека-паука» убрали песню «Монеточки Монополии». Ее заменили инструментальные мелодии без слов. Имя певицы также убрали из титров. Теневой прокат фильма в России начался 20 августа, на несколько недель позже мирового, из-за премьеры фильма «Последний богатырь Колобок». Ранее песню «Монеточки» также удалили из украинской версии фильма. Фильма в России Елизавету Гордымову, это настоящее имя певицы, признали иноагентом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А порядок не должен доходить до абсурда. Тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Ранее администрация города Булохова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала детский омбудсмен Яна Лантратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнес-фэм рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей. Сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки на стриминговых сервисах, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуации пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
4: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельствам. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-фм подвела мать художницы Любовь.
5: Получается, не в их пользу все обернулось.
6: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
5: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас, вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, у нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
4: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
7: Я с самыми добрыми намерениями, от души, а он...
8: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
7: Бараш, бараш!
8: Что делал?
7: Я здесь. Можешь извиняться.
4: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
2: «Бизнес говорит».
9: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 2023 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
10: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть 1 год используем такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 20-500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. От 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
9: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть по идее должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
11: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. Статистика по такси у нас очень печальная.
6: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
11: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
9: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
12: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
6: Я говорю о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
12: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
9: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов проблемами. С интернетом и просто моды и плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Убадоев продолжит.
13: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год-году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
14: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой, оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что, да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
13: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
15: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
6: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
15: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
13: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Международные резервы России увеличились за неделю на 15,6 миллиардов долларов, составив на 14 августа 755,6 миллиардов, сообщил Банк России. На 7 августа сумма составляла 740 миллиардов, на 31 июля 720. Реализация импортного автомобильного бензина продолжилась сегодня на Петербургской бирже. Проданный объем топлива сократился к предыдущему дню на 0,3 тысячи тонн до 0,06 тысяч тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Цена топлива не изменилась по сравнению с 19 августа и составила 105 тысяч рублей за тонну. ЦБ включил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов. Это дает площадке право выпускать ЦФА для корпоративного сектора. Петербургская биржа стала 6-м оператором, включенным в реестр регулятором в этом году. Всего в нем 25 операторов. Среди них Автомайс, платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ФСБ, Газпромбанка, СПБ-биржи и ряда других. Владимир Путин сообщил о планах расширить географию размещения энергоблоков атомных АЭС в регионах. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, сказал президент на совещании по атомной энергетике. Он также отметил, что Россия единственная страна в мире, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «21:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Строит и главное, не усложнится ли скачивание программы за российского Рустора. Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
16: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Озон, Макс, ВК и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
17: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
18: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
17: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть. У Xiaomi есть свой магазин приложений.
16: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает. Новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
19: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
16: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Войскина.
20: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух. Но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
21: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
20: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жителей и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
22: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
23: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
22: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
20: Почти одновременно медведи напали на людей еще в 2 регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на 2 мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шалоносов.
24: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
20: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое 2 нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
2: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 21.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Это следует из данных Банка России. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на начало года. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. У Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Об этом написал в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсов нужно больше. По его словам, Украине придется искать необходимые ресурсы. Помимо этого, он выразил надежду, что новый глава Минобороны Евгений Хмара сможет обеспечить вооруженные силы Украины всем необходимым. Он также рассчитывает, что организация пополнения войск при новом министре станет более гуманной. В Португалии ввели запрет на ношение бурок и никабов. Теперь за одежду, закрывающую лицо, будут налагать штрафы в размере до 3000 евро. Лицо следует воспринимать как главный элемент человеческой идентичности и общения, заявил президент Антонио Жозе Сегуру. Он признал, что принятие и обсуждение этого закона были чувствительными в общественном и культурном плане. По словам президента, признание того, что женщины должны скрывать все свое лицо, подразумевает дисбаланс, несовместимый с ценностями равенства равенства и равного достоинства мужчин и женщин, ценностями, которые лежат в основе европейских демократий. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Буфта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. А приложение уже можно скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Главная фишка – летающие комментарии поверх видео. Авторов планируют привлекать монетизацией, встроенным ей для перевода и озвучки роликов. Заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? И Google ужесточает контроль за установкой приложения на гаджеты и вводит суточный режим охлаждения при их установке. Что это значит? Как может ударить по российским пользователям Android? И не усложнится ли скачивание программы из российского Ростора? Подробности на Business FM. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть более триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ждало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 2017 года долг уже удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько острая эта проблема для Америки и всего остального мира? Георгий Бофт комментирует, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис, Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле, из-за своих колоссальных размеров, госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 $16 000 долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблема вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Заменит ли китайские Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версии для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
5: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому ТикТок с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
7: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикуют видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
5: Главная фишка сервиса — так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
8: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналог YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, должен вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
5: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один YouTube Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацию и встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
9: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация в рамках развития там Билибили, может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
5: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту? Валерий Убадоев продолжит.
10: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
11: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, который будет двигать мышкой для решения.
10: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
12: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст.
14: Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
10: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудно различимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги.
10: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: Binance запустила платформу Agent OS. Она позволяет AI-агентам торговать криптовалютой от имени пользователя. Разработчики подключают приложение к бирже, пользователи настраивают права и лимиты на субсчетах. Вывод средств таких счетов по умолчанию заблокирован. Похожие инструменты уже есть у Kraken и Coinbase. В Google Play появилось 2 приложения, маскирующихся под сервисы Озон Банка. В банке заявили, что они не имеют к ним отношения. Кредитная организация уже обратилась к владельцу магазина с просьбой заблокировать подделки. Приложение Озон Банка, попавшего под санкции ЕС, удалили из Google Play 12 августа. Новинка «АвтоВАЗа». Кроссовер «Лада Азимут» получит первую в истории серийных автомобилей компании полностью электрическую регулировку передних кресел. Как сообщила пресс-служба предприятия, сиденья будут оснащены 6 направлениями электронастройки и пневматической поддержкой поясницы. Управлять комфортными настройками можно будет в том числе с помощью телематической системы автомобиля. Поставщиком кресел выступает компания «АФТ Сиденья», которая запустила для проекта новую производственную линию полного цикла.
2: Конфликты.
13: Кетчуп Хайнц обвинили в дискриминации христиан в Германии. На сайте в рамках рекламной кампании можно создать специальную банку со своим именем на этикетке. Однако выбрать имя Иисус оказалось запрещено, а напечатать на упаковке «Аллах» и «Сатана» разрешено. Выяснили в оппозиционной партии АДГ и назвали ситуацию изощренным методом гонения на христиан. В компании Хайнц отреагировали на критику и пояснили, что их продукция предназначена для всех. Функционал сайта оперативно изменили. Теперь на бутылку можно нанести любое имя, в том числе Иисус. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российская валюта в четверг заметно укрепилась второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть. Брент превышала 93,5 доллара за баррель. И подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара от ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. В лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12% «Северсталь» и «Русала». Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
15: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению. И опять причиной падения стала геополитика. После заявления представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили 93 доллара за баррель на фоне очередной эскалации эскалации конфликта на Ближнем Востоке США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Ну, я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Кари Капитал. В моменте цена Брент поднималась выше 94,5 долларов за баррель. На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимумах более чем за 3 недели. В России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. Раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы в финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестат и сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
16: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным

0: получение статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
1: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Дальневосточная горбуша за год подорожала почти в полтора раза. По данным в ГУП «Нацрыбресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным в НИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60%. По сравнению с прошлым годом, вылов горбуши упал на 70%, киты на 30%, нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятия рыбного рынка Александр Фомин.
2: Речь идет о лососях Дальнего Востока. Сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в два раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца путины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лососей. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форели, аквакультурные. Нацрыбресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
3: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
2: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые два года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год и последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
1: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососиной в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. Так, в прошлом году средние месячные расходы выросли до 987 рублей, а потребление рыбы сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором

0: раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в тур-чемпионшип, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 600 000 долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. Тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на одесской площадке. Ранее администрация города Булахова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала одесский омбудсмен Яна Лантратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнесмен рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. Ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
4: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-ФМ мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили запись с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-ФМ подвела мать художницы Любовь.
5: Получается, не в их пользу все обернулось.
6: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
5: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, у нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
4: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
7: Я с самыми добрыми намерениями от души! А он?
8: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
7: Бараш, бараш!
8: Что дело?
7: Я здесь. Можешь извиняться.
4: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
1: Бизнес говорит.
9: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely М. Грант 23-го года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
10: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть один год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Хавал жулем, поэтому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Джулия Эмгрант у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разных абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях, там, то есть, вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
9: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20 с половиной тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
11: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. Статистика по такси у нас очень печальная.
6: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
11: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
9: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
12: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
6: Я хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
12: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов, вот этих влияющих на стоимость.
9: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: А за 2 суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. 1 человек погиб, еще 3 пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в М-видео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
13: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным М-видео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
14: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой, оперативной музыки, и самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
13: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
15: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
6: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
15: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
13: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
16: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
1: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
16: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилища перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готово почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на Болгарии участке реки сохраняется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания, как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android, и главное, не усложнится ли скачивание программы из российского Рустура. А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
18: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
19: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложения Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
20: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
19: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой стор есть. У Xiaomi есть свой магазин приложений.
18: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает. Новые правила скорее всего коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
21: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, неудобства. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда которая де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
18: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
0: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух. Но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
5: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
0: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
22: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
23: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
22: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
0: Почти одновременно медведи напали на людей еще в 2 регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на 2 мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
24: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
0: Прошлогоднее нападение медведя медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилась приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов, хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ, на 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое второе нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала высрочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Бизнес FM. Все золото мира. В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперации будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и Парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторы планируют привлекать монетизации встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов. А заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Business FM. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько остра эта проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис, Вашингтон может ввести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле, из-за своих колоссальных размеров, госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но, по сути, не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
17: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
8: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
9: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
8: Главная фишка сервиса — так называемые всплывающие комментарии данму. Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
10: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути, это нет аналог YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
8: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один YouTube мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацию встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
11: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это
6: компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация в рамках развития там Билибили, может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
18: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
11: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту? Валерий Убадоев продолжит.
12: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
14: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
12: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
15: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст.
25: Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
12: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
26: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
26: деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца. История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
5: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование лучше. По итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась. Второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила 93,5 доллара за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северсталь и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УКРИ «Капитал» Сергей Суверов.
13: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению. И опять причиной падения стала геополитика. После заявления представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили 93 доллара за баррель на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Но я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
11: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». На ранних торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимумах более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на бизнес-ФМ. Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестат и сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
0: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом

0: доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму окваливания, будет расширен.
1: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
0: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
2: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. Чем это может быть связано? Не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в полтора раза. По данным ВГУП «Нацрепресурсы», оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным ВНИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуш упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
3: Речь идет о лососях Дальнего Востока, сейчас идет их бутина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в два раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца бутины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лососей. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форели, аквакультурные. Нацрепресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
4: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
3: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые два года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год или последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
2: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. Так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограмм на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну, какое же это воздержание? Хотя, кто знает, может, шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например,

0: Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящая, жареная, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. А тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Ранее администрация города Булохова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала одесский омбудсмен Яна Ландратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнес-фэм рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
4: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-ФМ мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-ФМ подвела мать художницы Любовь.
5: Получается, не в их пользу все обернулось.
6: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
5: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, у нас люди поддерживают. Держали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
4: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
7: Я с самыми добрыми намерениями! А он?
8: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
7: Бараш, бараш!
8: Что делать?
7: Я здесь. Можешь извиняться.
4: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
1: Бизнес говорит.
9: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M Грант 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
10: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть один год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Хавал Джулиом по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Джили Эмгрант у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях, там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
9: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Хавейл Джолион, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
11: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. Статистика по такси у нас очень печальная.
6: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
11: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
9: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
12: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
6: То есть, хочу говорить то, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
12: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае форма страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравни.ру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов от этих влияющих на стоимость.
9: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: А за 2 суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. 1 человек погиб, еще 3 пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
13: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильность интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов.
14: Я вижу в этом, что то доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет мириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
13: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
15: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
6: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
15: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
13: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилище перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готовы почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на болгарском участке реки сохраняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания, как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android, и главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустура. А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
16: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Rustore. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
17: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
18: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
17: Риск такое действительно существует, будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google-сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
16: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Rustore его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
19: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую APK-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
16: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Business FM.
3: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
20: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
21: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
20: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жителей и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
22: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
23: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
22: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
20: Почти одновременно медведи напали на людей еще в 2 регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на 2 мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шалоносов.
24: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
20: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое 2 нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. медведями. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Амутнинск, Кировская область, 20 тысяч жителей. В 1773 году в Приурале на реке Амутной началось строительство железоделательного завода русского промышленника Ивана Осокина. Рабочий поселок поначалу назывался в честь основателя, но прижилось наименование по реке. Город с 1921 года. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперации будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и Парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторы планируют привлекать монетизации встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов. А заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Business FM. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
0: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис, Вашингтон может ввести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
3: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
4: В основном на Билибили длинный контент от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
5: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
4: Главная фишка сервиса так называемые всплывающие комментарии данму. Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи. И за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэйфан.
7: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотря видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю, меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
4: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацией, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
8: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация в рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больше процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
4: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
9: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Оно бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. А иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот, отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
10: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, который будет двигать мышкой для решения.
9: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
9: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп. Шутят или программируют на успешный успех. Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них. И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
4: В студии
6: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
6: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП «Банк» возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование. Лучше по итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила $93.5 за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2.3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северстали и Русала. Индекс РТС упал всего на 0.3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили $93 за баррель на фоне очередной эскалация конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Ну, я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Ормузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Ормузским проливом.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». На ранних торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимумах более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила «Бизнес-ФМ», по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на «Бизнес-ФМ». Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестаты, сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
12: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь в 2 раза меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно. Для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено, речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму оквалирования, будет расширен.
14: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
12: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
3: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано и не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в 1,5 раза. По данным ВГУП «Нацрепресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850.

0: буша – это самый дешевый вид рыбы из лосося. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форель, аквакультурная. Натриб-ресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
1: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
0: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые 2 года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год и последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
2: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. А так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только передний. Коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Мазду. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборная панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
3: Тест-драйв на Бизнес FM.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. Тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на одесской площадке. Ранее администрация города Болохово увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала одесский омбудсмен Яна Ландратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнес-фэм рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
3: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, ежик и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельствам. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе Business FM подвела мать художницы Любовь.
4: Получается, не в их пользу все обернулось.
3: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
4: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, у нас люди поддерживают, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
3: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
5: Я с самыми добрыми намерениями от души! А он?
6: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
5: Бараш, бараш!
6: Что делать?
5: Я здесь. Можешь извиняться.
3: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
0: Бизнес говорит.
7: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
8: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно. Условия везде были одни и те же. То есть 1 год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 20500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема в том, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
7: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть по идее должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
9: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. Статистика по такси у нас очень печальная.
10: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
9: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
7: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
11: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
10: Я хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
11: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравни.ру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов. Вот этих влияющих на стоимость.
7: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: А за 2 суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. 1 человек погиб, еще 3 пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
12: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильность интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
13: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
12: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
14: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
10: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
14: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
12: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Бизнес FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
0: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилища перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готовы почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на болгарском участке реки сохраняется. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания. Как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android? И главное, не усложнится ли скачивание программы из российского Рустура? А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
16: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
17: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
18: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
17: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант, у Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
16: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила скорее всего коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
19: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, высока вероятность, что запреты и наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
16: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
20: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
21: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
20: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдала доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
4: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасаться. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки ничего не поможет.
6: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
4: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
20: Почти одновременно медведи напали на людей еще в 2 регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на 2 мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
22: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
20: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов, хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ, на 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое 2 нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет, 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка Америка, которых Бизнес ФМ попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперации будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторы планируют привлекать монетизации встроенным и для перевода и озвучки роликов. А заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Business FM. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. слушать. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
3: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может ввести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблема вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
5: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
8: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикуют видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
5: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи. И за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
9: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю, меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
5: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацией, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
11: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе — это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
5: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
24: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
7: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, который будет двигать мышкой для решения.
24: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст.
12: Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
24: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Заполярный, Мурманская область, 14 тысяч жителей. В 1946 году Заполярным кругом было открыто богатейшее медно-никелевое месторождение. Днем города стало 4 июня 1956 года, когда на место строительства будущего горно-обогатительного комбината прибыл первый отряд комсомольцев-добровольцев.
15: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование. Лучшими по итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила $93.5 за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, «Северсталь» и «Русала». Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
16: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили $93 за баррель на фоне очередной эскалация конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Но я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». На ранних торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимуме более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на бизнес-ФМ. Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы в финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестат и сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
17: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь в 2 раза меньше меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно. Для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено, речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму окваливания, будет расширен.
4: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
17: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
2: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. Чем это может быть связано? Не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в полтора раза. По данным ВГУП «Нацрепресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным ВНИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуши упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
6: Речь идет о лососях Дальнего Востока, сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в два раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция единая,

0: эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
1: Почему цены на горбушу взлетели больше всех? Там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%.
0: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые 2 года. Это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это, да. Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год или последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
2: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. А так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
4: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10

0: членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. А тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на одесской площадке. Ранее администрация города Булохова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала одесский омбудсмен Яна Ландратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнес-фэм рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
3: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно, изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом этого не может быть. Это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-фм подвела мать художницы Любовь.
4: Получается, не в их пользу все обернулось.
3: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
4: Ну, она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
3: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
5: Я с самыми добрыми намерениями, от души, а он...
6: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
5: Бараш, бараш!
6: Что делал?
5: Я здесь. Можешь извиняться.
3: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
7: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely М-Грант 23-го года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
8: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно. Условия везде были одни и те же. То есть 1 год использования такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 20-500, а Geely М-Грант у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях, там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
7: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан B-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть по идее должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
9: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свой первый ОСАГО, который был подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. Статистика по такси у нас очень печальная.
3: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
9: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
7: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля-такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
10: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
11: Если хотите говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси, это нереально, это очень мало, так не бывает.
10: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно занижена, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышена, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае форма страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там Сравниру и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих, влияющих на стоимость.
7: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: А за двое суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще 3 пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
12: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильность интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
13: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
12: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
14: Я думаю, что это больше про эстетику. Ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
11: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
14: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
12: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась, в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилища перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готовы почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на Болгарии участке реки сохраняется. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания, как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android, и главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустора. А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
15: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
16: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
17: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
16: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант: у Samsung свой стор есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
15: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает: новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
18: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
15: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
2: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, и еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
19: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
20: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
19: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
21: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда
4: медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки ничего не поможет.
21: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
4: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
19: Почти одновременно медведи напали на людей еще в двух регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
22: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
19: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое второе нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
23: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. 2 закуски и 1 горячее блюдо. Это свиная шейка сувит, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом димиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре I на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-Бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперация будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже может скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторы планируют привлекать монетизации встроенным и для перевода и озвучки роликов. А заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Бизнес-ФМ. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
6: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
8: В основном на Билибили длинный контент от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
9: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких
7: ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
9: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
10: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
9: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
13: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больше процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
9: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
6: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
24: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. А иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот, отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
25: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решения. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
24: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется потребуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону, или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, ну и вообще пытаться с помощью AI обойти КПЧ достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
24: Вообще слово CAPTCHA – это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда CAPTCHA не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
24: Красное село, пригород Санкт-Петербурга, 60 тысяч жителей. В 1714 году в долине реки Дудерговки Петр I выбрал место для будущей первой в России бумажной фабрики. Первыми жителями поселка стали перевезенные на работу крепостные из подмосковного Красного села.
1: Как появлялись города на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование лучше. По итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась. Второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила $93.5 за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции московского кредита кредитного банка почти 12%, Северсталь и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили $93 за баррель на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Ну, я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Ормузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Ормузским проливом.
6: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». На ранних торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимуме более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на бизнес-ФМ. Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестат и сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
15: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь в 2 раза меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено. Речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму оквалирования, будет расширен.
16: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
15: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
6: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано и не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в 1,5 раза. По данным ВГУП «Нацрепресурс», и оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным ВНИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуши упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
4: Речь идет о лососях Дальнего Востока. Сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в два раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца путины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лососей. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форель, аквакультурная. Нацрепресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуши, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
17: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,5%.

0: Видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
1: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. А так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
3: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский «Реал». Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещания выполняются. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного – это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
2: «Спорт и деньги» на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы самые материалы.

0: реального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. А тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на одесской площадке. Ранее администрация города Булохова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала одесский омбудсмен Яна Ландратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом Бизнес-ФМ рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Бизнес-ФМ. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. Ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
3: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, ежик и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала Бизнес-ФМ мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельствам. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе Бизнес-ФМ подвела мать художницы Любовь.
4: Получается, не в их пользу все обернулось.
5: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
4: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
3: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где Бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
6: Я с самыми добрыми намерениями от души, а он...
7: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
6: Бараш, Бараш!
7: Что дело?
6: Я здесь. Можешь извиняться.
3: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
1: Бизнес говорит.
8: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
9: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно. Условия везде были одни и те же. То есть 1 год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
8: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан B-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть по идее должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч, хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
10: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. Статистика по такси у нас очень печальная.
11: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
10: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
8: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
12: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
11: Я хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
12: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае полная страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравни.ру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов. Вот этих влияющих на стоимость.
8: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 400 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году. Об этом порталу CNews сообщили в М-видео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
13: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным М-видео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год-году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильность. Мобильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов.
14: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
13: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
15: Я думаю, что это больше про эстетику. Ну и реакции на то, что, да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
5: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
15: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
13: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась, в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилища перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готовы почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на болгарском участке реки сохраняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания, как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android, и главное, не усложнится ли скачивание программы из российского Рустора. А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
16: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Rustor. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
17: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
18: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
17: Риск такое действительно существует, будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант, у Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
16: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
19: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
16: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
20: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
21: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
20: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жителей и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
22: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
23: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
22: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
20: Почти одновременно медведи напали на людей еще в двух регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
3: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
20: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое второе нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел, а в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
1: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
4: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
1: Журналист Алена Копылова.
4: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперации будут продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и Парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторов планируют привлекать монетизации встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов. Заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Бизнес-ФМ. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Госдолг США – это не только обязательства в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис, Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблема вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
2: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
9: В основном на Билибили длинный контент от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
10: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
9: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии данму. Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи.
8: и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
11: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
8: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацией, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
12: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
8: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
14: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
24: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. А иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот, отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
25: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
24: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
26: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то
5: ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти CAPTCHA достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет перед нами человек или какой-то алгоритм.
24: Вообще слово CAPTCHA – это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда CAPTCHA не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
15: Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 90 тысяч жителей. С давних пор в сибирской заимке Кольчугино кустарными способами добывали уголь, но использовали его только для обогрева домов. Первую шахту «Успех» здесь открыли в 1883 году. Заимка стала городом в 1925.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование лучше. По итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила $93.5 за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северстали и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению. И опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили $93 за баррель на фоне очередной скалации эскалация конфликта на Ближнем Востоке, США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Ну, я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Ормузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Ормузским проливом.
14: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». На ранних торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимуме более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на бизнес-ФМ. Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестаты, сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
3: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь 2 раза меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно. Для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено, речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму окваливания, будет расширен.
4: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
3: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
14: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. Чем это может быть связано? Не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на бизнес ФМ. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в 1,5 раза. По данным ВГУП «Нацрепресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным ВНИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуши упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
19: Речь идет о лососях Дальнего Востока. Сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в 2 раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца путины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лосося. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форели, аквакультурные. Нацрепресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
0: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
19: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые 2 года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год и последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
14: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

0: Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет. 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Business FM попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. А тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на одесской площадке. Ранее администрация города Булахова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом.